Тихо, дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Занимательно. Увлекательно. Засыпательно. Тихо.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

6.5.

0: Все девчонки и мальчишки обожают слушать книжки. И, конечно, каждый знает, кто им книжки те читает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно.

0: интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Скоро учителя перестанут проверять домашние задания. Это будет делать за них специальный компьютер. Российские инженеры уже учат его этому сложному делу. Даже провели большой конкурс среди разработчиков программ, которые ищут ошибки в сочинениях по литературе и текстах по английскому языку. С иностранным языком компьютеры более или менее справляются, а вот с русским не очень. Ведь ошибки надо не просто найти, нужно еще и объяснить, почему неверно написано. А вот с этим у машин пока проблемы. Не зря ведь русский язык считается одним из самых сложных.
0: А знаете ли вы, что...
1: Нюх, как у собаки, теперь доступен и людям! Самарские ученые изобрели тренажер для обоняния. Он учит людей заново распознавать запахи с помощью специальных очков виртуальной реальности. Человек их надевает и оказывается в компьютерном мире, как в игре. Ему кажется, что он гуляет среди деревьев в парке. Все растения можно понюхать, а специальное устройство в этот момент распыляет соответствующий аромат. Лаванды, сирени, эвкалипта. Человек должен их узнать. Это чудо техники разработали для людей, переболевших коронавирусом. Они часто перестают чувствовать запахи, а регулярные занятия на таком необычном тренажере помогут вернуть острый нюх.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Роботы встают на защиту бабушкиного урожая. Кировские школьники Иван Филипчик и Тимофей Пункин создали робота-сокола. Его задача – охранять огород от птиц. Летая в воздухе, железный сокол ищет движущиеся объекты. Как только обнаруживает, начинает махать крыльями, вращать головой и издавать соколиный крик. Крики хищника ребята скачали в интернете и загрузили в робота. А придумали они его, наблюдая за птицами, ворующими клубнику с грядок в бабушкином огороде. С таким грозным летающим пугалом за урожай можно не волноваться. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Алина.
1: Кипитоша, мы с Алиной сегодня такое видели.
2: А что? Чай с малиной? Да-да-да, сейчас уже готовлю.
1: Да не чай с малиной, где твои мысли витают?
2: А что ты сказала?
1: Да я про радугу рассказать хотела. Мы с Алиной, это девочка такая, сегодня видели радугу. Она от стакана с водой получилась.
2: Ну извини, а то Алина, малина.
1: Ну, Кипитоша, не дразнись. Алина, это, по-моему, очень красивое имя.
2: Конечно, красивое, кто ж спорит. А малина вкусная ягода, так что я не дразнюсь, просто в рифму сказал. Я, может, стихи сочиняю.
1: О, да ты поэт, мой друг.
2: Немножко. Не страшна мне ангина, не нужна мне малина, лишь бы только Алина обожала меня одного. Подождите, что это такое уже, мне кажется, где-то было. Ну ладно, ты не знаешь, имя Алина это вообще что? Это сокращение от другого какого-то имени? Или самостоятельное имя?
1: Мне кажется, самостоятельное. От чего же оно может быть сокращением?
2: Не знаю. Есть много имен, которые на самом деле сокращения.
1: Нет. Алина это отдельное имя. А вот от чего оно происходит и что значит, я даже не знаю.
2: Спокойно, сейчас узнаем. Чуть-чуть помониторим интернет. И оп, так. Пожалуйста.
1: Что? Ну рассказывай уже.
2: Слушай, оказывается, мы оба правы и неправы.
1: Как это?
2: Имя Алина когда-то было сокращением, но теперь стало самостоятельным.
1: Ого! И какое же было полное имя?
2: Аделина. Оно же Адель. В русском языке было имя Аделаида.
1: Да, я такое слышала. Но что же оно значит? Хотя, погоди-ка, кажется, мы уже когда-то про него говорили. Дай-ка подумать. Точно! Аделаида. Древнегерманское имя и значит «благородная».
2: Браво, коллега! От него же произошло и имя Алиса.
1: Значит, Алина и Алиса – имена синонимы.
2: И звучат похоже. Хотя сейчас это два отдельных имени.
1: Как интересно.
2: Есть много интересных носительниц этого имени, я уверен.
1: Еще бы, оно такое нежное, красивое.
2: Среди Алин много сильных женщин, особенно спортсменок. Алина Кабаева, Алина Макаренко.
1: А еще Алина Кукушкина.
2: Она в каком спорте проявила себя?
1: Да не в спорте. Ты что, Кипитош, мультики не смотришь? Она же озвучивала Машу в мультсериале «Маша и медведь».
2: Это вот та девочка, которая над медведем добродушным издевается. Да, это не каждой девчонке под силу.
1: Я же говорю, Алина – сильное имя.
0: Что значит «наши имена»?

0: каждый родитель желает знать.
1: Все в порядке, спасибо зарядке. Давайте попробуем разобраться, так ли это на самом деле. Помогу вам я, физиотерапевт, биомеханик, основатель и руководитель Центра механотерапии имени Густава Цандера, Владимир Бондаренко.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
0: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
3: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
0: 0+.
4: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
5: Но, папа, это же детское радио.
6: Детское радио. Вместе веселее.

0: гостях у сказки.
1: Дмитрий Наркисович, «Мамин сибиряк», Алёнушкины сказки.
2: Умнее всех. Индюк проснулся по обыкновению раньше других. Когда еще было темно, разбудил жену и проговорил:
3: «Ведь я умнее всех, да?»
2: Индюшка спросонья долго кашляла, а потом уже ответила:
4: «Ах, какой умный! Кто же этого не знает?»
3: «Нет, ты говори прямо, умнее всех? Просто умных птиц достаточно, а умнее всех одна – это я!»
4: «Умнее всех! Всех умнее!»
3: «То-то!»

0: Индюк даже рассердился и прибавил таким тоном, чтобы слышали другие птицы.
1: Знаешь, мне кажется, что меня мало уважают.
2: Да,
1: совсем мало.
2: Нет, это тебе так кажется. Да, просто кажется. Птицы умнее тебя и не придумать.
1: А гусак? О, я все понимаю. Положим, он прямо ничего не говорит, а больше все молчит. Но я чувствую, что он молча меня не уважает.
2: А ты не обращай на него внимания, не стоит. Ведь ты заметил, что гусак глуповат?
1: Кто же этого не видит? У него на лице написано «глупый гусак» и больше ничего. Да. Но гусак еще ничего. Разве можно сердиться на глупую птицу? А вот петух, простой самый петух, что он кричал про меня третьего дня? И еще как кричал! Все соседи слышали. Он, кажется, назвал меня даже очень глупым. Что-то в этом роде вообще.
2: Ах, какой ты странный. Разве ты не знаешь, от чего он вообще кричит?
1: Ну, от чего?
2: Очень просто. И всем известно, ты петух, и он петух. Только он совсем-совсем простой петух. Самый обыкновенный петух. А ты настоящий индейский, заморский петух. Вот он и кричит от зависти. Каждой птице хочется быть индейским петухом.
1: Ну, это трудненько, матушка. И что захотели? Какой-нибудь простой петушишка и вдруг хочет сделаться индейским. Нет, брат, шалишь. Никогда ему не бывать индейским.
0: Индюшка была такая скромная и добрая птица и постоянно огорчалась, что индюк вечно с кем-нибудь ссорился. Вот и сегодня не успел проснуться, а уже придумывает, с кем бы затеять ссору или даже драку. Вообще, самая беспокойная птица, хотя и не злая. Индюшке делалось немного обидно, когда другие птицы начинали подсмеиваться над индюком и называли его болтуном, пустомелей и ломакой. Положим, отчасти они были и правы. Но найдите птицу без недостатков. Вот то-то и есть. Таких птиц не бывает. И даже как-то приятнее, когда отыщешь в другой птице хоть самый маленький недостаток. Проснувшиеся птицы высыпали из курятника на двор, и сразу поднялся отчаянный гвалт. Особенно шумели куры. Они бегали по двору, лезли к кухонному окну и неистово кричали.
3: А куда? А куда? Куда? Куда? Куда? Куда? Мы есть хотим! Кухарка Матрёна должно быть умерла и хочет уморить нас с голоду! Куда?
0: Стоявший на одной ноге гусак заметил.
4: Господа, имейте терпение. Смотрите на меня. Я ведь тоже есть хочу. А не кричу, как вы. Если бы я заорал на всю глотку вот так. Га-га-га. Или так. И га-га-га-га.
0: Гусак так отчаянно загоготал, что кухарка Матрёна сразу проснулась. Одна утка проворчала.
5: Хорошо ему говорит о терпении. Вон у него какое горло. Точно труба. А потом, если бы у меня были такая длинная шея и такой крепкий клюв, то я тоже проповедовала бы терпение. Сама бы наелась, скорее всех, а другим советовала бы терпеть. Знаем мы это гусиное терпение.
0: Утку поддержал петух и крикнул.
6: Да, хорошо гусаку говорить о терпении. А кто у меня вчера два лучших пера вытащил из хвоста? Это даже неблагородно хватать прямо за хвост. Положим, мы немного поссорились. Я хотел гусаку проклевать голову. Не отпираюсь. Было такое намерение. Но виноват я, а не мой хвост. Так я говорю, господа.
0: Голодные птицы, как голодные люди, делались несправедливыми.

0: именно потому, что были голодны. Индюк из гордости никогда не бросался вместе с другими на корм, а терпеливо ждал, когда Матрёна отгонит другую жадную птицу и позовет его. Так было и сейчас. Индюк гулял в стороне около забора и делал вид, что ищет что-то среди разного ссора. Вышагивая за мужем, индюшка жаловалась.
1: Ах, как мне хочется кушать! Вот уж Матрёна бросила овса, да, и, кажется, остатки вчерашней каши. Как я люблю кашу! Я, кажется, всегда бы ела одну кашу целую жизнь. Я даже иногда вижу ее ночью во сне.
0: Индюшка любила пожаловаться, когда была голодна, и требовала, чтобы индюк непременно ее жалел. Среди других птиц она походила на старушку, вечно горбилась, кашляла, ходила какой-то разбитой походкой. Точно ноги приделаны были к ней только вчера.
2: Да, хорошо и каши поесть, но умная птица никогда не бросается на пищу. Так я говорю, если меня хозяин не будет кормить, я умру с голода. Так? А где же он найдет другого такого индюка?
1: Другого такого нигде нет.
2: Вот то-то. А каша в сущности пустяки. Да, дело не в каше, а в Матрёне. Так я говорю, была бы Матрёна, а каша будет. Все на свете зависит от одной Матрёны. И овес, и каша, и крупа, и корочки хлеба.
0: Несмотря на все эти рассуждения, индюк начинал испытывать муки голода. Потом ему сделалось совсем грустно, когда все другие птицы наелись, а Матрёна не выходила, чтобы позвать его. А если она позабыла о нем? Ведь это и совсем скверная штука. Но тут случилось нечто такое, что заставило индюка позабыть даже о собственном голоде. Началось с того, что одна молоденькая курочка, гулявшая около сарая, вдруг крикнула.
3: «Ах, куда?»
0: Все другие курицы сейчас же подхватили и заорали благим матом.
3: «Ах, куда?»
0: А всех сильнее, конечно, заорал петух.
4: «Караул! Кто там?»
0: Сбежавшиеся на крик птицы увидели совсем необыкновенную штуку. У самого сарая в ямке лежало что-то серое, круглое, покрытое сплошь острыми иголками. Кто-то заметил.
5: «Это же простой камень!»
3: «Он пошевелился? Я тоже думала, что камень. Подошла, а он как пошевелится. Право, мне показалось, что у него есть глаза. А у камней глаз не бывает».
2: «Мало ли что может показаться со страха глупой курицы. Может быть, это...
6: «Да это гриб! Я видел точно такие грибы, только без иголок».
0: Все громко рассмеялись над гусаком. Кто-то снова заметил.
3: «Скорее это походит на шапку».
2: «Разве у шапки бывают глаза, господа?»
7: «Тут не о чем разговаривать попусту, а нужно действовать. Эй ты, штука в иголках, сказывайся, что за дверь. Я ведь шутить не люблю, слышь?»
0: Так как ответа не было, то петух счел себя оскорбленным и бросился на неизвестного обидчика. Он попробовал клюнуть его раза два и сконфуженно отошел в сторону.
7: «Это громадная репейная шишка и больше ничего. Вкусного ничего нет. Не желает ли кто-нибудь попробовать?»
0: Все болтали, кому что приходило в голову. Догадкам и предположениям не было конца. Молчал один индюк. Что же, Пусть болтают другие, а он послушает чужие глупости. Птицы долго галдели, кричали и спорили, пока кто-то не крикнул.
3: Господа, что же это мы напрасно ломаем себе голову, когда у нас есть индюк? Он все знает.
0: Распуская хвост и надувая свою красную кишку на носу, индюк отозвался.
2: Конечно, знаю.
3: Куда? Если знаешь, так скажи нам.
2: А если я не хочу? Так, просто не хочу.
0: Все принялись упрашивать индюка.
3: Ведь ты самая умная у нас птица, индюк. Ну, скажи, голубчик, чего тебе стоит?
0: Индюк долго ломался и, наконец, проговорит.
2: Ну, хорошо, я, пожалуй, скажу. Да, скажу. Только сначала вы скажите мне, за кого вы меня считаете.
3: Кто же не знает, что ты самая умная птица? Так и говорят, умен, как индюк.
2: Значит, вы меня уважаете?
8: Уважаем! Все уважаем!
0: Индюк еще немного поломался, потом весь распушился, надул кишку, обошел мудреного зверя три раза кругом и заговорил.
2: Это да. Хотите знать, что это?
8: Хотим! Пожалуйста, не томи, а скажи скорее.
2: Это кто-то куда-то ползет.
0: Все только хотели рассмеяться, как послышалось хихиканье. И тоненький голосок сказал.
9: Вот так самая умная птица.
0: Из-под игл показалась черненькая мордочка с двумя черными глазками, понюхала воздух и продолжила.
9: Здравствуйте, господа. Да как же вы это ежа-то не узнали? Ежа, серечка, мужичка. Ах, какой у вас смешной индюк. Извините меня, какой он, как это вежливее сказать, ну, глупый индюк.
0: Всем сделалось даже страшно после такого оскорбления, какое нанес еж индюку. Конечно, индюк сказал глупость, это верно. Но из этого еще не следует, что еж имеет право его оскорблять. Наконец, это просто невежливо прийти в чужой дом и оскорбить хозяина. Как хотите, а индюк все-таки важная, представительная птица. И уж не чета какому-нибудь несчастному ежу. Все как-то разом перешли на сторону индюка. И поднялся страшный гвалт. Петух кричал, хлопая крыльями.
7: Вероятно, еж и нас всех тоже считает глупыми. Он нас всех оскорбил.
0: Вытягивая шею, гусак заявил.
6: Если кто глуп, так это он, то есть еж. Я это сразу заметил, да.
9: Я глуп? Разве грибы могут быть глупыми?
7: Господа, что мы с ним напрасно разговариваем? Все равно он ничего не поймет. Мне кажется, мы только напрасно теряем время. Да, если, например, вы, гусак, ухватите его за щетину вашим крепким клювом с одной стороны, а мы с индюком уцепимся за его щетину с другой, сейчас будет видно, кто умнее. Ведь ума не скроешь под глупой щетиной.
6: Что ж, я согласен. Еще будет лучше, если я вцеплюсь в его щетину сзади, а вы, петух, будете его клевать прямо в морду. Та-го-го, господа, кто умнее, сейчас и будет видно.
0: Индюк все время молчал. Сначала его ошеломила дерзость ежа, и он не нашелся, что ему ответить. Потом индюк рассердился, так рассердился, что даже самому сделалось немного страшно. Ему хотелось броситься на грубияна и растерзать его на мелкие части, чтобы все видели и еще раз убедились, какая серьезная и строгая птица индюк. Он даже сделал несколько шагов к ежу, страшно надулся и только хотел броситься, как все начали кричать и бронить ежа. Индюк остановился и терпеливо начал ждать, чем все кончится. Когда петух предложил тащить ежа за щетину в разные стороны, индюк остановил его усердие.
2: Позвольте, господа, может быть, мы устроим все это дело миром? Да, мне кажется, что тут есть маленькое недоразумение. Предоставьте, господа, мне все дело.
0: Петух, желавший подраться с ежом поскорее, неохотно согласился.
7: Хорошо, мы подождем, только из этого все равно ничего не выйдет.
2: А уж это мое дело. Да вот слушайте, как я

0: буду разговаривать.
1: Все столпились вокруг ежа и начали ждать. Индюк обошел его кругом, откашлялся и сказал:
0: «Послушайте, господин еж, объясните серьезно. Я вообще не люблю домашних неприятностей. Обратите внимание прежде всего на то, что вы в порядочном и благовоспитанном обществе. Это что-нибудь значит? Да. Многие считают за честь попасть к нам на двор. Но, увы, это редко кому удается.
2: Правда, правда, правда.
0: Ну, это так, между нами. А главное не в этом. Да, так главное. Неужели вы думали, что мы понятия не имеем о ежах? Я не сомневаюсь, что гусак, принявший вас за гриб, пошутил. И петух тоже, и другие. Не правда ли, господа?
2: Совершенно справедливо, индюк!
0: Как видите, господин еж, мы все любим пошутить. Я уж не говорю о себе. А чего и не пошутить? И, как мне кажется, вы, господин еж, тоже обладаете веселым характером.
2: О, вы угадали. У меня такой веселый характер, что я даже не могу спать по ночам. Многие этого не выносят, а мне скучно спать.
0: Ну вот, видите, вы, вероятно, сойдетесь характером с нашим петухом, который горланит по ночам, как сумасшедший.
1: Всем вдруг сделалось весело. Точно каждому для полноты жизни только и недоставало ежа. Индюк торжествовал, что так ловко выпутался из неловкого положения, когда еж назвал его глупым, и засмеялся прямо в лицо.
0: Кстати, господин еж, признайтесь, ведь вы, конечно, пошутили, когда назвали давеча меня, ну, неумной птицей.
2: Конечно, пошутил. У меня уж такой характер. Веселый.
0: Да, да, я в этом был уверен. Слышали, господа?
3: Слышали.
1: Слышали.
3: Я тоже мог в этом сомневаться.
1: Индюк наклонился к самому уху ежа и шепнул ему по секрету.
0: Так и быть, я вам сообщу ужасную тайну. Да, только условие никому не рассказывать. Правда, мне немного совестно говорить о самом себе, но что поделать, если я самая умная птица. Меня это иногда даже немного стесняет, но шило в мешке не утаишь. Пожалуйста, только никому об этом ни слова.
4: Хочешь послушать еще больше классных сказок? Заходи на сайт dtfm.ru. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: Ну а если упадет,
1: снова встанет и пойдет.
2: Как устроено детское радио?
3: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
2: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
4: А мегафон сам крутится.
2: Вот бы все это узнать!
5: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
6: В эфире рубрика «Допой песню».

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Человек на 90% состоит из воды.
2: Это взрослый, а ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
1: А почему?
2: А потому что он слушает.
0: Детское радио.
1: Не торопись взрослеть.

0: ieșire. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Программисты выращивают помидоры лучше всех в мире.

0: Житель Великобритании Дуглас Смит вырастил более 1000 помидоров черри на одном стебле и стал рекордсменом мира. Садовод занимается информационными технологиями, а выращивание томатов – его хобби. Программист по 4 часа в день ухаживает за кустами в собственной теплице, которая находится на заднем дворе его дома. Чтобы добиться рекорда, Дуглас изучил научные статьи и провел исследования почвы. В итоге вывел уникальную формулу, которая позволила собрать такой большой урожай. Вот его бабушка, наверное, радуется. Столько банок с заготовками можно сделать.
1: А знаете ли вы, что...
0: Наука помогает сделать утро добрым. Московские школьники придумали, как легко просыпаться по утрам. Они создали особый нейробудильник. Нейроны – это такие клетки, которые передают информацию от нашего мозга ко всем органам и мышцам. Устройство, которое изобрели школьники, воздействует на эти самые нейроны и помогает выяснить, в какой стадии сна находится мозг человека. Если в подходящий, то разбудит. Проснувшись даже раньше нужного времени, человек все равно будет чувствовать себя бодрым, отдохнувшим и полным сил. Очень полезное изобретение. Я бы от такого будильника не отказалась.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Опыты над печеньками помогают сделать жизнь слаще. Американские физики раскрыли секрет, который давно мучил сладкоежек. Почему при разделении печенья из двух половинок, соединенных кремом, весь крем остается на одной половине? Ученые провели серьезный эксперимент по реологии. Так называется наука, которая изучает изменения и текучесть разных веществ. Ее правила применяют при изготовлении, например, сыров и шоколада. Оказалось, на фабрике крем всегда наносят на один крекер, а затем накрывают вторым. Поэтому, если потянуть за верхнюю половинку, крем останется на нижней. Главное – угадать ту самую половинку, если хочется слезать весь крем сразу. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: объединении Руси вокруг Москвы.
1: Расколотая на десятки княжеств, но скованная общую бедой, так долго Русь залечивала раны, оставленные Золотой Ордой. Не сразу, но оживали ремесла, застраивали снова улицы городов, все чаще шумели торговые площади да ярмарки. На одном языке говорили жители Руси, единой оставалась ее церковь. Только почти в каждом княжестве были свои меры веса и длины, законы, деньги да пошлины торговые. Скоро это разделение стало помехой для всех. Торговый люд клял меры и заставы, да тягость пошлин не измерить, не продать. Пока нет общего для всей Руси устава, не можем мы спокойно торговать. Бояре долго меж собой шептали, нам вотчины пора бы расширять. Когда б границы княжеств не мешали, хозяйство было б легче укреплять. Нужна единая Русь отцам святым. Для нас заставы княжеств лишь препоны. Одной и той же церкви чтим законы и веру христианскую храним.
0: На рубеже 13 и 14 веков отношения между князьями раздробленной Руси подчинялись строгой схеме. Главным был великий князь Владимирский, который назначался Золотой Ордой. Носить этот титул было очень почетно. Его обладатель становился судьей в спорах русских князей и пользовался покровительством Орды. В 1305 году ханы передали главный ярлык правителям Тверского княжества. Тверь строилась, восстанавливалась, крепла. Но у нее появился сильный соперник – молодое Московское княжество. Скоро они стали равны по силе, и между Москвой и Тверью разгорелась борьба за Владимирское княжение.
1: То не лес шумит рано поутру, едет из Москвы русский князь в Орду. Едет с жалобой на князей тверских и в кошель с собой взял монет золотых. Ой,

0: великий хан, не вели казнить, помоги ты нам беду разрешить. За жестокий суд поднялся в Твери неспокойный люд и разбой творит. Я б огнем да мечом дал порядок им, коль пришел бы с ярлыком Владимирским. Будет власть Москвы тверже, чем Твери, знак того мои ты прими дары. Поклонился князь Иван с почтением и уехал в край тверян с поручением. А без калиты с золотом мешка не видать бы ярлыка на княжение.
1: За свое богатство московский князь Иван получил прозвище «Калита». Так на Руси называли кошель с деньгами. Став великим князем Владимирским, в 1327 году Калита часто ездил в Орду, выказывая хану и его приближенным свою учтивость и щедро одаривал их. Такое поведение устраивало ордынцев, и поводов для новых разорительных походов на Русь у них не было. Московский князь смог добиться и поддержки Русской Православной Церкви. Он уговорил ее главу, митрополита Петра, переехать из Владимира в Москву. Петр был одним из главных борцов за единение Руси. С его переездом Москва превращалась в духовную столицу страны, а ее князья – в князей всей русской земли. Иван Калита, используя такие благоприятные обстоятельства, не замедлил провозгласить себя князем московским и всея Руси. И этот титул уже никто не смог отнять ни у него, ни у его потомков.
0: Ростов, Владимир, Суздаль, Ярославль. Русских княжеств древние столицы. Любая главной стать могла, царить над Русью, первенством гордиться. Но игом земли их разорены, лежат в руинах древние столицы. Чтоб стать одной страной, они должны пред молодой Москвой теперь склониться. Потомкам Рюрика пора оставить склоки, чтоб Русь спасти, забыть свою вражду и клятву дать. Когда настанут сроки идти с московскими князьями на Орду.
1: В 1380 году внуку Ивана Калиты, московскому князю Дмитрию Ивановичу, предстояло повести за собой все русские войска на судьбоносное сражение с татаро-монгольской ратью – Куликовскую битву.
2: Книга времен. История Руси.
3: Хочешь послушать и другие программы? Заходи на сайт dtifm.ru. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке: включи гимн детского радио.
1: И не выключай.
0: 0+. Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
2: мультики!
0: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: Улмакс Мэгл, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
0: Реклама.
7: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан – ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
0: 0+.

0: Грум или сказочный детектив.
1: Мария Петровна, здравствуйте, можно?
2: Да, Макс, проходи скорее, хотела уже звонить тебе.
1: Что случилось, Мария Петровна?
2: ЧП, чрезвычайное происшествие. Только что звонил Добрыня. Мир сказок заполонили существа, которых там давно не видели.
1: Что за существа?
2: Жители подземного мира. Это мир, где царствуют не слишком добрые, сказочные и мифические персонажи. Их появление в обычных сказках грозит большими бедами.
1: Ясно. В какую сказку направляемся?
2: Пока к Добрыне, дальше видно будет. А вот и Добрыня. Здравствуй.
3: Привет, Макс. Здравствуйте, Марья Петровна.
1: Привет начальнику сказочной полиции.
3: Пригнитесь.
2: Что тут у вас происходит?
1: Ой, ничего себе! Какое огромное черное чудище! Почему оно огненными шарами швыряется?
3: Это Аид. Из древнегреческой мифологии он повелевает подземным миром. Вот, выбрался как-то на землю, а следом за ним... Марья Петровна, осторожно!

0: вижу. Змеи, они повсюду.
1: Да, в разных сказках из-под земли выбрались непонятно как гномы, злыдни, упыри, водяные. Сообщения о нападениях подземных существ поступают со всех концов сказочного мира.
2: Как же так получилось?
1: Хотел бы я знать. Остановить всю эту шушеру никак не можем.
2: А много их?
1: Немало.
0: Добрыня, из какой сказки пришло первое сообщение?
1: Сейчас посмотрю. Все началось со сказки о пяти овечках.
2: Ой, кто это?
0: Это Цербер, Макс, не бойся.
2: Я не боюсь. Мы по истории Древней Греции проходили. Пес охраняет вход в подземное царство Аида. Ничего страшного.
1: Только ему не хватало, а? Так, Алеш Попович, Илья Муромец, Святогор, вы должны удержать Аида и Цербера. А мы к овечкам.
2: Так что это за сказка о пяти овечках? Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, если кратко, то дело было так. Жили-были король и королева. Жили они счастливо, только детей у них не было. Однажды король отправился на войну, а на обратном пути его стала мучить жажда нестерпимая. Вдруг увидел он колодец. Да и думает, напьюсь. Стал пить, пьет да пьет, никак остановиться не может. Вдруг вылезает из воды чудище страшное. Голова жабья с ушат, рот от уха до уха, глазища как лукошки, вместо рук клешни огромные. Схватила короля и не отпускает. Бьется с ним король, только напрасно. Наконец взмолился о пощаде. Отпустило его чудище, а в обмен потребовало отдать то, что есть в его доме, только он об этом не знает.
2: Да, кстати, я заметил, эти чудища всегда какие-то условия хитрые придумывают. А дальше что?
0: Вернулся король домой, а там его королева встречает с новорожденной дочкой на руках. Тут он и понял, о чем говорило чудище. Загоревал король, но шли годы, все в его королевстве было в порядке, и король забыл о страшном чудище и его условии. Принцесса выросла, стала настоящей красавицей, приближался день ее свадьбы. Все шло прекрасно, только вдруг раздался страшный шум, влетело во дворец то самое чудище и унесло принцессу.
2: Ужас! А при чем тут овечки?
1: А при том, что это они помогли принцессе сбежать из подземного царства.
0: Принцесса убежала, чудище погналось за ней, но по дороге свалилось в пропасть и рассыпалось.
2: Ну, значит, у сказки счастливый конец.
1: Конечно, Макс. Но раньше, ну, то есть в той сказке. А сейчас чудище живет в королевском дворце.
0: Добрыня, скажи, где еще, в каких сказках такое происходит?
1: Да везде. Сказка о подземных царствах, сказка о Кощее Бессмертном, сказка об Иване Сосновиче, о змеином деревце.
0: Во всех сказках, что ты назвал, есть герои, живущие под землей. Это значит...
1: Пора нам спуститься в подземный мир.
2: Бррр.
1: Да нет, Максимка, бррр, почти весь уже вышел оттуда.
2: А как мы под землю спустимся? Где ход в подземное царство?
0: В каждой сказке свой собственный. Сейчас мы в сказке о пяти овечках. Нужно спуститься в колодец.
2: Это из него король воду пил?
0: Да.
1: Я знаю, где он. Здесь недалеко.
2: Мария Петровна, там за деревьями кто-то прячется.
0: Тебе не показалось?
2: Не показалось. Там был большой такой петух или курица. Крылья у него странные.
0: Как у летучей мыши.
2: Точно.
1: Плохо дело. Я знаю, кто это. Жуть из подземного мира уже пришла на помощь чудовищу.
2: Жуть? Его так зовут?
0: Его называют Василиск. Это сказочное мифическое страшилище с головой петуха, глазами жабы, крыльями летучей мыши и телом дракона. От его взгляда каменеет все живое.
1: Бежим к колодцу.
0: Макс, ты спустишься первым.
2: Хорошо, только непонятно, как мы пройдем, если там это страшилище.
0: Василиска можно победить, если показать ему зеркало. Он увидит свое отражение и превратится в камень.
1: Только у нас нет зеркала.
2: Ладно, я пошел.
1: Что там видно, Макс?
2: Тут никого нет, ни чудищ, ни змей. И воды нет, сухо.
1: Марья Петровна, слышите, Василиск приближается. Быстрее, давайте руку. Полезайте в колодец, я его задержу. Ну, меч-кладенец, пришло твое время. Ах ты, нечисть поганая, подходи же, отведай угощение богатырского.

0: Хрум или сказочный детектив. Расследование продолжается.
1: Эй, Марья Петровна, Макс, я уже иду.
2: Однако выйти нам через этот колодец не получится. Там Василиск, не пройти.
3: Тут три коридора, ведут в разные стороны. Можно я направо пойду?
2: А я налево.
4: Я пойду прямо. Будьте осторожны, не теряйтесь.
3: Хорошо, Мария Петровна. Там впереди огни какие-то виднеются. Да это же подземный дворец. Наверное, здесь раньше проживало чудовище из этой сказки. А теперь что? Сюда переселились остальные герои? Нельзя назвать это местечко приятным. Сыро, плесенью пахнет. Наверное, я первым увижу короля и королеву. А где же они? Что-то никого не видно.
2: Ну и сквозняки тут. Но если дует, значит, что-то впереди есть. Просвет какой-то.
5: Вот это да! Дворец. Это старое жилище чудовища из сказки о пяти овечках. Только чудовища-то самого там сейчас нет. Может, оно там оставило своих помощников? Двери открыты. Слышно, как внутри кто-то ходит. Эх, была не была.
4: Странно, но следов овечек не видно. Но виден другой след. Обычно такие можно заметить, если тащили что-то очень тяжелое. А вот и выход. Ну, конечно, это дворец чудовища. Слышны чьи-то шаги.
1: Марья Петровна, это мы, не бойтесь.
3: Во дворце никого и ничего.
4: Да, я знаю.
5: Откуда?
4: Видела следы в коридоре. Скорее всего, чудовище перебралось в земной дворец и даже захватило с собой старинную мебель.
3: Марья Петровна, мы с Добрыней нашли записку. Она на полу лежала. Вот.
4: Ушли искать выход на землю. Король, королева, придворные и овечки.
1: Придется и нам выход поискать. Пойдем по следам овечек.
4: Не думаю, что это будет правильным решением.
3: Марья Петровна, я пока Добрыню ждал, обошел дворец. Там сад, и в глубине видно что-то похожее на тоннель. Давайте покажу.
4: Добрыня, проверь, есть ли связь с твоими коллегами-полицейскими. Нам может понадобиться помощь.
1: Проверял уже. Связи нет, Марья Петровна.
3: Пришли. Вот тоннель.
4: Больше похоже на подземный ход.
1: Тут справа и слева комнатки небольшие, вроде кладовок. Личинки какие-то, червяки.
3: В тоннель ведут три входа. Я пойду в правый.
1: Я в левый.
4: Ну, а я пойду прямо.
3: Земля под ногами такая мягкая. Опять эти личинки и червяки. Еще зернышки какие-то везде. А это еще что? Включу фонарик в телефоне. Может, получше будет видно. Перышко. Блестящее, как будто металлическое. Ой, пустите! Да пустите же, вам говорят!
6: Хватай его, тащи! Вяжи! Ага, попался?
3: Что вам от меня надо? Кто вы такие?
6: Крепче держи! Клянусь своим гибким хвостом, тебе от нас не вырваться!
5: Какой же он узкий и низкий, этот туннель! В три погибели сгибаться приходится! О, впереди свет виден, должен быть выход. Пойду побыстрее.
6: Не так быстро, господин хороший.
1: Ой, простите, я вас не заметил. Вы такие маленькие. Вы, наверное, гномы?
6: Никакие мы не гномы. А без пропуска наверх нельзя.
7: Да, нельзя.
1: Я начальник сказочной полиции, Добрыня. У меня срочное дело.
6: Срочных дел не бывает. Все надо делать не спеша. Мы никого не пускаем. Никаких исключений.
7: Да, никаких исключений. Клянусь своим длинным гибким хвостом.
6: Таков закон. Закон один для всех.
5: Какой закон?
7: Закон о распределении сказочных персонажей. Вот какой.
1: Вы за это ответите? А ну дайте пройти.
6: Эй, стража, здесь нарушитель.
5: Какой я вам нарушитель? Я Добрыня.
7: Взять его.
5: Не, пусти. А ну брысь.
7: Держите крепче. Так, а теперь тащите его во дворец к нашему господину.

0: Да, Макс.
1: Мария Петровна.
0: Что случилось?
1: Тили.
0: Что такое?
1: Я не знаю, кто. Кладовую. Я нашел перо.
0: Ничего не понимаю. Ты где?
1: Тут Кощей.
0: Похоже, Макс попал в беду. Возвращаюсь в коридор Макса. Пойду по его следам. Нужно проверить, как дела у Добрыни. Не отвечает. Макс сказал «я». Значит, они не вместе. Или он не знает, где Добрыня. Проход охраняют какие-то человечки. Они почти незаметны на фоне стены. Одеты в серые куртки, серые шапочки.
2: Ходят и ходят с утра до ночи. Мы будем слушаться нашего господина. Пропускаем только подземных существ. Исключительно. Клянусь своим длинным, гибким хвостом. Без пропуска никто не пройдет. Ни один. А что будем делать, если явится кто-то ужасный?
3: Если явится, у нас есть этот, как его, вечный...
0: Значит, они схватили Добрыню и Макса. Это не гномы, ни колпаков, ни бороды. Из какой же они сказки?
2: Стой, покажи пропуск.
0: Добрый день, господа.
2: Добрый, недобрый, показывай пропуск. Без пропуска наверх нельзя. Да, закон есть закон. Он один для всех.
0: Полностью с вами согласна. Во всем нужен порядок. Секунду. Знаете, в дамской сумочке не просто бывает отыскать нужную вещь.
2: Ничего, ищите, да. Мы не торопимся.
0: И что же? Многие пытаются подняться наверх без пропуска.
2: Вот, только что вот одного задержали.
0: Надеюсь, его наказали.
2: Заперли в самой большой башне. Сначала там кладовую хотели сделать. Червячков хранить, зерна. А потом сделали темницу. Очень надежная получилась.
0: Наверное, далеко вам пленников водить приходится?
2: Да не очень. По ступенькам и по коридору. Третий этаж. Пока не привыкли. Мы все больше под землей, в тоннелях.
0: Тяжелая у вас работа.
2: Ой, не говорите. Чуть свет уж на ногах. И сюда, шмык, караулить, как велит наш господин.
0: Что за радость сторожить проход наверх, если самому туда не пройти?
2: Да нет, мы здесь только вход охраняем. А так-то все время на солнышке.
3: Да, на солнышке лучше. Тут-то мы на службе.
4: А вот в свободное время.
2: Да, свободное. Нет его почти, свободного-то. Так, а где же ваш...
0: Пропуск, вот он.
2: Где мое пенсне? Ага. Универсальное удостоверение личности. Хитрейшее расследование умнейших мыслителей. Глава детективного агентства «Хром» Мария Петровна.
0: Все правильно. Видите, вот тут написано «Максимальный допуск».
2: Где?
0: Вот тут.
2: Действительно. Но что это значит?
0: Это значит, что мне можно пройти наверх.
2: Ого, на самый верх?
0: Вот именно. Я уже иду, а вы остаетесь.
2: Да, мы остаемся. А вы как же?
0: Так, вот и дворец. Пока непонятно, что это за сказка. Самая высокая башня, третий этаж. Один пролет по ступенькам, дальше по коридору. Вот двери в темницу. Где же мои универсальные ключи? Ничего не найдешь в этой сумочке. Вот, нашлись, наконец. Добрыня, Макс.
1: Мария Петровна, я тут, в кладовке. Меня заперли.
5: Я тоже, Мария Петровна. Тоже заперт, только в другой кладовке.
0: Сейчас я вас освобожу.
1: Марья Петровна, вы уже знаете, кто преступник?
5: Ой, эти маленькие человечки, они набросились на меня все, на одного. Не мог же я использовать меч-кладенец против этой мелюзги.
0: Человечки выполняют чьи-то приказания. Интересно, кто ими командует?
5: Какой-нибудь самый главный гном.
0: Они не похожи на гномов.
1: Тогда из какой они сказки?
5: Да.
1: Посмотрите, что я нашел в тоннеле.
5: Перо какое-то.
0: Это перо ласточки. Так, кое-что уже понятно.
5: Что, Марья Петровна?

0: Нужно найти того, кто управляет этими человечками. Вернее, мышами.
1: Мышами?
0: Скажите, вы успели рассмотреть ваших похитителей? Обратили внимание на их костюмы?
1: Они одеты во все серое.
2: Говорят писклявыми голосами.
1: Да, повторяют одно и то же. Клянусь своим гибким хвостом.
0: Вот именно, хвостом.
1: А еще с ними Кощей.
0: Тот самый вечный?
2: Бессмертный, Марья Петровна.
0: Да-да, бессмертный. И что же он тут делает, любопытно?
1: Вот послушайте, мне удалось записать один разговор. Мы ведем расследование дела о подземном мире. Меня схватили неизвестные человечки. Они заперли меня в кладовой. Человечки-охранники разговаривают с Кощеем.
3: Господин приказал тебе их поймать, этих сыщиков. Они могут быть уже здесь, рядом.
4: Откуда он знает, что кто-то рядом?
3: Знает. Ему гримуар подсказал.
4: Старые знакомые. Волшебница, добрый молодец и мальчишка.
3: Наш господин приказал уничтожить их. Это поручено тебе. Да, тебе.
4: Нашли дурачка. Я с ними уже виделся. У меня не слишком приятные воспоминания от этой встречи.
3: Кощей, ты, видно, забыл, кто освободил тебя из темницы. Наш господин может тебя туда вернуть. Вернуть?
4: Пугаете? Меня, Кощея Бессмертного.
3: Иди и делай, что приказал наш господин. Иди.
4: Ну, погодите же.
5: Мне все ясно. Вот только не понял, кто освободил, как освободил и что за гримуар такой.
1: Да,
0: гримуар – это древняя книга с заклинаниями. Вот только пока не ясно, каким образом она попала к этому так называемому господину. Выходим из башни и идем к воротам.
5: Вот сейчас поймаем этого, ну, того, кто это устроил. Покажу ему, где раки зимуют. И с Кощеем тоже разберусь.
0: Ну вот и пришли. Посмотрите на дворец внимательно. На что он похож?
1: На гору.
5: Я бы даже сказал, на вулкан. У входа человечки или мыши, или кто-нибудь такие. Много. Целая туча. Что делать будем? Может, я возьму свой меч-кладенец и...
0: Нет, Добрыня, мы должны действовать незаметно. Преступник может услышать шум и сбежит. Может применить магию, ведь у него волшебная книга.
5: Тогда так. Я отвлекаю человечков. Макс пробирается во дворец гору-вулкан и находит книгу. Ну, давай, Максимка. Если что, зови на помощь.
1: Все будет хорошо. Я пошел.
0: Добрыня, я подойду к человечкам и заговорю с ними. Ты вмешаешься, если почувствуешь опасность.
5: Марья Петровна, да вы что? Как же я могу пустить вас первой, да еще в самое пекло?
0: Сейчас это единственно правильное решение.
5: Понял. Буду вас прикрывать.
0: Послушайте, господа мыши, говорят, что вы ищете каких-то сыщиков.
3: Мы действуем по приказу нашего господина. Почему она назвала нас мышами? Кто она такая?
6: Кто ты? Отвечай.
0: Я тетушка Дюймовочки из сказки Андерсена. Я заблудилась.
6: Она сказала «Дюймовочка». Что это значит? Тетушка? Она не из нашего подземного мира. Если это волшебница, мы должны звать Кощея.
1: А я, пока они разговаривают, обойду замок. Ага, окно на первом этаже приоткрыто. Невысоко, можно забраться.
0: Вы не могли бы позвать вашего господина? Может быть, он подскажет мне дорогу?
6: Нет, мы не должны беспокоить нашего господина. Он занят, всегда занят.
7: Да я занят, занят! Какой наглец смеет ожидать от меня помощи?
0: Детективы агентства Хрум, господин Крот. Мы и сказочная полиция.
7: Сыщики? Хрум? Вот оно! Волшебная книга предупреждала меня об опасности. Задержать их!
3: Слушаем, господин.
6: Слушаем, господин. Тетушка Дюймовочки. Вы задержаны.
5: Что значит задержаны? Кто разрешил вам тут командовать?
3: Долговязый.
6: Долговязый из темницы сбежал.
7: Кощея ко мне!

0: быстро!
1: Кощей!
2: Кощей!
1: Кощей!
2: Кощей! Эй!
3: Марья Петровна, ну-ка отойдите в сторонку. Сейчас, чувствую я, битва будет.
4: Вот и встретились, детективы. Сейчас фортуна на моей стороне.
5: Это мы еще посмотрим, кто кого. Щит мой огненный, меч-кладенец. Помогайте злодея Кощея одолеть.
4: Подходи, поглядим, у кого силушки-то поболее. Богатырь ты, Добрыня, али чурка деревянная?
5: Ах ты, чудище поганое, плесневелое. Не будет тебе пощады от богатыря русского.
6: Макс, нашел книгу?
1: Нашел, бегу к вам.
6: Поторопись.
4: Крот, господин великий, вызывай силы подземных царств на борьбу с богатырем русским.
0: Выходи, выползай, нечисть сказочная. Уничтожим Добрыню, уничтожим друзей его. Наступит царство вечного и беспечного зла. Подать мне гримуар, книгу волшебную.
6: Где же Макс?
1: Марья Петровна, я здесь, вот книга.
0: Караул, грабеж! Отнять! Вернуть!
5: Марья Петровна, быстрее!
6: Сейчас ищу заклинание. Сиванас тенжер пакзакс синреврим инмес анволс.
1: Ой-ой-ой-ой-ой! Ой! Что вы сделали с нашим господином? Ай! Мы превращаемся!
6: Вы превращаетесь в мышей.
5: Попался, господин Крот! Теперь не убежишь. Что? Тает твоя сила, Кощей?
4: Ой, тает. Чувствую. Ох, Добрыня. Попадись только, спуску не дам. Вот только здоровье поправить надо. Еще узнаешь, каков Кощей.
7: Узнаешь, каковы силы зла ваша взяла на этот раз.
5: Ну, пришло время задержать всю эту компанию. А вам, Марья Петровна, рассказать, как вы обо всем догадались.
1: Как вы поняли, что так называемый господин – это крот?
6: Крот из сказки «Дюймовочка» рыл под землей свои ходы и случайно нашел волшебную книгу, прочел ее и постепенно научился колдовству. Человечки, одетые во все серое, это мыши. Они сами себя выдали, постоянно повторяя: «Клянусь моим гибким, длинным хвостом». В кладовых у них хранились зерна, червячки, личинки. Любимая еда мышей и кротов. Еще одной уликой стало перо.
1: Перо ласточки из сказки «Дюймовочка».
6: Да.
5: Если бы не в их румы, даже не знаю, что бы стало со сказками.
6: Расследование завершено. Мы можем возвращаться домой. До свидания, Добрыня.
5: Спасибо вам, детективы.
1: До новых расследований.
8: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования Хрум на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.
9: Детское радио!
10: Детское радио!
11: Детское радио!
12: Детское радио! Еще вчера я был угрюмый малый, сегодня я большой весельчак. Теперь меня и мама б не узнала, а папа б сразу вызвал врача.

0: разве что приснится.
1: Как жаль, что мне так хочется спать.
2: Да, да.
3: Это весна.
1: Как жаль, что мне так хочется спать.
2: Веселиться.
1: Как жаль, что мне так хочется спать.
2: Веселиться.
1: Как жаль, что мне так хочется.
4: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
5: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
6: ОКПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: А это слон. Самое большое животное на Земле.
8: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
5: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
9: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: Știre. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что

0: Бананы могут исчезнуть, как динозавры. Всеми любимые британские ученые выяснили, что через 30 лет эти сладкие фрукты могут вообще перестать расти на планете. Во-первых, из-за изменения климата. На Земле становится все жарче и жарче, а бананы хоть и растут в теплых странах, от сильной жары начнут погибать. Во-вторых, у бананов есть серьезный враг – панамская болезнь. Этот еле видный грибок может десятилетия сидеть в почве, а потом внезапно набрасывается на дерево. Листья засыхают, дерево гибнет. Появился этот грибок впервые в Панаме. Это страна такая в Латинской Америке, отсюда и пошло название болезни. Побороть эту банановую болезнь ученые хотят с помощью нового сорта банана, чтобы ни болезни, ни жары не боялся.
1: А знаете ли вы, что...
0: Пауки – самые страшные животные на нашей планете. Ученые выяснили, какие существа сильнее всего пугают людей. Оказалось, что большинство жителей нашей планеты боится пауков. Причем непонятно почему, говорят психологи. Ведь среди паучков есть совсем безобидные. Также люди побаиваются змей и быков. Со змеями понятно, среди них ведь есть ядовитые. Разъяренный бык – тоже страшное животное, может навредить жизни и здоровью человека. А вот что не так с пауками, так и остается загадкой. Так что ученым будет чем заняться в ближайшее время.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Рога – это не только оружие, но и украшение. Например, пончо, который попал в Книгу рекордов Гиннесса. Этот бык, проживающий на американском ранчо, прославился своими гигантскими рогами. Они у него самые длинные в мире – больше 3 метров. Почти слегковой автомобиль. При этом пончо никогда не пользуется своими рогами в качестве оружия. Он очень дружелюбный, соседи его не боятся. Они часто приносят рогатому рекордсмену его любимые лакомства – яблоки, морковку и зефирки. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: интересам.
1: Здравствуйте. А где же хозяин? Здравствуйте. Я, видимо, не туда попал. Это вообще не похоже на квартиру. Это какая-то сокровищница. Кругом монеты, большие и маленькие.
2: О, здравствуйте. Простите, пожалуйста. Мне сегодня подарили удивительный нумизматический фокус. Я не мог налюбоваться на него. Ой, что вы, потом стал сравнивать его с Гро Турнуа и не услышал вашего звонка.
1: Какой Стефагус?
2: О, вы же ничего не знаете моей коллекции. А ведь я пригласил вас именно для того, чтобы рассказать о ней.
1: Так значит, эти бесчисленные монеты не клад?
2: Конечно, нет. Это моя коллекция. Я собираю монеты. По-научному, мое хобби называется нумизматика. А я сам нумизмат.
1: Я, кажется, понимаю, откуда взялось это слово. Нумизма по-латыни значит «монета».
2: Верно.
1: Так значит, нумизматический фокус
2: – скифская монета. Ей почти 1000 лет. Она отлита в Византии во времена императора Михаила IV. На ней есть его, посмотрите-ка, изображение.
1: Как интересно. А второе ваше приобретение?
2: Гро Турнуа – монета из Франции. Ей 700 лет.
1: А как началось ваше увлечение монетами?
2: О, что вы, ох, если вспомнить. Я много путешествовал, да, и любил привозить из разных стран разные монеты.
1: Ведь каждая из них рассказывает о том месте, откуда она приехала.
2: Но по-настоящему я увлекся нумизматикой, когда мне в руки попала старинная копейка. Изображение на ней помещено только на одной стороне. А ведь обычно у монеты две рельефных стороны.
1: Орел и решка.
2: Аверс и реверс. Именно так нумизматы называют лицевую и обратную сторону монеты. Орлом аверс называют, потому что со времен Петра I на нем изображали

0: российский герб двуглавого орла. А вот надписи на реверсе неграмотные люди вообще не могли прочитать и называли эту сторону решеткой или орешкой.
1: Надо же! Как много могут рассказать монеты.
0: Ой, что вы! И не только рассказать. Монетами можно любоваться. Некоторые из них настоящие произведения искусства. Нумизматика – это необыкновенный мир. Увы, но пока моей коллекции далеко до тех, что хранятся в крупнейших музеях мира.
2: Клуб по интересам.
3: Детское радио.
4: Детское радио.

я такой человек, зря болтать не люблю. Если нужно чего, не горюй.

0: Детское радио.
1: Ну, погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего. Под крышей дома твоего. Ну, заяц! Под крышей дома своего. Ну, погоди!
2: Мульт-концерт!
3: Мульт-концерт!
2: Мульт-концерт!
4: Любимые песни из наших любимых мультиков.
5: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
6: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
7: А я Алина.
6: А это наш верный друг Робопес.
7: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
6: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
5: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
8: При поддержке Карачаровского механического завода.
9: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер — это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна.

0: или дочери, внуку или внучке.
1: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
2: Запомнили?
0: Заходите на наш сайт dtfm.ru
1: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: внутри? Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максима Групп. Москва. Улица Красная Пресня, 24. ОГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
1: Реклама.
7: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы что?
9: Бывает дождь из игуан.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: природе и погоде.
1: Что происходит в природе, знать мы хотим все о погоде.
2: С утра сидит на озере любитель рыболов. Сидит, мурлычет песенку, а песенка без слов. Тра-ла-ла, тра-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Как же хорошо оказаться на берегу озера. Свежий воздух, солнце и мое любимое радио.
0: О природе и погоде.
3: С вами я, Александр Беляев. Начинаем нашу программу.
2: О, наконец-то моя любимая передача. Лариса Ивановна Бок включила свои уши.
3: Сегодня я предлагаю поговорить о миражах.
2: О, до чего дошло? Обсуждать миражи. Где они бывают? Кто их видел? Кому это, в конце концов, нужно? Сусликом в пустыне?
3: Миражи может увидеть каждый, даже не догадываясь об этом. Ведь эти природные явления возникают не только в пустынях, но и в городах, на дорогах.

0: дорогах, на озерах.
1: Я на озере. Значит, тоже прямо сейчас могу увидеть мираж. Интересно.
0: Сегодня нас ждет много интересного. Мы узнаем, чем опасны миражи, где можно их встретить. А наш прославленный синоптик Ёж Белкин расскажет о том, видят ли миражи животные.
1: Ничего себе! Становится все интереснее и интереснее. Профессор, скорее прольем свет на это удивительное явление.
0: Начнем разбираться с этим явлением природы.
2: Все явления природы – это признаки погоды. В природе изменение называется явление.
0: Друзья, прошу понять, миражи – это не фантазии, возникающие в чьей-то голове. Миражи – это оптические, то есть зрительные явления природы.
1: Как не фантазии? То есть вы хотите сказать, профессор, что колодец, который изможденный путник видит в пустыне, существует на самом деле? Что это видение не из-за теплового удара несчастного и не галлюцинация?
0: Повторяю, если бы миражи были фантазиями, то в группе путешественников каждый видел бы свою собственную картинку. Например, один колодец, другой реку, третий оазис или озеро. Но целые караваны странников в момент появления этого, простите за тавтологию, явления видят одно и то же.
1: Не может быть.
0: Поэтому миражи можно даже сфотографировать или снять на видеокамеру.
1: Кому-то это удалось?
0: Около 100 лет назад Роберт Вуд, американский ученый, о котором мы сегодня обязательно поговорим, впервые сфотографировал мираж. На его снимке два мальчика, бредущие прямо по воде залива.
1: Подумаешь, дети прошли по отмели. И сразу мираж.
0: Самое удивительное, что рост мальчиков на фотографии по сравнению с другими предметами был невообразимый. Более 3 метров.
1: Это же выше потолка в обычной городской квартире. Ничего не понимаю. Почему так происходит? Что же такое эти миражи на самом деле? И как они возникают?
0: Пришло время рассказать о том, как возникают миражи. Это несложно. Миражи всегда появляются, когда в воздухе происходит резкий перепад температур. На границе холодного и горячего воздуха образуется что-то похожее на зеркало. Лучи света отражают предметы, которые находятся далеко-далеко за горизонтом.
1: Горизонт? Это такая линия, на которой небо сходится с землей, из-за которой уже ничего не видать. Но позвольте, то есть как? Получается, если люди в пустыне видят колодец, он существует на самом деле, только очень далеко? Не может быть. Чудеса да и только.
0: Это ученые хорошо изучили, никакого чуда нет. Световые лучи переносят изображение реальных предметов на многие километры. Это вот как, ну как вам объяснить? А вот... Возьмите стеклянный стакан, налейте немного воды и опустите в него чайную ложку.
1: Так, профессор, подождите. У меня как раз есть стакан, есть ложка. Осталось только зачерпнуть воды. Ее тут на озере много. Так, зачерпнула. Что дальше?
0: Дальше поднесите стакан к глазам. Что увидите?
1: Вижу личинки водомерки, кажется. И водоросли.
0: Взгляните на ложку.
1: Ах, на ложку. Так-так.
0: Видите, ложка словно переломилась на границе с водой, и ее подводная часть сместилась в сторону на несколько миллиметров. А теперь представьте, что такое же перемещение произошло в огромной, просто громадной пустыне. И изображение перенеслось не на несколько миллиметров, а на несколько километров.
1: Так вот, как это работает.
0: Для того, чтобы возник мираж, необходимо главное – резкий перепад температур и безветренная погода.
1: Это ясно. Чтобы мираж не сдуло.
0: Каждый из вас хоть раз в жизни видел мираж, только об этом не догадывается. Например, когда в летний зной асфальт сильно нагревается, нам кажется, что он расплавился, или еще точнее, стал мокрым. Но по мере приближения к мокрому пятну, оно от тебя убегает.
1: Я видел. Так это был мираж?
0: Миражи бывают 3 основных видов. Мокрое пятно на асфальте – это самый распространенный мираж, нижний.
1: Ну да, нижний, ведь он находится у земли.
0: Такой мираж часто встречается в пустыне, где нижние слои воздуха сильно прогреваются от песка, а верхние – нет. Возникает нужный перепад температур. Так перед путешественниками появляются озера, наполненные водой, или целые оазисы, островки зелени с пальмами, колодцами, хижинами.
1: Невероятно.
0: Также часто миражи возникают над водой. Это

0: так называемые верхние миражи.
1: Надо запомнить. Внуку пригодится. Верхние.
0: Тогда люди могут видеть парящие в небе города, корабли или даже поезда, а наблюдают они на самом деле реальные предметы, которые находятся так далеко, что их просто-напросто не видно. А изменение света на границе горячего и холодного воздуха словно переносит изображение на километры вперед. Еще более удивительны боковые миражи.
1: Ха-ха, они в честь меня, что ли, названы? Моя фамилия Бок.
0: Боковые миражи чаще всего встречаются в горах, когда граница горячего и холодного воздуха проходит вдоль поверхности горы, как бы сбоку. Камни нагреваются на солнце, раскаляя воздух. Вечером он становится прохладнее, и возникает мираж.
1: Гор у нас тут нет.
0: Ах да, я же хотел рассказать о миражах, которые наши земляки могут увидеть над гладью водоемов. Например, миражам озера Байкал посвящены целые научные труды.
1: Так я тоже на озере. Он, кажется, клюет.
0: Очень часто в безветренную ночь над гладью озера Байкал можно увидеть...
1: Что? Что увидеть? Не тяните.
0: Поезд.
1: Почему поезд? Сорвалась.
0: Да, ваш покорный слуга лично видел это. Удивительное зрелище. Несущийся по небу поезд. Я даже мог сосчитать окна в каждом вагоне. Так это было реалистично.
1: Не может быть. Рыба съела всю наживку. Надо сматывать удочки. Почему же это произошло, профессор?
0: На одном из берегов Байкала находится железная дорога и станция. А подходящая погода дала возможность увидеть поезд, приближающийся к станции за много километров от того места, где я находился.
1: Вот это да! Интересно, а древние люди тоже видели миражи?
0: Люди наблюдали миражи всегда. Но в отличие от нас, наши предки не могли объяснить это необычное зрелище и приписывали миражам волшебные свойства. Поэтому с ними связано множество суеверий. Раз уж об этом зашла речь, давайте прямо сейчас перейдем к нашей постоянной рубрике, в которой любой из слушателей может позвонить нам в программу.
1: Погодите, профессор. Я уже звоню. Я вспомнила что-то очень важное. Где же мой телефон? Ах, вот же он, ведре с рыбой. Как он там оказался?
2: Суеверие, друзья, лженаука. Знаю я.
3: Вы не правы. В мире нет ничего вернее примет. Нет, не суеверие, а народное мнение.
0: Продолжаем программу о природе и погоде. У микрофона ее ведущий Александр Беляев. Пришло время общения с нашими слушателями.
1: Прекрасно, прекрасно. Надеюсь, будет что-то стоящее. Может, группа «Мираж»? Или как там в песне поется вот это «Миражи, миражи». Профессор, возьмите трубку. Ну, возьмите трубку. У меня же есть кое-что интересное.
0: Пока у нас нет звонка, тогда я расскажу вам об одном загадочном оптическом явлении – фатаморгане. Это сложный мираж. Назван так в честь волшебницы, которая, по легенде, строила в небе воздушные замки и заманивала туда путников. Но фатаморгана совсем не сказка. Это реальное явление – многослойный мираж. Это происходит, когда в небе одновременно сталкиваются слои воздуха с разной температурой. Множественные преломления света создают причудливые изображения. Перевернутые вниз замки, движущиеся города много веков наводят ужас на тех, кто их видит. Но ничего страшного в них нет. Это научно объяснимая вещь, а не проделки злой колдуни и не чудо вовсе. Кажется, у нас звонок.
1: Профессор, дорогой, здравствуйте. Это снова я, Лариса Ивановна Бок.
0: О, приветствую. Что у вас на этот раз?
1: Я хочу рассказать историю, которая произошла с моим отцом, когда он однажды путешествовал по Арктике.
0: Так, так, очень интересно.
1: Папа мне рассказывал, что однажды в небе увидел огромного белого медведя. Медведь висел в воздухе, как воздушный шар. Затем прямо на глазах удивленных полярников стал медленно подниматься выше и выше, и вскоре исчез.
0: Летающий медведь?
1: В общем, да. В детстве я никак не могла объяснить эту таинственную историю. А сейчас, с помощью вашей программы, кажется, стала понимать, в чем дело. Папа видел мираж.
0: Мираж? В Арктике? На первый взгляд, весьма сомнительное заявление. Но на второй, а почему нет? Ведь миражи возникают.

0: Не только в жарком климате, но и в холодной местности. Если мы предположим, что на Северном полюсе долго светило яркое солнце, а потом резко похолодало, налицо температурный перепад. Это вполне могло вызвать мираж.
1: Что я говорила? Я сама догадалась. Сама.
0: Спасибо, Лариса Ивановна, за замечательный рассказ. Вы напомнили мне о чем-то важном. Кажется, ваш медведь – красноречивое доказательство существования так называемых небесных привидений.
1: Привидений?
0: Привидений, которым есть научное объяснение. На планете существует множество мест, где встречаются такие небесные великаны. Эти пугающие гиганты, являющиеся с небес в образе громадных зверей или людей, часто появляются в горной или скалистой местности. Они получили название броккинских призраков.
1: Так-так.
0: Их нередко можно встретить в Крыму, на Кавказе, в других местах нашей планеты среди гор. Так вот, наука подтверждает, что небесные призраки — это не что иное, как боковые миражи.
1: Ну как же, да, боковые миражи. Я знала, я догадалась.
0: Самое главное, что в горах люди часто встречают свое собственное изображение.
1: И это тоже мираж?
0: Это тоже боковой мираж, вот так. Что ж, а с вами я прощаюсь, Лариса Ивановна, и спасибо за звонок.
1: Боковой мираж? Да-да, прощайте, профессор. Мне надо подумать. Значит, если мне повезет, я смогу увидеть собственное отражение. Надо идти в горы. Как это удивительно и восхитительно. Оказывается, миражи повсюду. И здесь, на озере, они не редкость. Стойте, стойте, профессор. Кажется, я вижу мираж. Ну вот, бросил трубку, а тут такая удача.
2: Выплываю, Тарас описанная, стенки рожи начальные.
1: О, глядите, словно из-под воды вырос старичок в лодке. Поет песню. Наверное, это тоже мираж. А деревня на том берегу настоящее или природное явление? Я теперь с ума сойду. Как же это понять? Как разгадать?
0: Как отличить мираж от реальности, мы сегодня непременно выясним. А сейчас у нас на связи наш замечательный коллега, прославленный ученый из мира животных Ёж Белкин. Надеюсь, он подробно ответит на давно интересующий лично меня вопрос. Видят ли миражи животные и как они реагируют на их появление?
1: Это ведь и вправду интересно. Скорее, скорее, профессор, соединяйтесь со своим специалистом. Корреспондентом.
3: Без прогноза пропадешь. Это знает даже еж.
4: О животных предсказателях и природных показателях, о погодных проделках знает все синоптик Белкин.
0: Еж уже на связи. Алло, алло, еж, как слышите?
5: Профессор, я слышу вас превосходно.
0: Алло, алло.
1: Давайте скорее, вступайте уже в дискуссию, профессор.
0: Ой, наконец-то слышу вас, уважаемый еж. Скажите, а животные, простите, вот вы, например, наблюдали когда-нибудь такое природное явление, как мираж?
1: Ёж?
5: Конечно, и не один раз.
1: Профессор!
0: То есть животные, как и люди, следят за этими оптическими, то есть зрительными явлениями природы?
5: Ещё как!
0: Вы, животные, их видите так же, как и мы, люди?
5: Но не вполне. В отличие от людей, мир животных весьма разнообразен. Те из нас, кто, подобно людям, обладает цветным зрением, видят миражи так же, как и вы. У других зверей они могут появляться в черно-белом цвете.
0: Очень, очень интересно.
1: Профессор, спросите уже напрямую.
0: Тогда спрошу иначе, уважаемый коллега.
1: Ой, наконец-то.
0: Скажите, а как вы относитесь к миражам? Кажутся ли они вам чем-то фантастическим или, напротив, реальным? Самое главное, как вы различаете, мираж это или не мираж?
1: Да-да, для людей это очень сложно. Ведь мираж подчас выглядит очень реалистично.
5: Мы, животные, если можно так выразиться, смотрим на мир не только глазами. Для нас окружающее пространство заполнено запахами и звуками. А особая примета любого миража – отсутствие запахов и звуков.
1: Ах, вот оно что! Значит, недавно виденный мною старик в лодке – это не мираж. Ведь он пел, и я явно слышала плеск воды. А деревня на том берегу?

0: кажется, понимаю, к чему вы клоните. Животные очень хорошо слышат и различают ароматы. Если объект безмолвствует и ничем не пахнет, то это мираж.
1: Верно. Именно так.
2: Гениально.
0: Кажется, Ёж, вы подарили нам прекрасную подсказку. Спасибо за содержательную беседу. На этом разрешите с вами проститься.
1: До новых встреч, профессор. Надеюсь, что помог вам и вашим слушателям.
0: Да-да. Кажется, я нащупал ключ к тому, как себя вести, если вы вдруг оказались в пустыне, заблудились, и вдруг перед вами появился оазис. Как понять, настоящий он или нет? Узнаем в нашей следующей рубрике «Остаться в живых».
2: Сейчас я отыщу ручку и буду все записывать. Для внука, конечно. Как жаль, что он не может послушать со мной эту программу.
3: О природе и погоде.
0: Друзья, в студии Александр Беляев. В эфире наша следующая рубрика.
4: Грозы, бури и пожары, смерчи, оползни, бураны. Знать, как в них себя вести, значит жизнь свою спасти. Сила – это знание в науке выживания. Правила безопасного поведения во время опасного природного явления. Остаться в живых.
2: Записываю, профессор.
0: Итак, представьте, что вы оказались в пустыне Сахаре.
2: Почему там?
0: Сахара – одно из мест на нашей планете, где миражи возникают очень часто, по подсчетам ученых, сотни раз в день.
2: Вот это да! Это что, раз в 10 минут? Прямо аттракцион бесплатный в этой Сахаре. Впрочем, это же очень большая пустыня. И одновременно в разных местах там могут возникнуть десятки миражей.
0: Миражи Сахары хорошо изучены. И для того, чтобы люди ориентировались на местности, разработаны специальные карты.
2: Карты миражей? Ничего себе! И что же там указано?
0: На этих картах написано, в какой части пустыни могут привиться колодцы, а где пальмовые рощи или горные хребты и деревни.
2: Понимаю. Если миражи – это отражение реально существующих предметов, то несложно определить и точно описать их характер и места обитания.
0: На каждой карте есть подробные примечания. В них указаны детали того или иного миража. Сверит путник свой мираж с картой и сразу поймет, что перед ним – настоящий оазис или призрак.
2: А если карты под рукой не оказалось, тогда что делать? Как отличить мираж от не-миража?
0: Ну, а если карты миражей у вас нет, перенимайте опыт у братьев наших меньших. Принюхивайтесь и прислушивайтесь.
2: То есть надо всегда помнить о том, что недавно рассказывал Ёж Белкин.
0: Во-первых, миражи движутся бесшумно. Даже если это машина, или поезд, или караван верблюдов. Вода в миражах не журчит, не звенит и не плещется. Во-вторых, они не пахнут.
2: Я поняла. Мы просто не можем почувствовать этот запах. Ведь настоящие предметы находятся очень далеко.
0: И в-третьих, запомните раз и навсегда. Если вы все-таки попались на удочку миражам...
2: Кстати, где моя удочка? Ах, я ее уже убрала.
0: Если вы направились в сторону миража и никак не можете к нему подойти, вспомните мои слова и поворачивайте обратно. Мираж нельзя догнать. От вас будут удаляться даже неподвижные предметы. Горы, деревья, озера.
2: Горы, деревья, озера. Так-так, записала. Уф, как это, оказывается, интересно и увлекательно изучать природные явления.
0: Запомнили?
2: Да.
0: А теперь я готов рассказать вам о том, как ученым удалось создать искусственный мираж в лаборатории.
2: Восхитительно.
4: Громоотвод и эхолокатор кем-то придуманы были когда-то. Давайте узнаем сейчас поскорей историю разных полезных вещей. История изобретений.
0: Сегодня я расскажу не только о том, как был сделан искусственный мираж в лаборатории, но и об ученом Роберте Вуде, кому это удалось впервые.
2: Роберт Вуд? О, это тот, кто первым сфотографировал мираж. Интересно, как же ему удалось получить его изображение?
0: Роберт

0: Вуд занимался искусственным созданием нижних миражей. Для этого он взял металлические листы, соединил их между собой и засыпал песком.
1: А это еще зачем?
0: Для наглядности ученый смастерил макеты пальм, гор и в нужном месте расположил зеркало, в котором отразилось настоящее небо за окном. Затем под лист металла исследователь установил обогреватели, которые довели воздух до нужной температуры. И тогда на краю этого самодельного пустынного пейзажа внезапно появилось озеро. В нем отражались горы и пальмы. Наблюдатели были в восторге.
1: Еще бы! Только интересно, а в чем польза этого научного изобретения?
0: Эксперимент Вуда не прошел зря. Его результатами заинтересовались военные. И, кажется, с тех пор ведутся работы по использованию искусственных миражей для сокрытия секретных объектов. Больше я вам рассказывать, увы, не имею права.
1: То есть, иначе говоря, под искусственным миражом можно спрятать что-то другое.
0: Это будущее науки. А наша настоящая встреча подошла к концу. И я, Александр Беляев, прощаюсь с вами. В эфире была программа о природе и погоде.
1: Как уже? Как жаль. Ну что ж, до свидания, мой обожаемый профессор. Замечательная передача. Сегодня я узнала что-то невероятное. Оказывается, миражи – это не выдумка, не то, что кажется в фантазии, а отражение реальных предметов, которые находятся очень далеко. Миражи можно увидеть где угодно. Главное, чтобы был резкий перепад температуры воздуха. Но что меня потрясло? Животные тоже видят миражи и могут отличить их от реальных вещей. Миражи не пахнут и не издают звуков. А еще постоянно отдаляются, если пытаться их догнать. Скорее бегу домой и все расскажу своему внуку. Надеюсь, он уже закончил свои спортивные занятия. Жаль, что рыбы я наловила совсем немного. Зато поймала знания. А это поважнее любого улова.

0: эфире программа о природе и погоде.
1: Что происходит в природе, знать мы хотим все о погоде.
2: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
1: «Что под нами, под ногами». Реклама.
2: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
1: Реклама.
6: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
7: Подробности на сайте robostancia.rf.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы что?
9: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: В Америке идут дожди из ящериц. В штате Флорида зимой проходит дождь из игуан. Большие ящерицы, которые живут на деревьях, впадают в спячку из-за похолодания. Животные застывают и не могут удержаться на ветках, так что падают на землю. В этот момент они просыпаются и резко убегают. Некоторые игуаны весят как небольшие собаки – 11 килограммов, а вырастают до 1.5 метров. Если такая колбаса в чешуе упадет на голову, мало не покажется. Поэтому местных жителей призывают

0: обходить деревья стороной, пока не потеплеет.
1: А знаете ли вы, что...
0: Гекконы помогли ученым создать противоскользящую обувь. Эти ящерицы – мастера скалолазания. Они ловко бегают по любым скользким поверхностям. И это все благодаря своим уникальным лапкам. В них есть узкие бороздки, в которые с большой силой втягивается вода. Лапка работает как присоска, помогает хозяину скользить по поверхности, но не падать. Ученые уже сделали материал, который прилипает ко льду, как лапки гекконов. И скоро начнут делать из него подошву для обуви. Надеемся, что скоро дети и взрослые перестанут падать на скользких улицах.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Для фермеров придумали костюм супергероя. Не каждый решится надеть наряд, который создал китайский изобретатель Хэнди Гэн. Он собрал костюм супергероя для садоводов. За основу инженер взял экзоскелет, как у железного человека, и присоединил к нему крылья с пропеллером. В этом костюме он сможет парить над полем и распылять удобрения, которые помогают растениям расти здоровыми. А чтобы эта жидкость случайно не попала ему в глаза и в нос, надевает противогаз. С таким костюмом и пугало в огороде не нужно. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Всем привет! Я Ириска. Сейчас раскрою секретный код летних каникул. Солнце, пляж, мороженое, смех. Поздравляю с летом вас всех! А еще помните, ребята, что прогулки на свежем воздухе поднимают настроение, дают нам вдохновение и развивают воображение.
0: Лето на детском радио.
3: Жили у бабуси два веселых гуся.
4: Один серый, другой белый.
3: Два

Один серый, другой белый, гуси, мои гуси. Один серый, другой белый,

Давно в глухом лесу жил старый волшебник. Днем травы собирал, да коренья всякие, а вечером зелья варил волшебные. Бывало, наварит, запах на всю округу не всегда, правда, приятный. И вот однажды вышел он из своей хижины воздухом свежим подышать. Как вдруг возник перед ним дух оленьего рога, похожий на египетского бога Амон-Ра, и говорит: «Что, не знаете ничего о духе оленьего рога? И как он связан с древнеегипетским богом?»

0: Ладно, слушайте, я расскажу, в чем тут дело. Да, кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю разные. Кому? Да вот вам и рассказываю.
1: Мы

0: Что под нами, под ногами.
1: В средние века наши предки обнаружили один минерал. На вид совсем непримечательный. Разве что пах он ужасно, если его нагреть. Помимо запаха, правда, у минерала много полезных свойств нашлось. С помощью него можно было, например, расплавить золото. Минерал этот прятался около горячих источников и вулканов. Со временем люди попытались создать его из оленьих рогов. Отсюда и название этого минерала – «Дух оленьего рога». Ну, а общепринятое название – «Нашатырь» пришло к нам из арабского языка и означает «нюхать». Но нюхали-то наши предки не сам минерал, а газ аммиак, который выделяется при нагревании нашатыря. Но давайте разбираться. Аммиак – это бесцветный газ с едким запахом. В открытом виде он в природе не содержится. Чтобы его получить, сначала из природного газа удаляют серу. Потом получают газовую смесь, которая содержит азот и водород. В конце эту смесь сжимают и охлаждают. И в итоге получается аммиак. Но природный газ не единственный источник аммиака. Он есть и в нашем организме, правда, совсем в небольшом количестве. А знаете, почему этот газ так назвали? Благодаря верблюдам. В одном африканском оазисе, что находился на перекрестке торговых путей, останавливались караваны. Верблюды не люди, и резкий запах от верблюжьих туалетов распространялся по всему оазису. Да уж, не очень приятно было там находиться погонщикам и торговцам. Вот они и назвали этот запах аммониак. Ведь оазис-то назывался Аммон в честь египетского бога Амон-Ра. Вот так. А вот нашатырь – минерал белого цвета. В природе очень даже встречается, хоть и редко. Если кристаллы нашатыря нагреть, то выделится тот самый газ – аммиак. Есть еще одно вещество, которое все путают с нашатырем – нашатырный спирт. Его частенько так и называют – нашатырь. На самом деле нашатырный спирт – это аммиак, растворенный в воде. Может, видели такую сцену в кино? Герой падает в обморок, ему к носу подносят платок или пузырек, и человек тут же открывает глаза. Вот это и есть нашатырный спирт. В первую очередь его используют в медицине. Ну, не только чтобы из обморока вывести, но и при укусах насекомых, например. Минерал нашатырь часто встречается в вулканической местности. На юге Италии, рядом с вулканами Этна и Везувий. Оба они действующие и приносят немало бед местным жителям. Еще есть месторождения в Индии, Таджикистане, Мексике и США. Бывает, что нашатырь образуется при сгорании угольных пластов. Такой минерал можно обнаружить в Великобритании и в Германии. А вот в Перу, в Южной Америке, есть месторождение гуано с вкраплениями нашатыря. Гуано – это помет морских птиц. Его используют как удобрение. В Перу гуано добывают без техники. Аккуратно соскребают с камней щетками, а потом грузят в мешки. И минерал нашатырь, и газ аммиак используют в химической промышленности. Еще нашатырь нужен для пайки металлов. То есть, когда две металлические детали соединяют особым инструментом, паяльником. При высокой температуре из нашатыря выделяется аммиак. Он очищает и паяльник.

паяльник и металлы. Газ аммиак нужен для создания красителей и удобрений. Помимо природного газа, о котором я рассказал, источником аммиака может быть уголь. Люди часто путают аммиак, нашатырь и нашатырный спирт. На самом деле это разные понятия. Нашатырь – это редкий минерал, который можно встретить рядом с вулканами. Аммиак – газ с резким запахом. В промышленности его получают из природного газа. Если нагреть нашатырь, также выделится аммиак. Нашатырный спирт – водный раствор аммиака. Его применяют в медицине. Поздно уже, что ли? Ну да. Поздно уже. Пойду-ка я отдохну немного. Ой, а то ведь сам уже боюсь запутаться, что есть что. А мне ведь скоро музей открывать, экспонаты новые проверять. Все, ребят, пока.

что под нами, под ногами.

0: радио.
1: Детское радио.
2: Привет, ребята. Катя Знайкина на связи. А вы знаете, что сова, ночная птичка, в летние месяцы охотится даже днем, потому что птенцам нужно много еды. Вот и вам мой совет. Летом все по максимуму. Играйте, родителям помогайте, читайте, погрейтесь на солнышке и про панамки.

светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 5 августа с 18.30 до 19, 8 августа с 12.05 до 12.35. 6+.

0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
2: И я.
1: Включай.
0: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно, подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: Ноль плюс. Реклама.
4: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
3: Дмитровское небо. Современный семейный квартал в 500 метрах от метро. Собственный живописный сквер в 1,5 гектара. Стильный лобби, подземный паркинг. Новая муниципальная школа и детский сад. Дмитровское небо. Ключи в день покупки. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: Человек на 90% состоит из воды.
6: Это взрослый. А ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
5: А почему?
6: А потому что он слушает...
7: Детское радио.
5: Не торопись взрослеть.

0: Лето на детском радио.
1: Лето – это музыка из открытых окошек. Включайте погромче свои любимые песни. На нашей волне звучит только лучшее. Музыка, сказки, программы. Пусть детское радио будет слышно везде. С вами Супер Гарик.
0: Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Привет, мои дорогие ребята! У микрофона Ириска. Как же здорово, что во время каникул можно поспать подольше, а потом не спеша позавтракать. Никуда не нужно торопиться, можно просто наслаждаться моментом. Спокойное летнее утро – это тоже очень приятная часть каникул. И пусть таких мгновений у вас будет больше.

0: Ну, рисованные мультфильмы, понятно, их рисуют. А вот кукольные делают так. Берут куклу и фотографируют. Потом немножко двигают и снова фотографируют. И так снова и снова, пока не получится много кадров. Из них и собирают кукольный мультфильм. А еще бывают пластилиновые мультики. В них все герои из пластилина. И все остальное тоже из пластилина лепится и перелепливается. Но самые современные мультфильмы делают на компьютере. Сначала создают компьютерную модель героя, потом ее раскрашивают и заставляют двигаться. Мультики про фиксиков тоже так снимают.
1: А сейчас...

Как-то пришел я в гости к лентяю. Лентяй мне сказал, что очень скучает. Дома ему и тошно, и душно. Что-то такое сделать бы нужно, чтобы жара ему не мешала и летнее солнце в окно не стучало. Ну, я помолчал, ничего не сказал, только плечами тихо пожал, хмыкнул, вздохнул и во двор убежал. А у вас, ребятки, бывает так, что лень победила и взяла вас в плен, а? Бывает. Но, друзья, лениться, когда на дворе мороз и снег или затяжные дожди, это еще я понимаю, но если на улице светит солнце и шелестит листва, лени никак нельзя.

0: давать право командовать вами. Это я, почтальон детского радио «Дядь Саша», ответственно заявляю.
1: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Еще раз приветствую всех, кто сейчас настроился на волну детского радио. Я Катя Знайкина, и я надеюсь, что вы проводите это лето как нельзя лучше. То ли еще будет. Лето — это каникулы, купание, ягоды, теплый ветер. Лето, как говорится, это маленькая жизнь. Живите и наслаждайтесь.

0: каждый родитель желает знать.
1: Все в порядке, спасибо зарядке. Давайте попробуем разобраться, так ли это на самом деле. Помогу вам я, физиотерапевт, биомеханик, основатель и руководитель Центра механотерапии имени Густава Цандера, Владимир Бондаренко.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.

0: На море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
0: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+. Реклама.
2: Когда овцы разбегаются, им нужен пастух.
3: От создателей «Зверополис» и «Ледниковый период».
4: Ты бросил мне вызов!
5: Я пастух и присмотрю за своими овцами.
3: «Храбрый Давид». Уже в кино. 6+.
1: Реклама.
6: Проведи лето активно. 7 августа детский забег «Star Kids» на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и «Iron Star Москва 226». В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте irondefistar.com. 0+.
7: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Друг мой весел и умен, знает сказок миллион, а еще поет, играет. Мне с ним скучно не бывает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Захар Правдин. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Стать знаменитым писателем можно даже с детсадовского возраста. 4-летний мальчик из Абу-Даби стал самым молодым писателем в мире. Саид Рашид Аль-Мейри написал книгу о дружбе между животными. Она называется «Слон Саид и медведь». По сюжету у слона был пикник, и он увидел белого медведя. Слон подумал, что медведь собирается его съесть, но все-таки проявил доброту и сказал: «Давай устроим пикник вместе». Потом звери подружились. Юный автор уже продал более 1000 экземпляров своей книги. Мальчик уверен, что это только начало его творческого пути и уже работает над второй книгой.
3: А знаете ли вы, что...
4: В игре «Камень-ножницы-бумага» можно легко побеждать. Секрет успеха раскрыли китайские математики. Оказалось, когда участники популярной детской игры побеждают, то в новом раунде просто повторяют ту фигуру, которая помогла им победить. А в случае поражения – меняют. То есть, победив в одной игре, например, с камнем, игрок обычно показывает его и в следующем раунде. А если проиграл с камнем, то в следующей игре выбирает бумагу или ножницы. Предлагаю всем желающим проверить.

0: проходите это правило. Только не сообщать о нем тому, с кем играете.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Кошки уважают людей. Мурлыки воспринимают людей как другой вид живых существ и прощают им, что они не умеют так же ловко прыгать и быстро бегать. Относятся к ним с уважением, пониманием. Считают их просто источником пищи, с которым, к тому же, можно весело провести время. Кошки хорошо чувствуют настроение, поэтому могут поддержать человека, когда ему грустно, помурлыкать, прикоснуться или просто посидеть рядом. А вот если человек захочет помурлыкать по-кошачьи, то котик воспримет это с недоумением и даже может расстроиться. Так что людям в общении с котами ученые советуют оставаться людьми и не переходить на кошачий язык. На этом все. С вами был Захар Правдин и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: Летом даже чай мечтает стать холодным. Мороженое никогда не растает, а день никогда не закончится. Это Супер Гарик. Ловите лучшие моменты на детском радио.
1: Лето!
2: Лето на детском радио.

0: и века, но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Морковкин в историю влип.
2: Вот тебе, Банников, получай.
3: Перепелкина, Оля, ты чего дерешься? Смотри, бант на пол упал, а ты на него еще и наступила.
2: Да я ему еще и портфелем по голове.
3: Убежал. Да что тебе несчастный Банников сделал?
2: Отобрал у моего братишки аппликацию и разорвал ее. Думает, раз Никитка в первом классе и старшего брата нет, так его никто не защитит? Это Банников историю не учил. Не знает, как княгиня Ольга с врагами расправлялась. А я тоже Ольга.
3: Успокойся, держи свой бант.
2: Я ему такую месть древлянам устрою.
3: Какую еще месть?
2: Самое настоящее. Я буду как древнерусская княгиня Ольга, которая ни одного гадкого поступка не оставляла без мести. Пойду посмотрю, Банников, кажется, в раздевалке спрятался.
3: Да отстань ты от него уже.
2: Ни за что.
3: Пока не узнаю, про какую такую мстительную княгиню толдычит Перепелкина, ее не утихомирить. Старинные часы, время назад. Ой, палаты каменные, стена высокая вокруг города. Ах, ну да, княгиня Ольга, князья всегда в каменных палатах жили.
4: Ошибаешься, отрок, не всегда. До того, как наша матушка Ольга не пришла во княжение, дворцы были сплошь из дерева. Даже стена городская, укрывавшая град от врагов, и та была из брёвен. А теперь вот поди ж ты. И дворец, и терем загородный у нее из камня.
3: Здрасте! А вы кто? Я Рома Морковкин из Москвы.
4: Московия? Не слышала о таком государстве. Хотя куда нам темным? Я дальше стольного нашего града Киевского не бывала. Я Малуша-ключница, ведаю тутошним хозяйством. Матушка-княгиня за всем не усмотрит. Да и до того ли ей, голубки белой.
3: Малуша, вы говорите о княгине Ольге? А почему ей некогда? Чем она так занята?
4: Ну как же, она наша опора и надежа. От ворогов нас защищает, послов принимает, споры между дружинниками решает.
3: Малуша, разве это женское дело? Тем более с дружинниками. Это же мужчины, воины. Как они терпят, что женщина ими командует?
4: Ой, Ромка, да ты, видать, совсем издалека. Даже не знаешь, что вся дружина киевская почитает Ольгу как мать родную. И каждый лучник за нее на смерть пойдет.
3: Я другое знаю, что она очень мстительная. А мне мама говорит, что мстить не надо. Время все расставит по местам и накажет обидчика.
4: У нас на Киевской Руси времена тяжкие, смутные. Много разных народов живут за стенами нашего града Киевского. И каждый считает, что он сильнее и хочет захватить новые земли и править.

0: Вот как.
1: А если правителю нанесли обиду, и он не ответил, то все будут считать его трусом?
0: Будут считать, что он слаб духом. Поэтому Ольга и расправилась с древлянами. Жестоко расправилась. За то, что убили ее мужа, князя Игоря, ясного соколика нашего. Он покорил племя древлян, дань с них брал, а они не хотели признавать его верх и убили. Ольга была безутешна, но не слезы она лила, а кровушку постылую убивцев. Обратилась к войску ратному, князю Игоря дружинникам, и сказала, что накажет обидчиков.
1: А древляне? Разве они не пошли на Киевскую Русь?
0: Они хотели по-мирному. Прислали 20 послов сватать вдовую княгиню за их князя Мала. Тогда бы земля киевская отошла к древлянам без боя, как приданое. Ну, Ольга и велела казнить всех послов.
1: Ну и порядки у вас, малуша.
0: Князь Мал прислал новых послов. Ольга велела казнить и их. Но древляне все равно не подчинились и не покаялись в убийстве светлоокого Игоря. Тогда наша матушка пошла войной на древлян. Столица древлянского государства, Искоростень, отказалась открыть городские ворота и пустить Ольгу. И она сожгла град с помощью птиц, к ногам которых велела привязать зажженную паклю. Древляне склонились и стали уплачивать дань.
1: Ну и история! Хорошо, что у нас есть дипломаты, которые улаживают конфликты между странами.
2: Так, а ведь Перепелкина Банникова убьет!
1: Старинные часы! Время вперед! Перепелкина, слушай! Ты же не в Древней Руси живешь, а в 21 веке! И драться вместо переговоров просто несовременно как-то. Не модно, понимаешь?
3: Что? Не модно?
1: Вот именно! А ты ведь за всеми современными тенденциями следишь.
3: Это правда. Ты это, никому не говори, ладно?
1: Договорились. Главное, снова не начинай.
4: Как Марковкин в историю влип.
5: Детское радио.

0: радио.
1: Девчонки и мальчишки, это Ириска. Я вам желаю отличного настроения и надеюсь, вы прекрасно проводите эти каникулы. Бегите-ка на улицу скорей, забегайте.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.
2: Почему-то

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: Где водятся волшебники? Где водятся волшебники? Где водятся волшебники в фантазиях твоих? С кем водятся волшебники? С кем водятся волшебники? С кем водятся волшебники? А с тем, кто

0: Лето на детском радио.
1: Ой, где-то сейчас в огороде поспели огурцы, Веснушечка. Свежие, хрустящие.
2: Да, если у вас поспели, сорвите парочку и съешьте прямо с грядки.
1: Вот она, настоящая хрустящая летняя радость.
0: Много песен на детском радио.

0: наш книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Здравствуйте, мальчики, здравствуйте, девочки, а также их родители, бабушки и дедушки. С вами снова я, книжный червячок. Вот уже и последний летний месяц вступил в свои права. Надеюсь, каникулы проходят на отлично. Вы многому научились, многое узнали, а читать случайно не разучились? Уверен, что нет. Ведь вокруг так много интересных книг. Да и на моей книжной полке их тоже немало. Самых разных. Про путешествия и приключения, про тайны и расследования, про природу и про космос. И, конечно, про сказки.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Признаться, люблю я эти волшебные истории. К тому же, они всегда с хорошим концом. Какие бы ужасные препятствия не приходилось преодолевать героям, какие бы опасности их не подстерегали, но в конце всегда все разрешается благополучно. Вот и девочке Соне Андреевой из книжки Светланы Кузнецовой «Лавка снов» пришлось пережить немало удивительных и даже опасных приключений, прежде чем она, наконец, осуществила свою самую заветную мечту. А было это очень и очень непросто. Дело в том, что Соня очень любила музыку с самого раннего детства. Сначала просто пела все подряд, а потом постепенно начала сочинять песни и стихи. И у нее здорово получалось. Ее очень поддерживали все ее друзья и одноклассники. Но потом так случилось, что их семья переехала в другую.

0: слабый район города. Соня пошла в другую школу, и вот тут-то начались проблемы. Ну никак не удавалось ей подружиться с ребятами. А еще вредная отличница Лера все время задирала ее и без конца напоминала о неудачном Сонином выступлении, которое случилось 1 сентября. Но что самое плохое, родители тоже не очень-то верили в Сонин талант. Мама даже говорила, что вполне можно прожить и без пения. Есть же, наконец, много других прекрасных занятий. Танцы, рисование, спорт. Но Соня хотела только одного – петь. И вот однажды она совершенно неожиданно для себя попала в удивительное место – волшебную лавку снов.
1: Она оказалась перед прилавком магазина. За массивным кассовым аппаратом стояла девушка в строгих очках. Полки позади прилавка были заставлены разноцветными коробочками, вокруг которых летали светлячки. Возле прилавка ходили мальчики и девочки, одетые в пижамы и тапочки. Соня оглядела себя. Она сама оказалась в пижаме, в которой уснула. «Вот чудеса!» «Странно. Где это я?» Соня осмотрелась по сторонам. С потолка свисали ночники и светильники всех видов. Плетеные из ивовых прутьев в форме полукруга, стеклянные в форме шаров и звезд, металлические и глиняные с резными узорами в форме квадратов и овалов, обыкновенные лампочки на длинных шнурах, светильники с разноцветными стеклышками и множество других. И все они мирно соседствовали, создавая теплый и обволакивающий свет. А с центра потолка свисал гигантский ловец снов из макраме и со светящимся шаром внутри. Шар переливался голубовато-малиновым светом. Вдоль стен лежали подушки, и среди них плюшевый мишка размером с Сонин шкаф. «Как тут красиво!» — подумала Соня.
2: «Проходи, не занимай очередь, если тебе не нужен сон!»
1: сказал мальчик с маленьким плюшевым мишкой в руках.
2: «Сон?»
1: Соня открыла рот от удивления. «Девочка, что тебе?» Кассир смотрела на нее поверх очков.
2: «Тебе уже выделили сон на сегодня?»
1: «Мне, Соня задумчиво посмотрела вверх.
2: «Так, очередь не задерживай. Мне следующий сон подавать!» Кассирша нахмурилась. «Проходи в свою комнату снов!»
3: «Если будет такой же сон, как вчера, я отказываюсь засыпать!» выпалила Соня.
2: «У тебя есть сноврики?»
3: «Нет».
2: «Тогда следующий». «Я никуда не уйду и буду стоять здесь хоть всю ночь!»
1: Неожиданно для самой себя Соня заупрямилась.
4: «Как это не уйдешь?»
1: Очки кассирши прыгнули выше бровей.
3: «Так!»
1: Соня топнула ногой.
3: «Тсс! Тсс! Иди сюда!»
1: Услышала она громкий шепот. Девочка посмотрела по сторонам и никого не увидела. Тут ее кто-то тронул за ногу, и Соня аж подпрыгнула на месте. Из-под прилавка показалась голова мальчика с карамельными кудрями.
3: «Полезай сюда!»
0: Вот так Соня познакомилась со своим новым другом. Его звали Лука. Он хорошо ориентировался в лавке снов и многое рассказал Соне и о снах, и о том, что, оказывается, в лавке снов за монетки сноврики можно купить любой сон. Сон приключения, сон воспоминания, сон мечту. А Соня призналась, ее мечта — петь на сцене. Но ей часто снится один и тот же страшный сон. Стоит ей выйти на сцену, как ее начинает преследовать огромный чудовищный паук. Она оцепенеет от страха, голос пропадает, и песня обрывается. Лука решил помочь девочке, а для этого нужно набраться храбрости, вернуться в тот страшный сон и победить паука. К тому же, удивительным образом, события в стране сновидений переплетались с теми, что происходили наяву. И оттого, удастся ли Соне победить страшного паука из ее сна, напрямую зависела ее победа в городском вокальном конкурсе. Не буду раскрывать всех подробностей, скажу лишь, что Соня оказалась храброй, доброй и умной девочкой. И эти качества ей очень помогли. А что случилось?

0: случилось с ней и ее друзьями наяву и во сне, об этом очень подробно и увлекательно рассказано в книге Светланы Кузнецовой «Лавка снов». Ее выпустило издательство АСТ для младшего школьного возраста.
1: Книжный червячок.
0: А вы замечали, что летом очень хорошо спится? И сны красивые снятся. И даже солнце, которое встает очень рано, этому не мешает. Или это только у меня? А у вас бывают особые летние сны? А может быть, ваши сны волшебные и что-то вам подсказывают? Поговорим об этом в следующий раз. А пока побегу к ребятам. У нас велопробег начинается. До встречи, ваш неутомимый книжный червячок.
2: В книжном мире маячок.
3: Ваш книжный
2: червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: 7-летний привет! Я Катя Знайкина. Приветствую маленьких и больших слушателей. Настоящий друг – это солнце в кармане. Берегите дружбу, радуйтесь вместе и помните, даже в самый хмурый день друг согреет словом.
0: Лето на детском радио.

Привет, ребята! Кирилл Раскаскин с вами. Летом так приятно научиться чему-то новому. Свистеть, пускать солнечных зайчиков, ну или даже ходить на руках. И чем больше новых способностей вы откроете в себе, тем лучше. Не останавливайтесь на достигнутом.

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50%.

0: Летаем на вертолет.
1: Акция 50% бонусами Сбер Спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги. До 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому. Действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
2: Реклама. Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
3: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
4: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Слушаю.
6: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
5: Что случилось, Добрыня?
6: Чудо-юдо сказки портит.
5: Это чудо-юдо, который из былин?
6: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
7: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: А не видно? Без языка! А слышно? Говорит, поет, скучать не дает! Назови-ка его!
1: В эфире Детское радио! Детское радио!
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно! Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Существует штрафстоянка для коров. В одном из городов Челябинской области разрешили отлавливать коров, которые без присмотра гуляют по городу и объедают клумбы. Конечно, никто не держит корову в квартире. Буренки приходят из частных домов. Их в городе много. Парнокопытных нарушителей, пасущихся на городских клумбах и газонах, теперь можно припроводить на штрафную стоянку. Вы знаете, что автомобили, которые припаркованы в неположенном месте, отвозят на специально отведенную территорию. Чтобы забрать животное со штрафстоянки, хозяин должен будет заплатить штраф. И не маленький – 10 тысяч рублей. А если сразу не забрал, то еще по 1000 за каждый день, который корова провела на штрафной территории.
3: А знаете ли вы, что...
1: Оказывается, книги нужно хранить по правилам. Специалисты Главного архива Москвы рассказали, что книжные тома лучше держать подальше от окон и на полках за стеклом. Если на книжку будут попадать солнечные лучи, бумага начнет выцветать и портиться, а за стеклом, чтобы пыль не попадала. Также в комнате, где находится библиотека, следует как можно чаще протирать пыль и пылесосить. Не стоит хранить книги на кухне, ведь там постоянно что-то готовят и часто случается перепад температур или повышенная влажность из-за пара, идущего от кастрюль и чайников. От этого бумага тоже страдает. Так что свои любимые сказки и романы о приключениях лучше держать в сухом прохладном месте, которое легко проветрить.
3: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
1: Робот способен понимать, какое у вас настроение. Старшеклассник Егор Ёлкин собрал человекоподобную конструкцию робота-андроида, оснастил его сенсорами.

0: точками прикосновения и цветными лампочками, светодиодами. Они нужны для того, чтобы электронный механизм мог взаимодействовать с человеком. Сенсоры передают сигнал о прикосновениях. Робот чувствует, если до него дотронулись или пожали его металлическую руку. Юный изобретатель разработал программу для изучения взаимодействия роботов с людьми. Егор планирует добиться от робота поведения как у живого существа. Робот уже чувствует прикосновение и распознает тон голоса. Так что общаться с ним лучше вежливо. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Летом главное успеть закончить все дела до заката. Искупаться в море или бассейне, полакомиться мороженым и свежими ягодами, ну и, конечно, включить детское радио. Кстати, после заката его можно и не выключать. Супер Гарик плохого не посоветует.
2: Лето на детском радио.

0: веселые истории.
1: Отцы и дети.
2: Сейчас, пап. Привет.
3: Привет, бездельник.
2: Ну, па.
3: Ты уже все понимаешь, да? Ласты с маской даже не достаем с антресолей. На лето едешь на огород к деду картошку копать.
2: Ну, па.
3: А ты думал, я тебе что после собрания скажу? Сидел как оплеванный. Нет, как Стенька Разин на лобном месте.
2: Па, ты уж слишком...
3: Все смотрели на меня, все! А как же, интересно же! Отец самого тупого в классе ученика.
2: Па, да не расстраивайся так.
3: Единственная двойка в классе, одна единственная на 30 человек у моего сына.
2: Пап, да все списали.
3: Все?
2: Конечно, у Сидорова.
3: А Сидоров что? Софья Ковалевская сидит днем и ночью математику зубрит?
2: Не зубрит.
3: Это мне и обидно. Во дворе вон вместе бегаете, а как контрольная, так у него 5, а у тебя 2.
2: У него папа учитель.
3: И что?
2: У него есть все эти контрольные, задачи, примеры. Они с вечера все решают, заранее. Это все наши знают. И с утра перед контрольной подходит. Дай сдуть, а я тебе игру компьютерную на весь вечер. Дай сдуть, а я тебе велосипед на все выходные. Дай сдуть, а я тебе танк радиоуправляемый на весь день.
3: Так.
2: А я ему фильм на диске принес, а он уже смотрел такой, оказывается. Ну и вот...
3: Хватит. Противно слушать. В общем, с этой двойкой в году у тебя трояк выходит. Что я бабушке с дедушкой скажу, подумал? Дед мне такую головомойку устроит.
2: Марья Сергеевна сказала, есть еще шанс, но я им не воспользуюсь.
3: Что? Какой шанс?
2: Ну, Марья Сергеевна сказала, что из-за меня не хочет успеваемость класса понижать. Если я хорошо домашку сделаю и сам вызов к доске, ну, там слишком сложно, па.
3: Так, сидеть. Никуда не уходить.
4: Кто там?
3: Эй, Сидоров!
4: Ну?
3: Математику с сыном сделали?
4: Ну, допустим.
3: Дай сдуть. А я тебе спорт-экспресс на целый вечер.
0: Веселые истории.

Ребята, всем привет! Это я, диджей Алло Алена. Созревание первой малины – событие, которое нужно отмечать с закрытыми глазами и улыбкой. А сам

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как бы...

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: на велике катаюсь, гоняю в поле мяч. А мне учиться надо, ведь я, друзья, скрипач. Здравствуйте, ребятки. Надеюсь, знакомая вам ситуация. Я, дядь Саша, желаю, чтобы вы все успевали играть и в футбол, и на скрипке.
1: Много песен на детском радио.

0: ограничили.
1: Вы, конечно, знаете, что музейные гномы — это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны, тайны хранителей.
2: Друзья, предлагаю отправиться в Норвегию. Здесь есть удивительный музей, где собраны старинные корабли отчаянных морских первопроходцев викингов. Мы на месте, на небольшом норвежском полуострове Бугде, недалеко от Осло. Здесь было обнаружено древнейшее поселение викингов. Сам музей – огромный дом, 83 метра в длину и 9 в высоту. По форме он напоминает опрокинутый днищем вверх корабль. Внутри – главные сокровища музея – три подлинных корабля суровой эпохи. Первый корабль – самый маленький, предназначался для плавания в близлежащих водах. Зато второй – ладья 22 метров в длину и 5 в ширину. От третьего же судна просто захватывает дух. То, что эти великолепные суда сохранились, чудо! Ведь они пролежали под водой более 1000 лет. Спросим-ка об этом у

0: достопочтенного ученого и писателя Хельга Маркуса Игстеда. Он тщательно изучал жизнь и быт отважных мореходов. Пройдемте. Мое почтение, господин Игстед.
1: Приветствую вас, любознательные гости. Я слышал вопрос, но боюсь вас разочаровать. Я полагаю, что викинги отправляли свои суда на дно морское по собственной воле.
0: А зачем?
1: В качестве погребальных лодок. Ведь именно так древние скандинавские моряки хранили своих предводителей. Со всеми почестями, богатством и с кораблем. Они не мыслили себя без моря, поэтому поступали именно так.
0: А правда ли поговаривают, что именно они открыли Америку?
1: О, я доказал это сам. На побережье Канады хранятся останки древнейшего скандинавского поселения. И факты указывают, что именно викинги достигли берегов Америки гораздо раньше Колумба.
0: Почему-то я вам верю, господин Ингстед. Жаль, мне пора возвращаться. До новых тайн, друзья.
2: Тайны хранителей.
3: Детское радио.

0: Детское радио.
1: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Лето – время раскрашенных фестивалей и фейерверков. Огни в небе дарят впечатление и вдохновение. Впечатляйтесь, друзья!
2: Ой, каникулы!
0: Лето на Детском радио.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Привет-привет, я Катя Знайкина. Здравствуйте, дорогие ребята. Если не знаете, чем заняться этим летом, ловите идею. Постройте свое тайное убежище. Шалаш из одеял или домик под столом. Или устройте уютное гнездышко в гамаке. Там можно фантазировать, мечтать и чувствовать себя настоящим волшебником.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
7: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: время объяснять. На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
1: РВБ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Реклама.
3: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
1: Подробности на сайте robostancia.rf.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
5: Мам, только не выключай!
4: Детское радио живет.
6: Детское радио любит вся семья.

0: știre. Despre radio.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Скоро и детские горшки станут умными. Их решили оснастить встроенной подставкой для планшета. По замыслу разработчиков, процесс приучения малыша к туалету будет удобнее для ребенка и для родителей. Идея неплоха. Главное, с гаджетами не переборщить. В наш цифровой век и так уже. За детьми следят радионяни, о безопасности малышей заботятся GPS-часы. Теперь и горшки у наших младших особенные.
1: А знаете ли вы, что...
2: Банкоматы научились разговаривать. В Японии искусственным интеллектом оснастили банкомат. Машину, которая считывает данные с пластиковой карточки и выдает ее хозяину деньги. Спрашивается, зачем электронный мозг банкомату? Оказывается, в новой версии банкомат способен анализировать поведение человека. Он может попросить клиента снять очки, повернуться, посмотреть в камеру. Если просьба не будет выполнена или аппарат увидит, что что-то не так, просто отменит выдачу денег. Так умный банкомат будет бороться с мошенниками.
1: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Теперь помогать маме по хозяйству можно, не отвлекаясь от игр. Причем помогать могут даже те, кто еще ходить не научился. Так, в Соединенных Штатах Америки начали выпускать комбинезоны Baby Mop. Те, у кого хорошо с английским, уже перевели. Baby – это ребенок, Mop – швабра. Комбинезон сшит так, что на коленях и локтях у него кусочки микрофибры. Эту ткань используют на настоящих швабрах.

0: Она хорошо собирает пыль и ворсинки. В комбинезоне Baby Mop ребенок весело ползает по дому, а на самом деле помогает маме убираться. Стоит комбинезон $40, то есть около 3000 рублей. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа
1: «Ужасно интересно все то, что неизвестно». Много песен на детском радио.

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
1: Дело номер 35. Черный ящик.
2: Ну и жара стоит, да, Шерлок Симофорыч?
3: И не говорите, Стрелка Семеновна, сейчас бы в какую-нибудь прорубь нырнуть. Что у нас новенького? Что-нибудь случилось?
2: Да вроде и нет, хотя...
3: Ну, выкладывайте.
2: Да как бы и нечего. Так, мысли какие-то. Ну да ладно. Вчера в магазине в очереди слышу разговор. Мол, какая-то девочка странная гуляет вдоль железной дороги. Я уши раз и насторожила.
3: Так-так.
2: А потом давай расспрашивать. Оказывается, девочку видели уже несколько раз. Ходит с каким-то ящиком в руках. И ящик черного цвета. И довольно большой.
3: Какие приметы? Сколько лет? Как выглядит?
2: Кто? Ящик?
3: Девочка.
2: А, ну на вид, говорят, лет 6-7. Одета обычно. То ли рубашка, то ли майка. Зеленая, с длинным рукавом. Брюки вроде серые. На голове панама, большая.
3: Ну а лицо, глаза, нос, губы... Узнать сможет кто-нибудь?
2: Да в том-то и дело, что никто не рассмотрел. Вообще никто. Говорят, вроде лицо есть, а вроде и нет.
3: Так, девочка с черным ящиком и без лица. Ясно.
2: Вам ясно? А мне нет. Мистика какая-то. А главное, зачем она там ходит вдоль путей?
3: Поймем, когда раскроем тайну черного ящика. Значит так, Стрелка Семеновна, поезжайте по всем местам, где видели таинственную девочку. Вдруг обнаружите какие-то улики.
2: Шерлок Симофорыч, еду.
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
4: Стрелка Семеновна, докладывайте.
2: Докладываю. Вернее, не докладываю, потому как докладывать нечего. Вокруг сплошной клевер, мать и мачеха, да дуванчики. Ароматы, жужжание, красота и никаких улик.
4: И в других местах также?
2: Да, тоже ничего. Только красота и ароматы и жужжание.
4: Клевер с одуванчиком?
2: Нет, вдоль дороги липы стоят и цветут. И сплошные заросли донника и васильков.
4: А в третьем месте?
2: А там вообще вдоль дороги поле, гречиха растет. В общем, дело ясное, что дело темное.
4: Возвращайтесь, Стрелка Семеновна, возвращайтесь.
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
2: Ну, Шерлок Симофорыч, и что делать будем?
3: Пить чай с медом.
2: Какой чай? С каким медом, когда такие дела творятся? Как нам искать эту неизвестную и ее, этот, черный ящик? Вы что, уже нашли?
3: Да, пока ждал вас, позвонил директору нашей школы и с его помощью нашел. Оксана Данилова, 3Б. Найти ее было легко, она одна такая.
2: Какая? Без примет и с черным ящиком?
3: Нет, с банками. Это и есть примета.
2: С банками? Болеет, что ли?
3: Абсолютно здорово. У нас в школе сельскохозяйственная выставка проходит. Все детишки с картошкой да тыквами, огурцов, помидоров, видимо-невидимо, арбуз даже вырастил кто-то. Цветов много красивых. А Оксана такая была одна. На столе перед ней стояли баночки с медом.
2: Мед? А при чем тут мед и черный ящик? Шеф, я требую объяснений.
3: Все элементарно, Стрелка Семеновна. Мне показалось странным, что в такую жару девочка закутана с ног до головы. В рубахе с длинным рукавом, в длинных штанах, да еще и в большой панаме. Видимо, чего-то опасалась. Ну а когда вы мне о растениях рассказали, что у железной дороги растут...

0: все сомнения отпали. Это же медоносы.
1: А черный ящик – улей с пчелами. Вот почему такая одежда и шляпа. И никто не смог рассмотреть лицо. У нее просто была вуаль. То есть это, как ее, сетка. Совсем как у настоящего пчеловода.
0: Точно. Пчел она выпускала около путей, чтобы они пыльцу собирали с медоносов. А про сельскохозяйственную выставку мне директор школы рассказал. Вот все и сошлось.
1: Гениально, шеф! Завтра же найду Оксану и расскажу, как опасно приближаться к рельсам. Ходить рядом, играть, ну и пчел выгуливать категорически запрещено. Ху. А теперь чайку.
0: С медом?
1: Ага, из черного ящика.
2: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Продолжение следует.
3: Не успел послушать эту программу? Ищи ее на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple Подкастах и Подкастах ВКонтакте.

0: Радио.
1: Пускай ветра буянят шторма, пускай штормят меня, дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой.

Вообще не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога. Но я шагал навстречу, держа перед собой один патрон с картечью и с мужеством другой.

0: знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
1: Ноль плюс. Реклама.
2: А в каком магазине можно купить?

0: мыться для школы.
1: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
2: У Максимагру. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
3: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипитоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник, и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.

0: живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Дядя Кузя очень умный. Он прочитал много-много разных книг. О чем бы я ни спросил, дядя Кузя все знает и мне рассказывает. А еще мы с ним любим путешествовать. В путешествиях нам помогает времяскок. Это такой прибор. Набираешь на нем место и время, куда хочешь попасть. Раз, два, и уже там. Сегодня мы наверняка тоже куда-нибудь отправимся. Но это когда придет дядя Кузя. А пока я почитаю книжку. Их у нас много. Можно выбрать любую. Возьму-ка я вот эту, крайнюю. Ой, упала. А за ней вторая спрыгнула с полки, и третья, Ой, эй, книжки, вы куда поскакали?
1: Чевостик! Чевост, что там у тебя происходит? Все в порядке?
0: Не очень. На этой полке не книжки, а какие-то хулиганки. Они все свалились на пол. Я тут ни при чем. Я только одну хотел взять. Они как повалятся. Дядя Кузя, а почему это книжки и другие вещи так и норовят упасть вниз?
1: Чевостик, во-первых, давай поздороваемся.
0: Ой, извини, дядя Кузя, здравствуй.
1: Здравствуй, Чевостик. Во-вторых, надо вернуть книги на полку. Я буду их подавать, а ты расставляй по местам.
0: Это я мигом. Так, так и вот так. Готово! Дядя Кузя, а как же все-таки мой вопрос?
1: На него тебе ответит физика.
0: Физика? А кто это? Или что это? Первый раз слышу такое слово.
1: Оно пришло к нам из греческого языка и означает природа. Физика – название науки, которая изучает и объясняет самые разные явления природы.
0: Но ведь вокруг нас столько всего происходит. Как одна наука может объяснить все на свете?
1: Ты прав. Природа действительно слишком разнообразна для одной, даже очень большой науки. Поэтому физика разделилась на много частей. Каждая из них изучает свои физические явления. Механика изучает движение. Оптика изучает свет. Звуком занимается акустика. А электричеством и всем, что с ним связано, электродинамика. Есть и другие разделы физики.
0: И ты все про эти разные физики знаешь и расскажешь мне?

0: Что ты, Чевостик? На это не хватит и 100 путешествий. Сегодня ты сделаешь первый шаг в изучении этой нужной и важной науки. Мы с тобой отправляемся на прогулку изучать физику.
1: Я думал, мы сразу пойдем в какие-нибудь удивительные места.
0: Обещаю, что в одном таком месте мы обязательно побываем. Но начнется наше путешествие во дворе. Уверяю тебя, даже там можно узнать много нового и интересного. Надо только быть внимательным и чаще задавать вопрос «почему?».
1: Да это же мой любимый вопрос! У меня этих «почему?» уже столько накопилось! Почему лодка в воде не тонет? Почему листья на дереве зеленые, а не синие? Почему гремит гром? И еще! Ящик я тащил тяжелый, удержать его не смог. Почему мы с ним упали на пол, не на потолок? Льдом с утра покрыты лужи. Я по ним качусь, скользя. Отчего же? Почему же? По земле скользить нельзя. Много есть вопросов сложных. Кто на них ответить сможет? Конечно же, дядя Кузя.
0: Я постараюсь. А теперь одеваемся. На улице чудесная зимняя погода, мороз, солнышко, голубое небо. А еще там заливают каток.
1: Вот так новость! А как его заливают? Пойдем скорее туда, пока все самое интересное не пропустили.

0: как заливает каток из длинного шланга. Его протянули от дома до площадки во дворе, и теперь ее просто поливают водой. А когда каток будет готов?
1: Когда вода на морозе замерзнет.
0: Значит, сразу кататься нельзя и придется ждать?
1: Да, зато мы можем наблюдать за очень интересным физическим явлением.
0: Прямо тут? А где оно, это физическое явление?
1: У тебя под ногами. Прикоснись к воде, которой залили площадку.
0: Да тут уже не вода, а настоящий лед. Только он тоненький, ледяная корочка. А под ней все еще вода.
1: Мы наблюдаем физическое явление. Вещество, которое называется вода, изменяется. Или, как говорят физики, вода переходит из жидкого состояния в твердое. Но при этом она остается все той же водой, только замерзшей.
0: Дядя Кузя, а это только вода умеет так меняться?
1: Вовсе нет. Любое другое вещество тоже может становиться то жидкостью, то газом, то твердым телом. Эти три разных состояния физики называют тремя агрегатными состояниями вещества.
0: Интересно, а почему вещества из одного состояния переходят в другое? Чтобы не скучать?
1: Это с тобой, Чевостик, соскучиться невозможно. А эти переходы случаются, когда меняется температура или давление. С давлением мы сегодня разбираться не будем. А вот как на агрегатное состояние влияет температура, мы только что увидели.
0: Точно! Вода попала на мороз и замерзла. А когда придет весна, и на улице снова станет тепло, наш каток растает.
1: А теперь ответь на вопрос. Что будет, если нагреть кусок какого-нибудь металла? Например, золото.
0: Оно станет горячим.
1: Не только. Если температура будет достаточно высокой, металл расплавится, то есть станет жидким.
0: Ну и ну!
1: Это еще не все. Если усилить нагрев, то наше золото перейдет в третье агрегатное состояние и станет газом.
0: Неужели газом? Я про газы знаю.

0: про них рассказывал, когда у нас было путешествие «Увлекательная химия». Газы – это кислород, водород, углекислый газ. Воздух, который вокруг нас – это смесь всяких газов. Но чтобы золото или железо тоже стали газами, не представляю.
1: Поверь, это так. Только наблюдать газообразные металлы мы не станем. Думаю, температуры, при которых они получаются, для нас жирковаты. А вот перевести в газообразное состояние воду можно прямо на нашей кухне. Заодно погреемся, а то мороз не шуточный.
0: Хорошо с времяскоком. Только мороз начал нас щипать за нос и щеки, а мы раз и дома.
1: Замерз? Ничего, сейчас попьем чаю, и ты согреешься. Кстати, чайник уже на плите, и я советую понаблюдать за тем, что в нем происходит во время нагрева.
0: Дай-ка я посмотрю. Чайник-то у нас прозрачный. На его стенках изнутри появились крохотные пузырьки. Ого! Они растут, всплывают, а потом лопаются. От этого вода в чайнике так бурлит!
1: Она закипает, при этом образуется пар. Вот он уже показался.
0: Пар поднимается из носика заметной струйкой. Выше она исчезает. Пара уже не видно. Он смешался с воздухом. Дядя Кузя, я догадался. Водяной газ – это пар.
1: Совершенно верно.
0: А еще я понял, как можно менять эти самые агрегатные состояния воды. Мы стакан наполним из-под крана, сунем в морозилку. Будет лед. Мы его достанем из стакана и отправим запросто в полет. Как мы это сделаем? А вот как. Разогреем на плите, и разом станет твердый лед прозрачным газом.
1: Ну и выдумщик ты, Чевостик. Только хочу предупредить. Замораживать воду лучше в пластмассовой посуде, потому что стеклянная может лопнуть. А вот и наш чайник подает сигнал, что вода вскипела. Доставай чашки, наливай в них заварку.
0: Ой, я случайно опрокинул чашку, и заварка растеклась по столу.
1: Не беда. Зато мы познакомились с одним свойством всех жидкостей. Любая жидкость не сохраняет форму.
0: Свойство так себе. Из-за него теперь придется лужу вытирать. Наверное, тут целых полчашки наберется. Или даже больше.
1: Ты соберешь ровно столько воды, сколько пролил. Это еще одно свойство жидкостей. Куда бы их ни переливали, они сохраняют свой объем. Объем – это место, которое вещество или предмет занимает в пространстве. Поясню на примере. Если мы возьмем полное ведро воды и разольем его по чашкам, а потом снова сольем всю эту воду в ведро, воды в нем окажется ровно столько, сколько было. Ни капли больше, ни капли меньше.
0: А у твердых вещей есть объем?
1: Есть. Все твердые вещества тоже сохраняют свой объем. Но они, в отличие от жидкостей, не меняют свою форму. Вспомни, когда жарко, в напитки добавляют кубики льда.
0: Летом я люблю пить сок с такими кубиками. Вытряхиваешь их в стакан, и они плавают в соке, прозрачные, ровненькие. А ведь правильно! Лед, твердая вода, сохраняет свою форму, а жидкая – нет. Дядя Кузя, а у пара и других газов есть форма и объем. Хотя, что я спрашиваю? Никакой формы у них точно нет.
1: И своего объема газы тоже не имеют. Они занимают все пространство, какое есть. Одно и то же количество углекислого газа может равномерно распределиться и по маленькой комнате, и по огромному залу. Этот газ, как и многие другие вещества, состоит из крошечных частиц – молекул. В огромном зале молекулы углекислого газа будут далеко друг от друга и нам не помешают. Но если это же количество молекул углекислого газа окажется в тесной комнатушке, они будут попадаться гораздо чаще, и нам станет душно.
0: Все ясно. А теперь повторяем. У газов нет ни объема, ни формы. У жидкостей нет формы, но есть объем. А у твердых вещей есть и объем, и форма.
1: Молодец, Чевостик! Как говорится, все разложил по полочкам.
0: А про чай-то мы позабыли. Я даже сахар в него не положил. Сейчас насыплю, размешаю. Ой, я в стакан засунул ложку, сахар помешать немножко. Позвенел я ложкой малость. Вдруг смотрю, она сломалась. Вынимаю ложку, глядь, целая она опять. Что за чудеса? Или это тоже какое-нибудь физическое явление?
1: Именно так. А объясняет это явление оптика.
0: Оптика – это раздел физики. Я запомнил.
1: Умница, Чевостик.
0: Только ты сказал, что оптика изучает свет. Причем тут ложка? Она же не светится.
1: На самом деле, многие предметы не светятся. Но мы их видим, потому что они отражают чужой свет. Например, Луну мы видим только потому, что она отражает свет Солнца. Зеркало тоже само не светится. Но если поймать им луч, то можно пускать солнечных зайчиков.
0: Это мне нравится! Они так весело скачут по стенам комнаты, по полу и потолку. Забираются даже в самые темные уголки. Дядя Кузя, а почему одни вещи светлее, а другие темнее?
1: Более светлыми мы видим те, что отражают больше света. Те, которые отражают меньше света, кажутся нам темными. Но есть вещества и предметы, которые мало отражают свет, но хорошо его пропускают. Мы их называем прозрачными.
0: По-моему, я их знаю. Это стекло, вода и воздух.
1: Правильно, но все они разные. И свет тоже пропускают по-разному. Когда луч света попадает из воздуха в воду, его направление меняется. Со стороны кажется, что луч надломился. В физике такое явление называется преломлением.
0: Это из-за него ложка кажется сломанной?
1: Угадал. Лучи света, отразившиеся от ложки, при переходе из воды в воздух тоже преломляются. В этом месте мы и видим перелом ложки. Так что не всегда нужно полагаться на зрение. Оно может и обмануть.
0: И ложка на самом деле цела и невредима. Я размешал ей сахар, и пока ты рассказывал, выпил целую чашку чая. Дядя Кузя, а как ты думаешь, наш каток уже замерз?
1: Надо проверить. Одеваемся по-зимнему. Выходим.
0: Ура! Лед замерз! Сейчас разбегусь и прокачусь!
1: Надо же, как далеко уехал.
0: Лед просто отличный! По нему так легко скользить! Но до конца площадки я все равно не доехал. Остановился.
1: Это из-за трения. Оно мешает движению. Проще говоря, тормозит.
0: А по асфальтовой дорожке нельзя скользить тоже из-за трения?
1: Именно из-за него. Трение на дорожке слишком велико.
0: Откуда же оно берется?
1: Трение возникает между соприкасающимися поверхностями. Между неровными поверхностями оно большое.
0: Но ведь асфальтовая дорожка на вид ровная.
1: Это только кажется. На самом деле на ней много мелких выступов и впадин. Они-то и не позволяют по подошвам твоих ботинок скользят.

0: ходить по асфальту. А лед гладкий, ровный, ботинкам не за что зацепиться. А значит, трение между льдом и ботинками маленькое.
1: Тогда чем меньше трение, тем лучше.
0: Не всегда. И я тебе это сейчас продемонстрирую.
1: Дядя Кузя, зачем ты идешь по льду? Осторожней!
0: Ты прав. Идти почти невозможно. Я и шагу не могу ступить. Ноги так и разъезжаются.
1: Я тебе помогу. Держись за меня. Сейчас отсюда выберемся. Не торопись. Потихоньку. Вот и все. Мы на снегу. Тут можно спокойно ходить.
0: Вот спасибо, Чевостик. Спас меня от падения.
1: Да ладно. Чего уж там. Просто тебе надо было не идти, а скользить, как я. Сам же мне про трение рассказывал. Ой, я догадался, почему по льду ходить неудобно. Из-за маленького трения. Погоди, ну и хитрец же ты, дядя Кузя. Ведь ты специально вышел на лед.
0: Признаться? Да. Но зато ты сам сделал вывод. Трение помогает нам ходить. Вообще, у движения много секретов и законов.
1: Я так люблю двигаться! Мне надо поскорее узнать про эти законы и секреты. Что для этого надо сделать? Может быть, пробежаться или попрыгать?
0: Чевостик, думаю, правильнее будет познакомиться с механикой.
1: Механика – это раздел физики, который изучает движение.
0: Молодец! Внимательно слушал. Нам пора продолжать путешествие. Нас ждет лето. Сейчас время скок заберет наши зимние куртки, шапки и варежки, а взамен доставит кепки и солнечные очки.
1: А можно мне еще мячик?
0: Хорошая идея. Нам он очень пригодится. Нажимаю на кнопку доставки. Теперь все готово. Внимание! Перенос!
1: Вот здорово! Из зимы мы попали прямо в лето и оказались в автобусе. Да еще на заднем сидении! Оно выше остальных! Отсюда все так хорошо видно! Наш автобус тронулся! У меня такое хорошее настроение! Хочется говорить стихами! Из зимы автобус в лето, заднее сиденье. Видно мне все части света, просто загляденье. Едем, едем, едем мы прямо в лето из зимы. Как же быстро катится наш автобус, он обогнал машину.
0: Физик бы сказал об этом так: скорость автобуса больше скорости машины.
1: Это и я могу сказать.
0: Хорошо. А знаешь ли ты, что такое скорость?
1: Скорость – это быстрота. Она бывает разная. Вот я однажды убегал от дождя, у меня такая скорость получилась. Я за минуту с другого конца двора до двери добежал. А когда погода хорошая и домой уходить не хочется, я это же расстояние могу целых 5 минут идти.
0: Что ж, ты очень близок к правильному ответу. Чтобы узнать скорость, надо измерить длину пути и разделить ее на время, за которое этот путь пройден. Чем меньше время, тем скорость больше. Запомни, тебе это наверняка пригодится. А наш автобус тормозит.
1: Это потому, что впереди загорелся красный свет. Сейчас мы совсем остановимся.
0: Чевостик, а где твой мяч?
1: Я его на пол положил. Ой! Мой мячик покатился вперед по проходу. Надо его вернуть.
0: Стой, стой, Чевостик. Не беги за ним. Сейчас мячик сам к тебе вернется.
1: Сам? Ты шутишь? Так не бывает.
0: Бывает. Сейчас убедишься. На светофоре загорелся зеленый. Автобус тронулся. Набирает скорость. И мяч...
1: Вот это да! Он катится назад. Прямо к нам. Что такое? Почему? Мяч ко мне, не я к нему.

0: Продолжение приключений Чевостика слушайте ровно через час на Детском радио.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Реклама.
1: Царя поглотила жажда власти.
2: От создателей «Зверополис» и «Ледниковый период».
1: Истинная битва разыграется не на поле боя, а в наших сердцах.
3: Ты просто следуй на свет.
2: «Храбрый Давид». Уже в кино. 6+.
4: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим. Любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
5: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
4: А еще в Челябинске, в Воронеже.

0: не котенок, поиграет. Все на свете сказки знает. Не корабль, а на волне. Лучший друг тебе и мне. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Бывает пицца, которую нельзя съесть даже за неделю. В Америке установили рекорд. Здесь приготовили самую большую пиццу в мире. По размеру она получилась как половина футбольного поля на большом стадионе. На ее приготовление ушло почти 6 тонн теста, 2 тонны сладкого соуса, около 4 тонн сыра и 630 тысяч кусочков колбасы. В общем, несколько грузовиков с продуктами. Запечь такую пиццу – задача не из легких. Кухонной техники подходящего размера нет. И поэтому использовали специальные нагревательные лампы. Они двигались над пиццей в воздухе и запекали ее с помощью высокой температуры. Говорят, получилось очень вкусно.
3: А знаете ли вы, что...
4: Вкусный обед теперь можно съесть вместе с тарелкой. Студенты из Сургута создали одноразовую съедобную посуду из рисовой муки. Она совсем безвкусная и почти такая же прочная, как из пластика. Тарелки из риса боятся только холода, так что в холодильник их ставить не стоит. Они становятся хрупкими. Прежняя прочность к ним быстро возвращается при комнатной температуре. Если такую посуду взять с собой на природу, то после пикника ее можно скормить птицам или съесть самому. Такая посуда абсолютно безвредна для природы, в отличие от пластиковой. А стоит всего 13 рублей за штуку. Кафе и рестораны уже готовы ее покупать, так что скоро сможем оценить ее качество и вкус.
3: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: Любой желающий может поужинать вместе с динозаврами. В одном из ресторанов китайского города Лэшань нашли следы динозавров. Ресторан находится в живописном лесном уголке с каменистой почвой. Однажды сюда заглянул на ужин наблюдательный Оу Хун Тао. Он оказался любителем палеонтологии. Это такая наука о древних животных и растениях. За ужином Оу рассматривал необычные ямы на дорожке и заметил, что они одинаковые и расположены равномерно. Мужчина предположил, что это могут быть следы динозавров, и пригласил ученых. Специалисты подтвердили его догадку. Ямки оказались следами зауроподов – травоядных динозавров с длинными шеями. В длину они были, как два автомобиля, около 8 метров. Следы ног этих гигантов отпечатались на берегу реки, куда они пришли на водопой. Владельцев ресторана попросили беречь следы динозавров, ведь теперь это достопримечательность города. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: как сочинялись наши любимые песни.
1: Вот и наступил он, сентябрь.
2: Пончики, букетики, звоночки.
1: Парты, рюкзаки, уроки и пятерки, пятерки, пятерки.
2: Ну, или не пятерки.
1: Домашние задания и к четырем прибавить два, по слогам читать слова.
2: Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
1: Точно, это же моя любимая школьная песня.
2: И моя.
1: Тогда, Кипитоша, запевай.

0: Учат в школе.
1: Я уверен, что ребята не знают, о каких таких перышках мы тут пели.
2: Да, теперь перьями уже не пишут. А вот в старину...
1: Брали гусиные перья, затачивали острый кончик, потом макали его в чернильницу.
2: Чернильница – это баночка для чернил.
1: Ну да, махнул, чернила остались на кончике пера, и пишешь этим испачканным в чернилах пером по бумаге. У лукоморья дуб зеленый.
2: Там чудеса, там кот ученый.
1: Но перьями писали во времена Александра Сергеевича Пушкина. А вот бабушки ваши, ребята, уже писали перьевыми ручками.
2: Ну, принцип тот же. Подумал-подумал, сочинил что-нибудь, макнул и пиши.
1: Книжки добрые любить и воспитанными быть.
0: Учат в школе.
2: Кстати, Кипятош, а ведь в школе не учат, как и кто сочинил эту песню.
1: Точно, Веснушка. Так давай расскажем.
3: Вот как это было.
1: Однажды, дело было в августе, замечательный детский поэт Михаил Спартакович Плецковский возвращался домой с какой-то встречи.
2: Михаил Плецковский – это автор стихов песенки «Крошки енота». Ну, вот этой. «От улыбки хмурый день светлей, и если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот, трудно».
1: Это песенка кота Леопольда. А вот это о нас с тобой, Веснушка. «Как положено друзьям, все мы делим пополам».
2: Точно! Вот сейчас вдвоем и продолжим рассказывать. Вернемся к Михаилу Плецковскому.
1: Поэт вошел в подъезд своего дома и подошел к лифту,
2: около которого уже стоял его сосед, мальчик по имени Петя. Двери открылись, Михаил Спартакович и Петя вошли в лифт. Я буду Петей.
1: А я Михаилом Плецковским.
2: Здравствуйте, дядь Миш! А я осенью в первый класс пойду.
1: Замечательно! Поздравляю тебя с этим знаменательным событием, Петя.
2: Пойти-то я пойду. Но вот, дядь Миш, а чему учат в школе, я и не знаю.
1: Как это чему? Многому? Читать, писать, считать.
2: А еще?
1: Еще? А еще? Еще... Действительно, а чему еще?
2: В этот момент лифт остановился. Петя и Михаил Плецковский вышли. И каждый пошел в свою квартиру.
1: Зайдя в комнату, Михаил Плецковский тут же сел за стол, взял лист бумаги и крупно написал: «Чему учат в школе?»
2: Весь вечер и почти всю ночь он записывал и записывал то, чему учат в школе.
1: Рано утром он позвонил своему другу, композитору Владимиру Шаинскому.
2: Ну, тому, который написал: «В траве сидел кузнечик, чунга-чанга, голубой вагон бежит, качается. Антошка, Антошка, идем копать картошку». И еще много других наших любимых песен.
1: Да-да, позвонил Владимиру Шаинскому.
4: Володя! Володя!

0: Витя!
1: Закричал в телефонную трубку Плицковский.
0: Знаешь ли ты, чему учат в школе?
2: Как это чему? Спросонья спросил Шаинский. Ну, читать и писать, считать.
0: А еще чему?
1: Не унимался Плицковский.
2: Ну, петь, рисовать, не знаю, что еще. Начал уже сердиться Шаинский. Ну, может, музыку сочинять?
0: Вот!
1: Воскликнул Плицковский.
0: Ты и сочинишь музыку к нашей новой песне. Я стихи только что написал.
1: Радостно сказал Плицковский и начал читать.
0: К четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть.
2: Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Подхватил Шаинский и тут же начал что-то напевать. Ла-ла-ла-ла.
1: Через несколько дней песня была готова. Ее первыми исполнителями стали знаменитый певец Эдуард Хиль вместе с большим детским хором Всесоюзного радио и Центрального телевидения.
2: Ну а теперь делаем звук погромче!
3: Как сочинялись наши любимые песни.
4: Запивайка!
3: Запивайка!
1: Музыка Владимира Шаинского, слова Михаила Плицковского.
2: Песня «Чему учат в школе».

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения!
1: Каждый день новые приключения, и мы всегда в центре событий!
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: А что, неплохо? Познакомьтесь, три кота.
6: Три кота.
5: Три кота и три хвоста.
6: Три хвоста.

0: неплохо.
1: Каждый родитель желает знать.
2: Все в порядке, спасибо зарядке. Давайте попробуем разобраться, так ли это на самом деле. Помогу вам я, физиотерапевт, биомеханик, основатель и руководитель Центра механотерапии имени Густава Цандера, Владимир Бондаренко.
1: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
3: 18+.
4: В эфире рубрика «Домой песня».

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Проведи лето активно. 7 августа детский забег Star Kids на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и Iron Star Москва 226. В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте irondefistar.com. 0+.
4: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент» — строим счастье для людей.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик».

Детское радио. В эфире Детского радио «Чевостик». Слушаем продолжение истории.

0: Название «инерция» произошло от латинского слова, которое переводится как «бездействие». Инерция – это свойство вещей. Физики называют их телами. Итак, инерция – свойство тел сохранять свою скорость или не двигаться до тех пор, пока на него не подействуют силы, которые изменят это состояние. Наш автобус ехал со своей скоростью. Чтобы скорость изменилась и он остановился, понадобилось воздействие. Водитель нажал на тормоз. Ну а мячик никто не трогал, поэтому он продолжил двигаться со своей скоростью.
1: Физика – интересная наука, но непростая. Вот объясни мне, откуда у мячика взялась скорость? Ведь пока мы ехали, он никуда не катился, а тихонько лежал у моих ног.
0: Чтобы разобраться в физике, надо быть очень внимательным и стараться учитывать многие вещи. Тебе показалось, что мячик никуда не двигался. Но подумай, мы с тобой тоже спокойно сидели на своих местах, однако уехали довольно далеко. Дело в том, что и ты, и я, и мячик двигались вместе с автобусом, то есть с его скоростью. Когда автобус затормозил, мячик просто продолжил это движение.
1: Он как будто ничего не понял. Автобус уже остановился, а мячик все еще едет.
0: Когда автобус снова тронулся, мячик вернулся к тебе все из-за той же инерции. Он как будто остался лежать на месте, а ты, сидя в кресле автобуса, его догнал.
1: Хорошо, что он ко мне вернулся. Теперь я на всякий случай буду держать его в руках. А то вдруг он из-за своей инерции еще куда-нибудь убежит.
0: Инерция есть не только у твоего мячика. Это свойство есть вообще у всего, что имеет массу. И чем больше масса, тем больше инерция.
1: А что такое масса?
0: Думаю, тебе пока достаточно знать, что масса тела – это количество вещества, которое в нем содержится.
1: Но ведь сразу не поймешь, много в теле вещества или мало.
0: С этим как раз нет сложностей. Чтобы узнать массу тела, его надо взвесить на весах. Весы – прибор, который специально создан, чтобы измерять массу.
1: Да я же их 100 раз видел! Вчера в магазине тетенька-продавец взвешивала на них мои любимые конфеты. Дядя Кузя, а меня тоже можно взвесить?
0: Разумеется. Вот взвесим чевостика и узнаем его массу.
1: Ха! Но если у меня есть масса, значит, инерция тоже есть?
0: Конечно.
1: А почему я эту инерцию не замечал?
0: Думаю, замечал. Просто не знал, что это она. Вспомни, когда автобус тронулся с места, тебя ненадолго прижало к спинке кресла.
1: Точно.
0: А когда автобус затормозил, тебя потянуло вперед. Ты даже немного наклонился. Это из-за того, что ты еще сохранял свою прежнюю скорость. Кстати, именно из-за инерции во время поездки в автобусе или другом транспорте лучше за что-нибудь держаться. А в автомобиле обязательно пристегиваться. Если не делать этого, то при резком торможении можно улететь вперед и очень сильно удариться.
1: Надо же! Оказывается, знать физику полезно, даже если просто решил прокатиться пару остановок. Интересное у нас путешествие.

0: путешествие. Если бы не оно, я и не догадался бы про инерцию.
1: Люди тоже не сразу узнали об этом свойстве. Впервые о том, что на свете есть инерция, написал в своей книге великий ученый-физик, англичанин Исаак Ньютон. Свое открытие он назвал «Первый закон механики» или «Закон инерции». А всего Ньютон открыл 3 закона механики.
0: Про первый мы узнали. А про что второй?
1: Второй закон Ньютона объясняет, какой силой надо подействовать на тело, которое лежит на месте или двигается с одинаковой, постоянной скоростью, чтобы оно получило ускорение. Иначе говоря, разогналось или наоборот, затормозилось.
0: А зачем это знать?
1: Это совершенно необходимое знание. Без него не разобраться, как должен работать мотор самолета, чтобы он взлетел, и не понять, как остановить корабль, который с большой скоростью плывет к причалу. Нужно все рассчитать заранее. И тут не обойтись без второго закона Ньютона.
0: И правда, второй закон Ньютона очень нужный. А третий?
1: Чивостик, мы приехали, так что о нем поговорим чуть позже. Не забудь мячик, мы выходим.
0: Ехали-ехали по городу, и вдруг заехали прямо в парк. Кругом высокие деревья, поют птицы. На зеленых газонах клумбы с разноцветными цветами. А под ногами ровная дорожка. Так и хочется по ней пробежаться.
1: Что за непоседа? Сразу же помчался.
0: Ой, караул! На меня кто-то напал!
1: Да нет же, Чивостик, не напал. Это обыкновенный жук. Он летел тебе навстречу, и вы столкнулись.
0: Ничего себе жук! Знаешь, как сильно он меня в лоб треснул?
1: Ты его точно так же треснул.
0: Да ну! Откуда ты знаешь?
1: Из третьего закона Ньютона. Действие всегда равно противодействию.
0: Что же это получается? Выходит, мы с жуком одинаково друг друга стукнули?
1: Да, только ты устоял на ногах, а жук свалился в траву.
0: Ага, не надо было на меня налетать. Ведь заранее было ясно, что я сильнее.
1: Ничего подобного. Заранее ясно не было. Физика учит, что судить о силе можно только тогда, когда она проявилась. А проявляется сила только при взаимодействии. Например, как это получилось у тебя с жуком. Ты с силой подействовал на жука, а жук на тебя.
0: Дядя Кузя, но тогда получается, что была не одна сила, а две.
1: Так и есть. Это очень важное следствие третьего закона Ньютона. Силы возникают только парами.
0: Понятно. Если ты кого-нибудь ударишь, не удивляйся, что тебе дадут сдачи.
1: Чивостик, хоть это и верное утверждение, но оно не имеет отношения к физике. В науке физики сила – это величина. Ее можно измерить и сказать, насколько сильно действуют на какое-нибудь тело другие тела. Никакие удары для этого не нужны. Тела могут вообще не прикасаться друг к другу. Сейчас мы проверим, как действует одна очень заметная сила. Твой мячик заскучал. Пора ему снова помочь нам изучать физику. Для этого тебе надо подбросить его вверх.
0: Это легко! Мячик, лети! Ух, еле поймал! Сейчас кину еще раз, прямо к облакам! Он снова вернулся ко мне в руки! Дядя Кузя, почему мяч, как я его не подбрасываю, всегда падает вниз?
1: Из-за силы земного притяжения. Она возвращает твой мяч, не дает ему улететь в космос. На Земле эта сила действует на все. Она удерживает на поверхности планеты нас, дома, деревья, огромные океаны и крошечные песчинки. И знаешь, это именно она заставляет падать вниз все, что мы бросаем.

0: читаем или роняем.
1: Так вот почему книжки с полки упали на пол. Из-за силы земного притяжения. Книжки вниз упали сразу. В чем тут дело? Не Юли, это все твои проказы, притяжение земли.
0: Вот ты и нашел ответ на еще один свой вопрос.
1: Здорово! Только у меня сразу же новый появился. Ты сказал, что все силы появляются парами. А как же сила земного притяжения? Она сама по себе?
0: Почему же? Сила земного притяжения тоже не действует в одиночку. Земля притягивает мячик, а он, в свою очередь, притягивает к себе землю.
1: Мой мяч? Целую землю?
0: Да, только притяжение мяча ни наша планета, ни мы с тобой не замечаем. Эта сила слишком мала.
1: Тогда откуда ты про нее знаешь?
0: Из закона всемирного тяготения. Его тоже открыл Ньютон. Существует легенда, что в этом ему помогло яблоко. Оно упало прямо на ученого, который сидел под яблоней. А он вместо того, чтобы рассердиться, задумался, почему это произошло.
1: И что же он надумал?
0: Великий физик предположил, что притягивается не только яблоко к земле, или она к нему. Друг другу притягивается вообще все на свете. Он назвал это открытие законом всемирного тяготения и решил найти способ, как подсчитать силу притяжения всего ко всему.
1: Неужели получилось?
0: Конечно. Оказалось, что чем больше масса двух тел, тем сильнее они притягиваются. При расчете силы такого притяжения эти две массы нужно перемножить.
1: Но у мячика масса совсем маленькая, он же легенький, а к земле притягивается очень сильно.
0: Не забывай, массу мячика надо умножить на массу второго тела, земли.
1: У целой земли масса ого-го какая!
0: Поэтому и сила притяжения получается не маленькая. Но она может меняться. Чем дальше два тела друг от друга, тем меньше они притягиваются. Поэтому наша Земля испытывает заметное притяжение не ко всем звездам, а только к самой близкой. Знаешь, как она называется?
1: Солнце! Я узнал, что оно звезда в нашем путешествии. Мы в нем знакомились с увлекательной астрономией. Еще ты в нем рассказывал, что наша планета вращается вокруг Солнца. И вокруг Земли тоже вращается. Только не планета, а спутник — Луна.
0: У тебя отличная память, Чевостик. А как ты думаешь, почему планеты не улетают от Солнца, а продолжают кружиться вокруг него? Что их держит?
1: Кажется, я могу ответить. Сила, которую открыл Ньютон?
0: Абсолютно правильно. Сила всемирного тяготения. А сейчас я познакомлю тебя с еще одной силой. Мы постоянно с ней встречаемся. Она называется сила веса или просто вес. Запомни, хотя вес и зависит от массы, но это разные вещи. Сила веса показывает, насколько сильно предмет действует на опору, на которой он располагается. Это легче понять на примере. Подставь ладошку.
1: Вот она!
0: Сейчас твоя ладонь станет опорой для камешка.
1: Ты просто положил его мне в руку.
0: И что ты чувствуешь?
1: Ничего особенного. Он немного давит на ладонь. Камешек совсем легкий.
0: Теперь возьмем другой камень. Он больше.
1: И держать его труднее. Он сильно давит на ладонь. Наверное, у него сила веса больше. Положу-ка я его на землю. Пусть он на нее своим весом давит. Дядя Кузя, а вон у того огромного серого камня, который лежит около клумбы, вес наверняка совсем большой. Я его не то что удержать, даже поднять не смогу.
0: Чевостик, а я знаю место, где ты с этим легко справишься.
1: Фантастика! Не верю! Неужели у меня получится? Что же это за удивительное место, где я сразу стану силачом? Давай туда перенесемся, хоть на минутку.
0: Уговорил. Правда, там нет воздуха. Нам придется ходить в специальных защитных костюмах, скафандрах. Но с время-скоком это не проблема. Нажимаю на кнопку доставки. Скафандры прибыли. Одеваемся. Надо надежно застегнуться. Готов? Старт!
1: Ничего себе! Дядя Кузя, тебя не узнать в скафандре. Ой, а где это мы? Над нами черное небо со звездами, под ногами серая земля.
0: Не земля, а луна.
1: Ух, и ничего себе! Мы на Луне! Какой же молодец наш времяскок!
2: Чевостик, вот это прыжки!
1: Это я от радости! Хотел немножко подпрыгнуть, а получилось высоко-превысоко! Я даже не представлял, что умею так хорошо прыгать! Здорово! Еще разок прыгну! Ух! Дядя Кузя, впереди лежит подходящий камень! Он даже больше того, земного! Сейчас я и к нему допрыгаю! Это у меня получается лучше, чем у любого кенгуру! Раз прыжок! Два прыжок! И я у камня! Сейчас проверим, правда ли я смогу его поднять! Ого! Получилось!
0: Молодчина!
1: Здесь все так легко удается! Интересно, почему?
0: Мы на Луне. Она легче Земли, поэтому сила лунного притяжения примерно в 6 раз меньше земного. Из-за этого и сила веса на Луне в 6 раз меньше, чем на нашей планете. Поэтому предметы с одинаковой массой имеют разный вес или силу веса на Земле и на Луне.
1: Прыгнуть можно высоко, бросить можно далеко. Камень, дерево и жесть легче на Луне раз в 6. Но мне все равно хочется вернуться на Землю, ведь она наша родная планета.
0: Возвращаемся.
1: Все осталось так, как будто мы никуда не улетали. На дорожке лежит мой мячик. Дядя Кузя, скафандры здесь уже не помогают, а мешают.
0: Пора их снять. Время скок отправит их на место. А мы с тобой пойдем к озеру. Там отыщется ответ на еще один твой вопрос.
1: Вот мы и дошли. У песчаного берега плещется водичка. А что это за деревянный дом?
0: Лодочная станция.
1: А вот и лодки качаются у мостика. Давай прокатимся на вон той, синий.
0: Хорошо, но для этого мне нужно приладить весла. Одно, за ним второе. Теперь порядок, можно плыть. Чевостик, ты где? Вот неслух, убежал к воде. Чевост, разве ты не знаешь, что детям нельзя лезть в воду одним, без взрослых?
1: Знаю, конечно, но я ни в какую воду не залезал. Я только мячик хотел помыть. Думал, окуну его в озеро, и готово. Но как я ни старался, ничего не получилось. Мячик даже наполовину не уходит под воду. Какая-то сила его не пускает, выталкивает на поверхность.
0: Все верно. Твой мячик выталкивает из воды сила, которую так и называют. Выталкивающая. Или Архимедова сила. Второе название ей дали в честь Архимеда, древнегреческого ученого, который ее открыл. В нашем путешествии в Древнюю Грецию я уже рассказывал тебе об этом, но на всякий случай повторю еще раз. Архимед понял, что на тело, погруженное в воду, действует выталкивающая сила. Она направлена вверх, а величина этой силы равна силе веса воды, которую это тело вытеснило.
1: Так, может, это это же сила,

0: на воде держит?
1: Правильная догадка. Лодка вытеснила много воды. Ее дно и бока довольно глубоко ушли в воду. Если заполнить водой всю погруженную часть лодки, получится большой вес. Выталкивающая или Архимедова сила равна силе этого веса.
0: Она тоже не маленькая.
1: И больше силы веса самой лодки.
0: Поэтому лодка и не тонет. Архимедова сила ее из воды выталкивает. С лодкой все понятно. А вот с камешками не очень. Я бросил один в воду, и он сразу утонул. И этот тоже. И этот. Дядя Кузя, почему же на камень не действует выталкивающая сила?
1: Очень даже действует. Но она равна весу воды, вытесненной камешком. А сколько он ее может вытеснить?
0: Совсем чуть-чуть. Он же маленький.
1: Но тяжелый. Его собственная сила веса не так уж мала. И она точно больше силы веса, вытесненной воды. Поэтому камешек и уходит на дно.
0: Он тонет, а лодка плавает. А откуда берется радуга? И почему она такая разноцветная?
1: О, эта загадка занимала людей очень долго, пока однажды ее не разгадал все тот же Ньютон.
0: И какая же разгадка у секрета радуги? Что он открыл?
1: Ученый проделал простой опыт и узнал, что обычный белый солнечный свет на самом деле состоит из разных цветов. В своем опыте Ньютон поставил на пути узкого солнечного луча прозрачную призму.
0: А что это? На что она похожа?
1: На треугольник, который вырезали из толстого стекла. Настолько толстого, что если этот треугольник поставить на одну из сторон, он будет стоять. Ньютон расположил стеклянную призму на столе, напротив окна. На противоположную стену он прикрепил лист бумаги.
0: И что было дальше?
1: Из окна, прямо на призму, упал тонкий луч солнца. Но удивительное дело! Пройдя сквозь прозрачную призму, белый солнечный свет стал разноцветным. Когда он попал на бумагу, ученый увидел на ней разноцветный прямоугольник.
0: А какие цвета в нем были?
1: Самые разные. Они переходили один в другой. Ньютон выделил 7 основных цветов, на которые распался белый свет. Красный, потом оранжевый, за ним желтый, зеленый, голубой, синий и в самом конце фиолетовый. Эту последовательность цветов ученый назвал спектр.
0: А цвета в спектре идут совсем как в радуге. Вверху у нее красная дуга, внизу, ближе к земле, фиолетовая, а между ними все остальные цвета. Дядя Кузя, но откуда же все-таки берется радуга? Мне кажется, она как-то связана с дождем.
1: Не обязательно. Радуга может появиться около фонтана, водопада или твоей лейки, когда ты поливаешь цветы или грядку. Для нее нужны маленькие капли воды, которые висят в воздухе. А еще для радуги нужно солнце. Когда его лучи проходят через водяные капли, каждая капелька действует как призма в опыте Ньютона.
0: Так вот в чем дело! А у меня про радугу стихотворение сочинилось. Только не физическое, а фруктовое. Радуга-тарелка. На тарелке ждут разные фрукты. Здесь их целый сад. Красная клубника, оранжевый грейпфрут, желтая дыня, зеленый виноград, голубая голубика, синяя черника, фиолетовая слива. Да чего красиво!

0: детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам крутится.
0: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
3: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
4: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
3: 0+. Реклама.
5: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
3: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
9: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
10: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
11: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
12: Мама!
13: Папа!
12: Бабушка!
13: Дедушка!
12: Поставь мне, пожалуйста,

0: сказку.
1: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
2: Мой друг из дома не выходит, не разъезжает по стране, но все, что в мире происходит, он раньше всех расскажет мне. Назови-ка его.
3: В эфире детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
5: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
4: А знаете ли вы, что...
5: Осьминогам снятся сны. Это выяснили бразильские ученые. Они долго наблюдали за сном четырех головоногих из аквариума. Включали им видео с плавающим крабом и постукивали молотком по аквариуму. Подопытные не реагировали, значит, крепко спали. Выяснилось, что у осьминогов, как и у людей, есть фазы медленного и быстрого сна. Они чередуются. А сны им, если и снятся, то очень простые. Они помогают подводным обитателям упорядочивать воспоминания. Запомнить, например, где плавают хищники, а где есть много вкусняшек.
4: А знаете ли вы, что...
5: Из петухов получаются отличные сторожа. Один петух, живущий в Америке, решил, что он собака. Зовут его Фред. И он с удовольствием охраняет дом своих хозяев. Узнали они об этом, посмотрев записи с камер видеонаблюдения. Петух Фред гнался за курьером с посылками, запугивал почтальона, соседей и прохожих, охраняя хозяйскую территорию. Пернатый охранник пытался прогнать любого человека, который приближался к дверям. При этом с хозяевами и другими домашними питомцами само очарование.
4: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
4: А знаете ли вы, что...
5: Помидоры, оказывается, умеют подавать сигнал бедствия. Когда в их сочные плоды и листья вгрызаются вредители, растение выделяет особое летучее вещество. Оно привлекает ос. Насекомые слетаются на запах и откладывают яйца в теле гусениц обидчиц, которые затем погибают. Недавно ученые выяснили, что хитрые червячки научились заглушать крики о помощи томатов. Они смазывают овощ своей слюной, и она не дает выделяться летучему веществу. Так что сеньор помидор не может позвать на помощь ос, которые отомстят гусеницам. Такой вот овощной детектив. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
4: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: Ачи! Ачи! Веснушка, спасай! Тополиный пух атакует мою крышечку.
1: А я его ловлю и загадываю желание.
0: Какое желание? Чтобы он кончился?
1: Ну не будь занудой. Посмотри, как красиво пух кружится. Как снег летом.
2: Лето на детском радио.

0: Аж книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, девочки! А также их родители, бабушки и дедушки. С вами снова я, книжный червячок. Вот уже и последний летний месяц вступил в свои права. Надеюсь, каникулы проходят на отлично. Вы многому научились, многое узнали, а читать случайно не разучились? Уверен, что нет. Ведь вокруг так много интересных книг. Да и на моей книжной полке их тоже немало. Самых разных. Про путешествия и приключения, про тайны и расследования, про природу и про космос. И, конечно, про сказки.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Признаться, люблю я эти волшебные истории. К тому же, они всегда с хорошим концом. Какие бы ужасные препятствия не приходилось преодолевать героям, какие бы опасности их не подстерегали, но в конце всегда все разрешается благополучно. Вот и девочке Соне Андреевой из книжки Светланы Кузнецовой «Лавка снов» пришлось пережить немало удивительных и даже опасных приключений, прежде чем она, наконец, осуществила свою самую заветную.

0: заветную мечту. А было это очень и очень непросто. Дело в том, что Соня очень любила музыку с самого раннего детства. Сначала просто пела все подряд, а потом постепенно начала сочинять песни и стихи. И у нее здорово получалось. Ее очень поддерживали все ее друзья и одноклассники. Но потом так случилось, что их семья переехала в другой район города. Соня пошла в другую школу, и вот тут-то начались проблемы. Ну никак не удавалось ей подружиться с ребятами. А еще вредная отличница Лера все время задирала ее и без конца напоминала о неудачном Сонином выступлении, которое случилось 1 сентября. Но что самое плохое, родители тоже не очень-то верили в Сонин талант. Мама даже говорила, что вполне можно прожить и без пения. Есть же, наконец, много других прекрасных занятий: танцы, рисование, спорт. Но Соня хотела только одного – петь. И вот однажды она совершенно неожиданно для себя попала в удивительное место – волшебную лавку снов.
1: Она оказалась перед прилавком магазина. За массивным кассовым аппаратом стояла девушка в строгих очках. Полки позади прилавка были заставлены разноцветными коробочками, вокруг которых летали светлячки. Возле прилавка ходили мальчики и девочки, одетые в пижамы и тапочки. Соня оглядела себя. Она сама оказалась в пижаме, в которой уснула. «Вот чудеса!» «Странно. Где это я?» Соня осмотрелась по сторонам. С потолка свисали ночники и светильники всех видов. Плетеные из ивовых прутьев в форме полукруга, стеклянные в форме шаров и звезд, металлические и глиняные с резными узорами в форме квадратов и овалов, обыкновенные лампочки на длинных шнурах, светильники с разноцветными стеклышками и множество других. И все они мирно соседствовали, создавая теплый и обволакивающий свет. А с центра потолка свисал гигантский ловец снов из макраме и со светящимся шаром внутри. Шар переливался голубовато-малиновым светом. Вдоль стен лежали подушки, и среди них плюшевый мишка размером с Сонин шкаф. «Как тут красиво!» — подумала Соня.
2: «Проходи, не занимай очередь, если тебе не нужен сон!» — сказал мальчик с маленьким плюшевым мишкой в руках.
1: «Сон?» Соня открыла рот от удивления. «Девочка, что тебе?» Кассир смотрела на нее поверх очков.
2: «Тебе уже выделили сон на сегодня?»
1: «Мне, Соня задумчиво посмотрела вверх.
2: «Так, очередь не задерживай. Мне следующий сон подавать», — кассирша нахмурилась. «Проходи в свою комнату снов».
3: «Если будет такой же сон, как вчера, я отказываюсь засыпать», — выпалила Соня.
2: «У тебя есть сновики?»
3: «Нет».
2: «Тогда следующий.
3: Я никуда не уйду и буду стоять здесь хоть всю ночь!»
1: Неожиданно для самой себя Соня заупрямилась.
4: «Как это не уйдешь?»
1: Очки кассирши прыгнули выше бровей.
3: «Так!»
1: — Соня топнула ногой.
3: «Тс-тс! Иди сюда!»
1: Услышала она громкий шепот. Девочка посмотрела по сторонам и никого не увидела. Тут ее кто-то тронул за ногу, и Соня аж подпрыгнула на месте. Из-под прилавка показалась голова мальчика с карамельными кудрями.
3: «Полезай сюда!»
0: Вот так Соня познакомилась со своим новым другом. Его звали Лука. Он хорошо ориентировался в лавке снов и многое рассказал Соне и о снах, и о том, что, оказывается, в лавке снов за монетки сноврики можно купить любой сон. Сон приключения, сон воспоминания, сон мечту. А Соня призналась, ее мечта — петь на сцене. Но ей часто снится один и тот же страшный сон. Стоит ей выйти на сцену, как ее начинает преследовать огромный чудовищный паук. Она оцепенеет от страха, голос пропадает, и песня обрывается. Лука решил помочь девочке, а для этого нужно набраться храбрости, вернуться в тот страшный сон и победить паука. тому же

0: удивительным образом события в стране сновидений переплетались с теми, что происходили наяву. И оттого, удастся ли Соне победить страшного паука из ее сна, напрямую зависела ее победа в городском вокальном конкурсе. Не буду раскрывать всех подробностей, скажу лишь, что Соня оказалась храброй, доброй и умной девочкой. И эти качества ей очень помогли. А что случилось с ней и ее друзьями наяву и во сне, об этом очень подробно и увлекательно рассказано в книге Светланы Кузнецовой «Лавка снов». Ее выпустило издательство АСТ для младшего школьного возраста.
1: Книжный червячок.
0: А вы замечали, что летом очень хорошо спится? И сны красивые снятся. И даже солнце, которое встает очень рано, этому не мешает. Или это только у меня? А у вас бывают особые летние сны? А может быть, ваши сны волшебные и что-то вам подсказывают? Поговорим об этом в следующий раз. А пока побегу к ребятам. У нас велопробег начинается. До встречи, ваш неутомимый книжный червячок.
2: В книжном мире маячок.
3: Ваш книжный? Книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.

светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 5 августа с 18.30 до 19.00, 8 августа с 12.05 до 12.35. 6+.

0: Как поют ведущие детского радио?
1: Детское радио, радио, радио, я. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: Ноль плюс. Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
4: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард.
5: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Слушаю.
7: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
6: Что случилось, Добрыня?
7: Чудо-юдо сказки портит.
6: Это чудо-юдо, который из былин?
7: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
8: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
9: ОГПМ радио. ОГРН 14 77 47 24 55 55. Город Москва 6+.
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8 495 921 40 41.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Привет, ребята, Катя Знайкина на связи. И я знаю, что чтение делает мир интереснее. Представляете, самый толстый читательский дневник в мире принадлежит девочке из Австралии. За одно лето она...

0: разобьюсь.
1: Мы на стадион ходили. Сколько же там было людей? Много-премного. Наверное, весь город собрался и пришел на футбольный матч.
2: Нет, на нашем маленьком стадионе умещается не больше 2000 зрителей. А там не поместятся даже все жители нашего района, если вдруг решат туда прийти одновременно. А столица нашей страны, Москва, самый большой город в нашем государстве. В нем живет почти 11 миллионов жителей. Так что много-премного людей, которых ты видел, всего лишь небольшая часть горожан.
1: А сколько людей живет в нашей стране? Наверное, больше, чем во всех остальных, потому что наша страна самая большая.
2: Да, Россия самая большая по территории страна. Но людей в ней живет не так много, как кажется. Примерно 142 миллиона человек.
1: А разве это мало?
2: Ну, есть страны, у которой гораздо меньше России по размеру, а количество жителей в них в несколько раз больше, чем у нас. А больше всего людей живет в Китае. Почти 1,5 миллиарда человек, представляешь? А теперь посмотри-ка на карту, ну-ка глянь. Территория Китая в 2 раза что меньше нашей России. Еще одно государство-рекордсмен по количеству жителей – Индия. В ней проживает больше 1 миллиарда человек. Хотя по площади она примерно равна нашей Якутии, одной из областей России. А между тем население Индии составляет 1/6 часть всего населения Земли. О как!
1: А сколько всего людей живет на Земле?
2: Всего на Земле живет примерно 6 800 000 000 человек.
1: А почему примерно?
2: Ну, потому что точно посчитать невозможно. Количество землян все время меняется. Каждую секунду в мире рождаются 4 человека, представь себе. А умирают 2.
1: Значит, население Земли увеличивается?
2: Да, конечно. Особенно в последние 2 столетия увеличивается очень быстрыми темпами. Ученые рассчитали, что летом 2012 года родится 7-миллиардный житель нашей планеты. А к середине нынешнего века количество людей достигнет 10 миллиардов человек. Конечно, это все только прогнозы. А как оно будет на самом деле, как говорится, поживем. Увидим.
3: Детское радио.
4: Детское радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Привет! Меня зовут Катя Знайкина. Каникулы созданы не для того, чтобы отдыхать, но и для того, чтобы совершать маленькие открытия. Узнайте сегодня что-то новое. Почему трава зеленая? Или куда прячется солнце ночью? Развивайтесь и наслаждайтесь.
0: Лето!
1: Лето на детском радио.

бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стука.

0: Это на детском радио.
1: Привет, ребята! Это Кирилл Раскаскин. Лето дарит нам столько возможностей. Можно купаться, загорать, гулять до вечера. Уверен, вы пользуетесь каждой минутой, чтобы реализовать все свои планы. Всем отличных каникул!

0: до нас.
1: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
2: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
3: мультики!
2: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
4: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Реклама.
6: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
5: Подробности на сайте robostancia.rf.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
9: по щучьему велению, по моему хотению.
8: Только волшебные слова другие.
9: Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио.
8: И все.
7: Ноль плюс.

Рядом, а не видно. Без языка, а слышно. Говорит, поет, скучать не дает. Назови-ка его!

0: ефірі Дітське радіо. Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Существуют автомойки для кошек. Школьница из Благовещенска Софья Кукушкина разработала и собрала аппарат «Кошка-мойка 3000». Это небольшой прямоугольный контейнер с дырочками. Он состоит из трех отсеков. Первый – это помывочная. Здесь на разных уровнях прикреплены несколько мочалок. Их надо намочить, а потом нанести на них шампунь. В помывочной домашний любимец намыливается. Далее попадает во второй отсек – смывочную. Здесь душем животного смывает пену. После этого кошка попадает в сушильный отсек с полотенцами, через которые проходит и сама вытирается. У юной изобретательницы есть кошка Мия, породы канадский сфинкс. Мыть ее очень сложно, поэтому девочка и придумала для своей любимицы кошка-мойку. И даже сняла на видео, как она работает.
2: А знаете ли вы, что...
3: Скоро люди смогут быть в двух местах сразу. Как это сделать, придумали японские инженеры. Они создали робота, точную копию одного из министров своей страны. Министра зовут Таро Кано. Он занимается реформами, и у него много совещаний. Некоторые приходится пропускать, потому что не успевает доехать. Теперь за него сможет провести встречу его робокопия. Она похожа на министра, как две капли воды. Умеет общаться. Министр будет управлять ей дистанционно. Ученые считают, что в будущем такие роботы-двойники станут обычным делом. И тогда люди смогут успевать все.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Первая игрушка на Марсе будет тюлень. Японские инженеры создали домашнего питомца для космонавтов. Это робот-тюлень по имени Паро. Он, как две капли воды, похож на детеныша гренландского тюленя. Небольшой, пушистый, с огромными милыми глазами. Умеет бесшумно двигать телом и мурчать. Его можно и нужно гладить, и даже кормить. Этого робота сделали много лет назад для детей и взрослых, которым приходится много времени проводить в больницах, чтобы не скучали. Роботи-лени отлично развлекали больших и маленьких пациентов. Теперь отправятся к звездам, чтобы космонавтам было не так грустно в долгих полетах. Одно только путешествие на Марс продлится 6 месяцев, а работа на планете займет 2 года. Так что железный питомец очень пригодится людям и, возможно, станет первой игрушкой на Марсе. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: Это на детском радио.
1: Друзья, вы слушаете детское радио. Это я, почтальон дядь Саша. Сегодня у нас для вас море хороших песен и океан интересных программ.
2: Лето на детском радио.

0: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.
1: История о том, почему часы на руке носят.
2: На центральной площади одного современного города стояла старая башня с часами. По ним уже давно не сверяли время. Горожане смотрели на свои наручные часы и никогда не глядели на башню. Потому глава города приказал снести башню за ненадобностью. Дом, дом, дом. Пробило 7 утра на башенных часах, когда юноша-рабочий поднимался по винтовой лестнице с инструментом, чтобы начать рушить здание.
3: «Это похоже на часовой механизм», –
2: произнес рабочий, отворяя двери, перешагивая через порог. Перед ним крутились и постукивали сияющие шестеренки огромных.

0: огромного размера.
1: Не так-то просто будет их сломать.
2: Хочешь сломать мои часы?
0: Послышался хриплый голос. Сквозь крутящиеся механизмы навстречу юноше пробирался маленький хмурый старичок с длинной седой бородой.
2: Я часовщик. Живу здесь 300 с лишним лет. Выполняю важную работу. Ежедневно в полночь завожу часы. Потому они всегда показывают точное время.
1: Но никто из горожан давно уже не смотрит на башню. Все люди ходят с опущенными вниз головами и глядят на свои наручные часы.
0: Сказал юноша рабочий.
2: А ведь наручные часы придумал я. Неужели из-за них люди перестали смотреть вверх?
0: С огорчением произнес старичок. Юноша с интересом взглянул на часовщика.
2: Вижу, ты удивлен. Так вот, 300 лет назад ко мне в часовую мастерскую заглянул один граф.
0: Начал рассказ старик.
2: Он попросил сделать браслет с часами, украшенными бриллиантами.
1: Получается, тогда еще никто не знал, что такое наручные часы?
0: Удивился юноша.
2: Да, когда я изготовил тот подарок, он был назван браслетом. Королева впоследствии носила его как украшение, а не как прибор для измерения времени.
1: А мужчины не надевали такие браслеты?
2: Уж лучше наденем юбки, чем наручные часы, говорили они.
0: Часовщик заметил, что юноше интересен рассказ, сел рядом и продолжил.
2: Королеве понравился подарок, изготовленный мной. Она предложила мне стать главным часовщиком, и я стал обслуживать башенные часы. Тогда все люди сверяли по ним время.
1: А потом?
2: Многие дамы вслед за королевой начали носить такое украшение. Браслет с часами подходил под любой наряд. Можно было надевать часы каждый день.
1: А мужчинам понравились браслеты?
2: Нет, у них были карманные часы. Маленький циферблат на цепочке под красивой резной крышкой.
1: А зачем часам крышка?
2: Чтобы не разбить стекло. Это позже я придумал защищать циферблат прочным пластиком и отказался от крышек. Раньше часы носили в кармане. Это было неудобно. Если мужчине приходилось принимать участие в сражении во время войны, совершенно невозможно было понять, который час. А это бывало очень важно.
1: Тогда мужчины и стали носить часы на руке?
0: Спросил юноша.
2: Да. Военные обратились ко мне и попросили сделать такие часы, которые можно было бы носить на руке.
1: Часы перестали быть украшением.
0: Продолжал задавать вопросы юноша.
2: Да, мужские браслеты были сделаны из кожи и из металла. Спустя несколько лет часы стали частью ежедневного костюма и у мужчин, и у женщин. Их уже не клали в карман.
0: Ответил старый часовщик. Пока часовщик рассказывал, в комнату заглянул второй рабочий.
3: Мы тебя заждались.
0: Обратился он к юноше.
3: Пора сносить башню. Ой, а это кто?
1: Это часовщик.
0: Ответил юноша.
1: Тот самый, который придумал наручные часы. Он тут живет. Скорее беги к главе города и скажи, что башню нельзя разрушать.
2: Нельзя! Конечно, нельзя!
0: Обрадовался старичок. И башню не снесли, а у горожан появилась традиция каждый день приходить к башне и проверять точность своих наручных часов, глядя на большие башенные часы. Иногда бывает очень полезно просто остановиться, поднять голову и взглянуть вверх.
4: Сказки из платяного шкафа.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
4: Детское радио. Детское радио.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 5 августа с 7.05 до 7.35. 6+.

0: придумать, что подарить.
1: У меня такая же проблема, Мария Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
1: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
1: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
5: Реклама.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
5: Реклама.
10: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа» 6+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
11: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
12: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
11: А еще в Челябинске, Воронеже

0: Лето на детском радио.
1: Здравствуйте, меня зовут Катя Знайкина. И я точно знаю, что летние прогулки можно превратить в сбор настоящих сокровищ. Шишки, красивые камушки, необычные листочки. Все это кусочки лета, которые можно сохранить. Отправляйтесь на прогулку вместе с родными, и так она станет еще теплее.

0: наши имена.
1: Кипятош, а ты не знаешь, почему у некоторых имен сокращение вообще не похоже на полную форму? Вот, например, Евгений и Евгения. А при чем тут Женя?
2: Да уж, можно было бы попросту звать их гениями.
1: Нет, это имя совсем другое значит. Я знаю, что Евгений в переводе с греческого означает «благородный». Смотри, в словаре имен у него столько разных вариантов. По-английски «Юджин», по-немецки «Ойген».
2: А по-французски «Эжен». Это я и без словаря знаю.
1: Ой-ой-ой, умный какой. А между прочим, в словаре написано, что русская «Женя» как раз от французского «Эжена» происходит. Только как так, не пойму.
2: Все очень логично. Имя Евгений стало у нас популярным в 19 веке, когда большинство образованных людей в России предпочитало говорить не на русском, а на французском языке. Тогда как раз было модно изменять имена на французский манер. Вот и стали Евгении Эженами.
1: От Эжена один шаг к Жене.
2: Верно.
1: Получается, что имя Евгений из греческого языка, а Женя из французского. Забавно.
2: Более забавно, Веснушка, когда нам на детское радио кто-то звонит, представляется Женя. И ты сидишь, думаешь, непонятно, то ли это мальчик, то ли девочка.
1: Это точно. Не зря сказка «Цветик-семицветик», помнишь, как начинается? Жила девочка Женя. Вот сразу все понятно.
2: Кстати, о сказках. Много их придумал писатель Евгений Шварц. И именно по его сценарию поставлен фильм «Золушка». А в фильме «Обыкновенное чудо», также снятом по книге Евгения Шварца, играл другой знаменитый Евгений. Актер Евгений.

0: Евгений Леонов.
1: Я считаю, что это имя вообще помогает достигать больших успехов. Вот, например, Евгения Канаева. Спортсменка, художественная гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка. Есть еще прекрасная фигуристка Евгения Медведева, тоже чемпионка.
0: Да, удивительное имя. Евгений и Евгения. Уверен, оно делает человека, который его носит, благороднее.
2: Что значит «наши имена»?

0: Детское радио.
1: Детское радио.
0: Детское радио.
2: Лето мы всегда так ждем, чтобы мокнуть под дождем, чтобы от комаров бежать, от пыльцы свой нос спасать, чтобы на солнце обгореть, а потом лежать сопеть. Но ведь, несмотря на это, все мы без ума от лета. Доброго летнего дня всем, кто слушает детское радио, и большой привет от меня, почтальона, дяди Саши.
3: Лето. Лето на детском радио.

0: стороне весь ножка, обгоняю всех. Крутые колеса! Вау-вау-вау-вау!
1: Кипятоша, вообще-то у тебя нет колес, ты чайник!
0: Я себе воображаю, что я еду на крутом велике! Мяу!
1: Ну тогда включай песню «Ветра в ушах». Педали крутим, слушаем!

0: Реклама.
1: Когда овцы разбегаются, им нужен пастух.
2: От создателей «Зверополис» и «Ледниковый период».
3: Ты бросил мне вызов!
4: Я пастух и присмотрю за своими овцами.
2: «Храбрый Давид». Уже в кино. 6+.
0: Реклама.
5: Проведи лето активно. 7 августа детский забег «Star Kids» на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и «Iron Star Москва 2-2-6». В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте iron-star.com. 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
7: Но, папа, это же детское радио.
8: Детское радио. Вместе веселее.

0: над лесами, над полями. Кто спешит навстречу с вами? Весело летит сигнал, даже ветер не догнал. Назови-ка его.
1: Увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно. Все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Сыр – не самая любимая еда мышей. В мультиках про Тома и Джерри, Чипа и Дейла есть мыши, которые очень любят сыр. Но все это, как оказалось, выдумка мультипликаторов. Ученые выяснили, что грызуны на самом деле спокойно относятся к этому продукту. Главное лакомство для них – арахисовое масло. В нем очень много белка и жира, и у него сильный запах. Все это очень привлекает мышек. Специалисты по борьбе с вредителями даже советуют использовать арахисовое масло в качестве приманки в мышеловках. Почему же тогда все думают, что мыши без ума от сыра? Возможно, люди так решили в старину. Тогда сыр хранили на открытых полках. Домашние мыши могли до него легко добраться и не раз попадались хозяевам на глаза.
1: А знаете ли вы, что...
2: Тигры, как и люди, бывают нежными, хитрыми и гордыми. Ученые долго наблюдали за амурскими тиграми в одном из заповедников Китая. Смотрители и ветеринаров, которые работают с дикими кошками, попросили подробно рассказать о своих подопечных. Выяснилось, что у каждого полосатого зверя свой характер. Тигры бывают как дикими и свирепыми, так и нежными и любвеобильными. И мягкость не мешает им жить нормальной тигриной жизнью. Они отлично чувствуют себя в зверином коллективе, успешно совмещая охоту и заботу о детенышах.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Слоны отлично играют в футбол. В индийском городе Мангалор живет самый необычный футболист на планете. Это слон по кличке Махалакшми. Он с легкостью отбивает мяч и хоботом, и ногой. И с удовольствием играет с детьми в футбол. Слону сейчас 33 года. По человеческим меркам он молодой мужчина. Серый гигант живет при индуистском храме, куда его привезли малышом. Слоненок был резвым и активным, поэтому его обучали спортивным играм. Теперь он отлично играет. У него много поклонников. Туристы со всего света приезжают посмотреть на футболиста-гиганта. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Мальчишки и девчонки, вы слушаете детское радио. И с вами Кирилл Раскаскин. Ребята, а вы замечали, как лето пахнет? Оно благоухает мятой, скошенной травой, речной водой. Вдыхая эти ароматы, вы становитесь бодрее, сильнее, да что там, счастливее. И это прекрасно.
0: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.

0: истории.
1: Папина машина.
2: Эй, скрипачка, я ж серьезно. Я и жениться смогу. Тебя как зовут-то?
3: Мальчик, отстань, пожалуйста.
2: Слушай, а в кино сходим? Боевик, драки.
3: Очень интересно.
2: А на Ванессу Мэй хочешь? Тоже со скрипочкой ходит, как и ты. В Москву опять приезжает. Я могу билет достать. Да я вообще все могу. Со мной дружить надо. Понятно?
3: Надо больно.
2: А в боулинг хочешь?
3: Мальчик.
4: Дорогие покупатели, сегодня наш супермаркет приятно удивит нас своей.
2: Кабриолет. Ну, машину с открытым верхом. Папаня за продуктами прикатил. А скоро моя очередь рулить. Телефончик дай, я тебя до школы подброшу. Девчонки в классе обзавидуются.
3: Прямо до школы?
2: А то! А тебя как зовут-то?
3: Наташа.
2: Пойдем, у машины нашей тебя щелкну. Подружкам покажешь. А теперь ты меня. Я вот так облокочусь. Теперь вот так. А давай-ка я за руль запрыгну.
5: Ой! Ты, Шкет, ты что здесь отираешься? Ты что, навалячил хорошенько?
2: Ой, больно ухо! Больно как! Не выкручивай, папочка! Папа!
5: Чё ты несёшь, идиот?
2: Пожалуйста, пожалуйста, скажите, что я ваш сын.
5: Пинка получи, катись к чёрту, сынок.
2: Ой, слышала, как батя мне? Иди к черту, сынок. Ну ничего, скоро моя очередь рулить. Ну что, телефончик оставишь?
3: Мальчик, отстань, пожалуйста.
2: Ты чего? Все, сначала, что ли, начинать? Ну, хорошо, сначала. Я серьезно, я и жениться могу.
3: Машина, конечно, красивая, но папа твой... Просто садись, самый настоящий. И не надо на мне жениться. Я такой семейки буду подальше держаться.
0: Веселые. Веселые истории.
6: Детское радио.
0: Детское радио. Детское радио.

0: Лето на детском радио.
1: Привет, дорогие наши радиослушатели. Меня зовут дядя Саша. Я ведущий программы «Уроки любопытства», которая выходит в эфир по выходным в учебном году. А сейчас у программы каникулы, как и у вас, ребятки, но детское радио продолжает работу. Говорим мы сегодня на разные темы. Весело общаемся и вместе проводим время. Считайте, что летом детское радио работает как лагерь выходного дня –

0: пятница.
1: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
2: «Что под нами?» Под ногами. Реклама.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Человек на 90% состоит из воды.
2: Это взрослый. А ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
1: А почему?
2: А потому что он слушает...
3: Детское радио.
1: Не торопись взрослеть.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Вы слушаете детское радио, и с вами Кирилл Раскаскин. Лето в самом разгаре. Друзья, надеюсь, вы уже успели покататься на аттракционах, сходить в поход, наесться ягод и фруктов. А если еще нет, все впереди.

0: Гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Тихон, чего ты там гремишь? Сейчас не время мыть посуду.
4: Вода из крана куда-то подевалась. Ее там, Рыжик, совсем не осталось. Я кран-то открыл, а воды и след простыл.
3: Идут ремонтные работы. Объявление же висело на подъезде. Сегодня воды не будет 2 часа.
4: Эх, понятно. Ну что, пока ремонтируют, посидим отдохнем. Помедитируем. Помечтаем немножко. Я о грибах, а ты о рыбешке.
3: А вот и нет. Я мечтаю о морском путешествии. Корабль, паруса, мачты, кругом вода. А я на капитанском мостике командую лево руля, право руля.
4: Красивая мечта.

0: Недооценил я кота.
1: Поэтому я уже и учусь плавать. Но пока, правда, по книжкам. Изучаю, как надо лапами перебирать в воде и куда морду поворачивать, чтобы вода в нос не попадала.
0: Слава по всей планете у тебя пойдет. Еще бы. Первый в мире водоплавающий кот.
1: Да-да-да-да-да. И вот мы идем на корабле через какой-нибудь пролив. Волна разгулялась, кругом скалы, ветер бушует. А нам, морским котам, все нипочем.
2: Тихон, что это за звук?
0: И это шумит океан мировой. По нему плывем сейчас мы с тобой.
2: Ты что, Тихон, какой океан? Ты на кухне кран не закрыл.
0: А чего закрывать? Воды ж не видать.
1: Водопроводный кран нужно закрывать в любом случае. Даже если из него и не течет вода. Обязательно! Быстрей на кухню!
0: Да тут волны океанские, да морские бризы. Как бы не затопить соседей, что снизу?
1: Надо срочно закрыть кран, чтобы перекрыть воду.
0: Я в этот океан не ногой. Я гном сухопутный, а не морской.
1: Эх, была не была.
0: Как-то плохо ты постарался. И секунды в воде не продержался.
1: Так, конечно, она холодная.
0: Занять плаванием пока без результата. Да, плаваешь ты, я гляжу, плоховато.
1: А я тогда возьму пустой таз. Он будет отлично держаться на воде.
0: Это будет наша лодка. Как ты ей управляешь ловко.
1: А для весла подойдет кухонная лопатка. Эх, развернись, морская душа! Лево руля! Все, Тихон. Я больше не домашний рыжик. Я теперь рыжий пират. Право руля! Забрасывай веревку на кран!
0: Эх, рыжик, то есть пират. Ну и ловок ты, брат. Бери на абордаж и на таран. Сильней закручивай этот кран.
1: Готово. Проблему решили. Осталось теперь воду собрать. Вот тебе, Тихон, половник, а я ложкой буду. Тут работы на пару часов.
0: Если в одиночку убирать, то часов не сосчитать. А мы справимся вскоре. Нас же с тобой двое. Воду вмиг соберут вокруг гном лесной и кот его друг.
1: Ой, горячо.
0: Смотри-ка, о, горячая вода. Давай-ка посуду сюда. Ты по кухне в тазу будешь плыть, а я буду посуду мыть.
1: Тебе лишь бы чистоту наводить. Эх, неромантичный ты, Тихон. Кстати, я ведь не спросил, ты-то о чем мечтаешь?
0: Мечтаю возле камина сидеть, сушить башмаки и на пламя смотреть. Пить чаек, играть в слова, слушать, как трещат дрова.
1: Ну, Тихон, тогда уж мечтай современней. В 21 веке домашние камины работают не на дровах, а на газе. Во-первых, это экологично. Нет дыма и копоти. Во-вторых, представь, сколько ты ценной древесины сбережешь. В-третьих, камин на газе гораздо безопаснее, чем на дровах.
0: Да, огонь просто так не шутит. Только откуда в камине топливо будет?
1: Камин подключат к газовой трубе, как и кухонную плиту. И будет в нем топливо непрерывно. Главное, чтобы некоторые с умом всем этим пользовались. И кран закрывали.
0: Отныне я себе цель поставил. Соблюдать основные домашние правила, знать их все без подсказки.
1: И будем жить с тобой словно в сказке.
3: Гном и дом. Гном и дом.

0: я рассказала вам я.
1: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.
3: Доброго лета всем и маленьким, и большим нашим слушателям. Это детское радио, ребятки. Каникулы, теплые дни, веселые песни, интересные передачи. Что еще нужно, чтобы с пользой и хорошо провести время? Ловите от меня, дядь Саши, наилучшие пожелания.
1: Лето на детском радио.

0: по узенькой дорожке.
1: От деревушки пешки
0: до деревушки ложки.
2: А в деревушке ложки
0: у них устали ножки.

0: да порошка.
1: И щелкали орешки,
2: а в деревушке ложки.
1: До деревушки пешки,
0: пешком идти не близко.
1: Когда идешь обратно,
2: а на пушистый

0: Авторадио.
1: Приветствую вас, мальчишки и девчонки. Я, Ириска, желаю всем прекрасных каникул. В саду сейчас все цветет и пахнет. Яблоки, груши, сливы скоро созреют. Можно просто гулять между деревьев и радоваться запахам лета. Уверена, вы наслаждаетесь каждой минутой, проведенной на свежем воздухе.

чай. Доела. Заманю их в избушку, ага. И зажарю.

0: каждый родитель желает знать.
1: Все в порядке, спасибо зарядке. Давайте попробуем разобраться, так ли это на самом деле. Помогу вам я, физиотерапевт, биомеханик, основатель и руководитель Центра механотерапии имени Густава Цандера, Владимир Бондаренко.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+. В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: внутри? Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максима 2, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
1: Реклама.
5: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы, что...
9: Бывает дождь из игуан.
7: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
7: Каждый день на детском радио.

0: все девчонки и мальчишки обожают слушать книжки. И, конечно, каждый знает, кто им книжки те читает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Существует кинотеатр, где можно смотреть фильмы вместе с собаками. В одном из американских штатов открыли кинозалы, куда разрешается приводить домашних питомцев. Рядом с обычными креслами устроены лежанки для четвероногих. Люди могут купить себе попкорн, а мохнатому другу собачьи лакомства. Нравится ли четвероногим друзьям смотреть фильм?

0: неизвестно. Но они точно счастливы, что проводят время с любимым хозяином.
1: А знаете ли вы, что...
0: Для того, чтобы подружиться с питомцем, нужно просто его погладить. Почему многим животным так нравится, когда их гладят? Ответ очень прост. Маленький котенок или теленок полностью зависит от своей мамы. Она и накормит, и согреет, и умоет своим шершавым языком. Вот как раз вылизывание и остается самым ярким воспоминанием у любого малыша. Оно ассоциируется с безопасностью. Рядом мама, а значит, ты будешь сытым, чистым и любимым. А поглаживание человеком очень сильно напоминает питомцам это самое вылизывание.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Чучело может победить в конкурсе красоты. Почти в каждом американском штате осенью проходит конкурс красоты под названием «Чучело». Соревнуются в конкурсе местные фермеры, а побеждает тот, кто сделает самое необычное пугало огородное. Жюри оценивает прическу, одежду пугал и, разумеется, лицо и фигуру. Правда, вопросов тут участникам никто не задает, так что выяснить уровень интеллекта и степень таланта не получится. Зато зрители могут с восторгом сказать победителю: «Ну что за чучело на сцене?» И никто при этом не обидится.
3: На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Много песен на детском радио.

0: по интересам.
1: Здравствуйте. Расскажите мне, пожалуйста, о вашем хобби. Ой, а у вас ничего не горит? Из той комнаты дым валит.
2: Ой, что вы, не бойтесь, не бойтесь. Это не дым, а пар. Снимайте куртку, там жарко и влажно. Ведь в той комнате я развожу тропических бабочек.
1: Ого! Теплые лампы и увлажнители воздуха, фонтан с водой, карликовые пальмы и тропические цветы. А какая огромная бабочка сидит на листе, размером с ладонь. Иди сюда, красавица.
2: Нет-нет, не трогайте руками крылышки. Вы снимете чешуйки, и ей будет тяжело летать.
1: Хорошо-хорошо, но трудно удержаться и не прикоснуться к такой красоте. Крылья как бархатные, небесно-голубого цвета.
2: На самом деле она вовсе не голубая. Такой окраски вообще нет у бабочек. В чешуйках их крылышек есть только красный, желтый, черный и белый пигменты. Другие цвета, ну, например, голубой и зеленый, это просто красивый оптический обман. Такие цвета создаются особым расположением чешуек и зависят от угла, под которым мы смотрим.
1: А в том шкафчике, я вижу, висят куколки.
2: Да, совершенно верно. Бабочки, если создать для них подходящие условия, вот как у меня здесь, откладывают яйца. Из них вылупляются гусеницы, гусеницы превращаются в куколок, а из этих куколок вскоре выпорхнут крылатые красавицы. И так происходит круглый год.
1: А чем вы их кормите?
2: А вот смотрите, нарезаю им киви, апельсины и яблоки тоненькими-тоненькими кусочками. Раскладываю дольками на обычные тарелки, а рядышком ставлю и сладкую воду.
1: Как интересно! Вот бабочка села на краешек блюдца и пьет, опустив в воду хоботок. А что это за картины на стенах?
2: О, это бабочки, о которых я еще только мечтаю. Вот фотография совки Агриппины. Это самая большая

0: Бабочка в мире. Размах ее крыльев более 30 сантиметров. Ее часто принимают за птицу, представляете? Она живет только на востоке острова Новая Гвинея.
1: А какая самая маленькая бабочка в мире?
0: Зизула. Да, такое смешное название. Зизула с острова Мадагаскар. Она размером с тетрадную клетку.
1: Уверен, когда-нибудь и эти виды появятся в вашей летающей коллекции.
0: Да, это было бы здорово. Спасибо.
2: Клуб по интересам.
3: Детское радио.
4: Детское радио.

0: Много песен на детском радио.
1: Эни, Бенни, Мэнни, та, Донни, Монни, мыть. Шила, мыла, три кота, ты идешь водить.

0: миром делают специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам крутится.
1: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У Максимову, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
3: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
5: ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
9: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
10: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
11: Мама! Папа!
12: Бабушка!
11: Дедушка!
12: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
10: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: чаек готов, и плюшки еще остались. Давай, подставляй кружку.
1: Здравствуй, Кипитоша. Что-то мне ничего не хочется, даже варенье. У меня сегодня настроение плохое.
0: Ну, если тебе даже варенье не хочется, значит, действительно случилось что-то серьезное. Плохого настроения без причины не бывает. И кто же тебе поможет, как не твой лучший друг? Ну давай, рассказывай скорее.
1: Да нечего мне рассказывать. Мне просто грустно, безо всяких причин. Ну, разве что потому, что меня мама с утра отругала.
0: Если мама тебя отругала, значит, ты сделала что-то не то. Мама никогда не ругает просто так, ты это знаешь.
1: А вот и нет. Ничего я не сделала. Я только проснулась, а мама мне сразу про уборку начала говорить. И про то, что комната моя напоминает пещеру ну, в общем, древних людей, которые еще до нашей эры жили.
0: Неандертальцев. Знаешь, а я всегда мечтал побывать в гостях у пещерных людей. Может, мы их навестим, а? Посмотрим, как выглядит настоящая пещера доисторического человека. Развеемся. Давай, ну. Ты ж помнишь про мое волшебное свойство? Я умею переноситься в любое место.
1: Спасибо, Кипитоша, но только не хочу я в пещеру. И вообще, ничего не хочу. Я вот тут сяду у окошка и буду сидеть целый день. Даже вот в школу не пойду. Ну скажи, Кипитоша, ну почему я должна ходить в школу, если я и так все знаю?
0: Так, это что-то новенькое. Когда ты решила, что знаешь больше учителей? Даже по такому сложному предмету, как математика.
1: Математика. До вчерашнего дня это был мой любимый предмет. А вчера мне учительница двойку поставила. Вот просто так, ну ни за что. Я всего лишь один разочек ошиблась, когда пример у доски решала. И ответ у меня неправильный получился. А мне, Марья Сергеевна, сразу два, да еще и в дневник. Это несправедливо. А тут еще этот Колька.
0: А Колька-то что сделал? Вы же всегда с ним друзья были, не разлей вода. Или он тебе еще одну двойку в дневнике нарисовал, чтобы первой не скучно было?
1: А он мне сказал: «Ну и балда же ты, Веснушка! Такой легкий пример не смогла решить! Знаешь, как мне обидно было!»
0: Вот мы и разобрались, из-за чего ты хандришь. Из-за того, что мама заставила тебя сделать уборку в твоей комнате, из-за вчерашней двойки и из-за Кольки, правильно? Так, ну что ж, давай теперь подумаем, как бы нам твое настроение улучшить.
1: Никак. Вот если бы можно было сделать так, чтобы эти проблемы взяли и сами собой куда-нибудь делись. Ну, например, таблетку какую-нибудь волшебную проглотить, и сразу все хорошо. Эх, жалко, нет такой таблетки.
0: Ну, вообще-то есть один способ. Я сегодня с котом-ученым беседовал. Он же у нас не только поэт-песенник, но и известный врачеватель. Так он мне рассказывал о своей методике преодоления трудностей, которую по его совету практикуют некоторые жители Лукоморья. Только не слишком мне этот метод по душе.
1: А что это за метод такой? Что-то новенькое? А вдруг это именно то, что мне сейчас нужно?
0: Ты лучше сама у него спроси. Тем более, что ученый кот рано утром заглянул к нам в гости. Да-да. Сказал, что утомился, что ему срочно нужен отдых, и попросился вздремнуть в шкафу.
1: Так, срочно пойду его будить. Ученый кот! Котик! Это я, Веснушка! Ну, просыпайтесь скорее! Подъем!
2: Уходите, не мешайте. Я в отпуске. У меня выходной. И всем остальным передайте не от меня. Я уехал в теплые страны или даже на необитаемый остров.
1: Как это тебя нет, если ты есть? Я же тебя вижу. Ну, вставай же скорее, мне очень нужна твоя помощь.
2: Веснушка, ну тебе-то я зачем понадобился? Я же специально к вам пришел, чтобы отдохнуть.

0: Замучили меня уже все. Ни днем, ни ночью покоя нет. И все потому, что кто-то сболтнул, что я могу заговорить любой недуг. А я же не врач, я поэт, я сказки могу рассказывать, колыбельные сочинять. Ну, в психотерапии немного разбираюсь, и всего-то.
1: Котик, у меня самый страшный недуг в жизни. Тебе тоже сказал, что только ты мне и поможешь. Ну, спаси меня скорее, ну, пожалуйста.
0: Ага, значит, слава обо мне, как о врачевателе, уже разнеслась по всем мирам, и вашему, и сказочному. Это хорошо. Скоро я стану всемирно известным, и мне Нобелевскую премию дадут и пригласят работать в самую лучшую медицинскую клинику. Ну хорошо, Веснушка, только ради нашей дружбы. На вот, держи.
1: Что это? Так это же очки. А зачем мне очки? Я и без них хорошо вижу. Ты ничего не перепутал?
0: Кто перепутал? Я перепутал? Нет, девочка, смотри, это непростые очки. Вот надень их, сама все сразу поймешь.
1: Ну хорошо, надеваю. Ой, как интересно! Мир сразу весь розовый стал и веселый. Ой, как красиво все! Кипитош, ты только глянь! Моя комната вмиг преобразилась. И не видно, что в ней беспорядок. И настроение у меня сразу улучшилось. Вот спасибо тебе, милый котик. Хочешь, я тебя сметанкой угощу? Вот, держи, целая банка. Кушай на здоровье.

0: Лёша, какая я счастливая! Все у меня теперь хорошо!
1: Я, конечно, очень рад, что ты уже не грустишь. Только мне кажется, пора бы тебе, наконец, прибраться и сделать домашнее задание. По той же математике, например. Или опять получишь сегодня двойку?
0: Ну и пусть. Хотя я вообще в школу не пойду. И пусть Колька без меня сидит за партой. Пусть портфель неподъемный с книжками таскает и домашние задания делает. А я буду мультики целыми днями смотреть и во дворе гулять. И пусть мне все завидуют.
1: Чему же тут завидовать, если ты неучим на всю жизнь останешься? И вообще, мне кажется, это скучно целый день мультики смотреть и во дворе одной гулять, пока все в школе. Да и мама тебя ругать будет.
0: А я ей все объясню. И она меня поймет и поддержит. Она всегда меня поддерживает. А одной мне, может быть, совсем и не скучно будет. Тем более, что у меня есть ты.
1: Спасибо, конечно, что ты считаешь меня другом. Только мне совсем не хочется, чтобы ты из-за какой-то глупости лишилась всех остальных друзей. Веснушка, ну ты же не будешь всю жизнь в розовых очках ходить. А как только ты их снимешь, сразу увидишь, что и в комнате у тебя беспорядок. И сама ты с утра не умывалась и не причесывалась. И школьная форма еще не глажена. А если ты сегодня же не исправишь вчерашнюю двойку, у тебя в четверти выйдет трояк. И все вокруг решат, что ты не одна из лучших учениц в классе, а троечница, и к тому же трусиха. Получается, Колька был прав, что тебя балдой назвал.
0: Никакая я не балда, и ничего я не боюсь. А математику я лучше Кольки знаю. Он сам у меня постоянно спрашивает, что и как решить. Я один разочек всего ошиблась. К тому же я уже вчера все повторила, и теперь не ошибусь.

0: только мне все равно обидно. Я же его настоящим другом считала, а он вон со мной как.
1: Наверное, он не со зла тебе это сказал. Он за тебя переживал, когда ты у доски стояла. Знаешь, как бывает, так волнуешься за человека, так переживаешь, что в сердцах его невольно и обидеть можешь.
0: Ты думаешь? Может быть. Тем более, что после уроков он хотел меня домой проводить и даже портфель помочь донести. Но я отказалась. А может, он прощения попросить хотел?
1: Конечно, хотел. И вообще, слишком уж ты, Веснушка, обидчивая. Нужно уметь прощать друзей. Кто ж тебе тогда в трудную минуту поможет, если ты будешь по каждой мелочи гобы дуть?
0: Наверное, ты прав, Кипятош. Значит, я сейчас быстренько собираюсь и иду в школу. А на математике первую руку подниму. Пусть меня к доске вызовут.
1: Правильно. А если перед уходом успеешь убрать в своей комнате, порадуешь еще и маму. Представляешь, как ей будет приятно, когда она вернется с работы, а ты все-все сделала, как она просила.
0: Да, я так и сделаю. Только что же мне делать с розовыми очками? Получается, они мне совсем не нужны? Мне их выбросить, что ли?
1: Знаешь, мне кажется, не стоит разбрасываться магическими предметами. Розовые очки тебе еще пригодятся. Например, когда на улице проливной дождь, и настроение может испортиться и без видимой причины. Тогда ты их наденешь и увидишь, что дождь поливает деревья, из лужиц пьют птички, а на небе после дождя бывает радуга.
0: Точно! Но тогда выходит, что ученый кот мне ничем не помог. Тоже мне великий врачеватель. Интересно, он у всех так лечит, как меня?
1: Ну-ну-ну, Веснушка, ну зачем ты так? Если ты подумаешь, то сама поймешь, что помог тебе именно наш котик. Например, тем, что с помощью розовых очков дал тебе понять, что проблемы нужно решать самой, а не закрывать на них глаза.
0: Верно. Надо будет поблагодарить его еще раз и передать с собой баночку деревенской сметаны. Ну и тебе спасибо, Кипятоша. Ну что бы я без тебя делала?
1: Ну, без меня у тебя чай точно бы не получился таким вкусным. Я ведь не только твой лучший друг, но и лучший чайник. Ну давай чашки плесну кипяточку.

0: пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
1: Хорошо под небесами,
0: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят, по дороге с облаками.
0: По дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: Дороги,
1: как добрые руки,
0: как добрые руки хороших друзей.
2: Друзей новых много нам дарит дорога.
0: С друзьями намного шагать веселей.
1: Хорошо под небесами,
0: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят, по дороге с облаками.
0: По дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: тесно и даже не тесно.
1: На узенькой самой тропе никогда. Хорошо под небесами.
0: Словно лапки с парусами.
1: Вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками.
0: По дороге с облаками.
1: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: Радио.
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как звери. Баба-дуба, баба-дуба, баба-дуба.
2: Твой голос на маме совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
1: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Баба-дуба, баба-дуба, баба-дуба.
2: Твой голос на маме совсем не похож.
1: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой, родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрен чай слегка.

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».

0: и не выключай.
1: Ноль плюс.
2: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3 9 земель в 3 9 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
2: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: Ноль плюс. Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Реклама.
5: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
6: Подробности на сайте robostancia.rf.
7: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент. Строим счастье для людей».
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: играет, все на свете сказки знает. Не корабль, а на волне. Лучший друг тебе и мне. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно.

0: А знаете ли вы, что...
1: Оказывается, белки слушают птиц, как мы, новости по радио. Американские ученые провели исследование и выяснили, когда несколько птичек переговариваются между собой, белки спокойны. А вот когда птицы замолкают, жди беды, хищник на горизонте. Так ученые узнали, у белок в лесу тоже есть свое птичье радио. И если оно молчит, то не стоит высовывать мордочку из дупла.
0: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Определить, из какого города родом ваши родители, бабушки и дедушки, поможет простая детская дразнилка. Пользователи интернета выяснили, в разных городах стишок про жадину-говядину продолжается по-разному. Жадина-говядина – турецкий барабан, кто на нем играет, тот рыжий таракан. Так чаще всего дразнились в Москве, когда ваши бабушки еще были детьми. В Санкт-Петербурге был популярным вариант «Жадина-говядина – пустая шоколадина, сосисками набитая, на меня сердитая». В некоторых городах России уверены, что жадина-говядина – соленый огурец. По полу валяется, никто его не ест. Исследование продолжается. Интересно, какой вариант популярен в вашем городе? На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

правителей. Вы, конечно, знаете, что музейные гномы — это не какие-нибудь там глупые лесные добряки. Это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны. Тайны хранят.

0: веселей.
1: Друзья, в детстве я обожал играть в индейцев.
2: Мы выходим на тропу войны, трепещите, бледнолицые.
1: Признаюсь, до сих пор я скучаю по тем временам. Мы в Вашингтоне, столице Америки. Именно здесь находится музей индейцев. Архитекторами сокровищницы стали сами индейцы. В здании нет прямых углов, а само строение напоминает тысячелетние американские горы, выточенные ветром. Пройдемте внутрь.
3: О, я словно оказался в приключении. Лестницы, каскадами поднимающиеся в звездное небо. Вместо стен — всполохи северного сияния, свежесть лесных чащ и шум водопадов. А среди этой дикой красоты — хижины индейцев, только что погашенные угли костров, утварь, копья, маски, украшения.
1: Мы подошли к моему любимому экспонату. В полутемном зале есть мистическое место. Стоит встать между двумя гладкими стенами, как сквозь них начинают проявляться фигуры коренных жителей.
3: Но стоит взглянуть на них, и видения исчезают.
1: Ах, эти современные технологии! Они пугают и очаровывают меня.
4: Мы рады видеть вас снова, хранитель.
1: Ой, слышите? Они говорят со мной.
4: Некогда наш народ населял Америку. Мы и теперь живем в этих землях, только выглядим как обычные люди. Мы рады приветствовать вас на нашей земле. Пройдемте в кафе, мы угостим вас настоящими индейскими блюдами.
1: Я действительно голоден. А вы, друзья, будьте в Вашингтоне, непременно загляните в этот уникальный музей. До новых встреч, друзья!
5: Тайны хранить.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Слушаю.
4: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
3: Что случилось, Добрыня?
4: Чудо-юдо сказки портит.
3: Это чудо-юдо, который из былин?
4: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
5: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
7: Но, папа, это же детское радио.
8: Детское радио. Вместе веселее.

0: Сказки наизнанку. Здравствуйте, друзья! С вами программа «Сказки наизнанку» и я, ее неизменная ведущая с секретным именем Морковка. Мои собеседники – герои известных сказок, чьи имена вы прекрасно знаете. И вот сегодня у меня в гостях… А, кстати, попробуйте догадаться, кто?
1: Это которая ловит рыбу, съедает ее.
2: Это такая злая волшебница.
3: Она плавает в воде грязная и зеленая.

0: Здравствуйте, уважаемая кикимора. Добро пожаловать к нам в студию. И первый вопрос. Скажите, пожалуйста, а не обидно вам? Про всех персонажей дети знают. Про водяных, домовых, русалок. А вы какая-то, ну, совсем неизвестная. И никакой информации о вас, кроме как скверные характеры, и живете в болоте.
1: А я не живу в болоте.
0: Как? А где же тогда?
1: В домах. Вы хотели болотную кикимору в гости позвать? Так вы по неправильному адресу приглашение выслали. Болотные или лесные кикиморы – это сестры мои. А я кикимора домашняя.
0: Ой, неувязочка. Так неудобно.
1: Ну ладно, пойду тогда.
0: Нет-нет, пожалуйста, не уходите. Я даже не знала, что бывают домашние кикиморы. Да и фразу «кикимора болотная» чаще слышала от мамы, когда приходила с прогулки лохматой и грязной, нежели встречала в книгах. Вы простите мою неграмотность. И давайте вместе расскажем слушателям всю правду о кикиморах, чтобы они знали, так сказать, героев в лицо, то есть в голос. Ну, в общем, вы поняли.
1: Ну, не знаю даже.
0: Ну, кикиморочка, ну, пожалуйста.
1: Ну, ладно, остаюсь.
0: Ура!
1: Надо сказать, повезло вам со мной. В общем-то, мы с моей болотной сестрой почти одинаковые. И истории у нас все похожие, анекдоты наши кикиморские. Только она неряха, натащила бы вам грязи в студию, на микрофон бы воды налила. А я там приличная и симпатичная.
0: Насчет симпатичная. Вы такая маленькая, худенькая, и я все никак не могу разглядеть ваше лицо под распущенными волосами. То мне кажется, что вы на Бабу-Ягу чем-то похожи, то вдруг на молодую простоволосую девушку, то на совсем маленькую девочку.
1: Но все зависит от вас. Когда человек нас боится, мы кажемся ему уродливыми маленькими старушками или страшными карликами. А для отважного путника кикимора босоногая девчушка или длинноволосая дева в белой рубахе. Вы, видимо, еще не определились, бояться меня или нет. Мы можем быть очень разными.
0: Прямо какими пожелаете?
1: Чаще всего да. А иногда принимаем вид куколки-кикиморки. Но это в тех случаях, если нас наслали.
0: Как это наслали?
1: Вот так. К примеру, пришел к вам плотник дом строить, а вы его чем-то обидели. Денег мало заплатили или лентяем назвали. Так он возьмет и под бревна незаметно положит куколку-кикиморку. И тогда в доме жить я не будет. Буду в виде этой куколки хозяевам во сне являться, шуметь, стучать.
0: Ох, злая вы какая!
1: Ну, работа такая. А потом, как только человек исправится, я либо ухожу, либо хорошей становлюсь. А если мне подношение сделать в виде такой же куколки-кикиморки, вообще становлюсь красивой и добрею.
0: Кого добреете?
1: Становлюсь добрее, а не в смысле бороду кому-то брею.
0: А где можно купить такую куколку?
1: Нигде. Нужно своими руками ее сшить и любовь вложить. Хотите, научу?
0: Конечно.
1: Только чур я просто говорю, что делать, а ушить это вы сами.
0: Без проблем.
2: Рецепты сказочной красоты.
1: Делать куколку мы будем без иголки, потому что такая игрушка — подружка и оберег. И колоть ее иголкой было бы нехорошо. А еще по народным поверьям, куколка должна быть безликой.
0: Почему?
1: Считалось, что кукла с лицом может обрести душу и стать опасной. А безликая куколка не сможет навредить ребенку, потому как является предметом неодушевленным.
0: Интересное мнение. Но в наше время все куклы имеют лицо, да еще и очень симпатичное. Поэтому если кто-то из ребят захочет нарисовать своей куколке глазки и ротик, ничего страшного не случится. Так что же нам понадобится для изготовления?
1: 2 квадрата белой ткани для туловища и блузки, в зависимости от желаемых размеров куколки. У меня в руках квадрат размером с большой носовой платок. Такой же квадрат и 2 полоски цветной ткани нам понадобятся для сарафана. А еще прямоугольный лоскут для передника и треугольник для косынки.
0: Ух, как много ткани!
1: А еще нужны белые нитки, вата для наполнения куколки и тесьма для пояса.
0: Ну, вроде все собрали. С чего начнем?
1: Итак, нужно взять

0: белый квадратик ткани, положить перед собой на стол. Теперь со всех четырех сторон загибаем ткань примерно на сантиметр внутрь.
1: Для чего это нужно?
0: А это нужно для того, чтобы ткань распускалась по краям. Теперь берем кусок ваты, чтобы куколка не была очень худенькой, и кладем на нашу белую ткань с одной стороны. Теперь туго-туго скручиваем, чтобы получилась эдакая колбаска.
1: А, я когда роллы делаю, сама так же скручиваю.
0: Теперь, когда туловище нашей куколки готово, приступим к оформлению. На уровне пояса и шеи, в двух местах, перевязываем ниткой. Берем второй кусок белой ткани, кладем в центр круглый кусок ваты и туда же кладем нашу скрутку и снова обматываем ниткой на уровне шеи.
1: О, получилась голова! Только надо аккуратно расправить ткань, чтобы на лице не было лишних складок.
0: Затем делаем ручки. Опять заворачиваем внутрь по сантиметру ткани с каждой стороны, отмеряем размер ладошек и перетягиваем их ниткой. Свободную ткань подвязываем на поясе. Стараемся распределить ее равномерно.
1: Ну вот, уже похоже на куколку. Осталось ее как-то одеть.
0: Ну, это уже каждый в меру своей фантазии может постараться. Мы же с тобой, морковка, сделаем ей сарафан. Берем две цветные полосочки ткани и располагаем их на плечах, как лямки сарафана. Привязываем ниткой на поясе. Теперь берем квадрат цветной ткани, сворачиваем его пополам и располагаем внутри нитку длиннее, чем ткань.
1: То есть с двух сторон из ткани торчат хвостики ниток, да?
0: Правильно. И теперь надеваем куколке передник, завязывая тесемки на спине. И не забываем про косыночку. Наш куколка готова!
1: А можно еще нарисовать орнамент на рубашке? Я это сделаю фломастером.
0: И чем красивее у вас получится куколка, тем симпатичнее будет выглядеть ваша домашняя кикиморка. Теперь игрушку можно на стенку повесить.
1: А можно спать с ней? Она ж мягонькая, приятная, как плюшевый медвежонок.
0: Ой-ой-ой, а хочешь интересный фокус покажу? Готова?
1: Готова.
0: Тогда аплодируй.
1: Хорошо. Ничего себе! Друзья, вы не поверите! Кикимора только что на моих глазах обратилась сначала в кошку, потом в собаку, потом в утку, а теперь летает по студии и... Осторожно, стекло! Ой, бедненькая, вы в порядке? Это звуконепроницаемое стекло тут у нас, вы просто не заметили.
0: Ай-яй-яй, обидно как! Я только недавно этому фоксу научилась, а в утке быть вообще неудобно. Видно плохо из-за клюва. Ой.
2: Сказки наизнанку.
1: Приветствую наших постоянных слушателей и тех, кто только что присоединился к нашей программе. Меня зовут Морковка. Я не овощ, который растет на грядке, а специальный корреспондент детского радио. Сегодня в студии кикимора. И не болотная, а домашняя.
3: Здравствуйте.
1: Гостья недавно нас научила делать куколку своими руками. И я уже спрятала ее в карман.
3: Зато я тут же стала на нее похожа. Заметили?
1: Ой, действительно. Я просто уже привыкла к вашим перевоплощениям и не заметила, как вы стали один в один, как куколка.
3: Вот потому-то мы их и любим. Мы с ними красивее становимся.
1: Эх, вот если б я была кикиморкой, я б нашила себе множество разных кукол на все случаи жизни и становилась бы то одной, то другой, то пятой, то десятой. И не надо огромного гардероба иметь.
3: Кикиморки не шьют.
1: Почему? Работать не любите?
3: Любим! Еще как любим! Просто мы очень неумелые и криворукие. И ничего у нас не получается. Начинаем мыть посуду, тарелки бьются. Хотим пол помыть, ведро опрокинем. Хотим младенца укачать. И так нечаянно защекочем, что он кричит. Хорошо, хоть сейчас прясть перестали. А то у нас у кикиморок прядение любимым занятием было. Только вот получалось все наоборот. Все порвем, перепутаем, выбросим, а потом ревем за печкой. А люди пугаются, думают, что мы вредим так.
1: То есть вы не специально проказничаете?
3: Ну, по-разному.

0: Смотря какой человек, опять же. Некоторых надо проучить. Но в основном кикиморки пытаются жить как люди. Но у нас ничего из этого не получается.
1: Как так?
0: Ну, мы как дети малые. Вспомнила забавный случай. Хотела я одному мужику помочь овец постричь. Получилось, ну, не очень ровно, конечно. А он как увидел лысых овец, перепугался и говорит жене: собирай вещи, съезжаем, мол. И вот уж совсем было в путь собрались. А тут он говорит: ну, все взяли, ничего не забыли. А я с возу и говорю: не знаю, как вы, а я свои ножницы взяла.
1: А мужик что?
0: Кажется, с возу упал, испугавшись. Лапоть с ноги в сторону отлетел и на гвоздике у входа в дом повис. Ну, я и отстала от него, от мужика этого.
1: Почему?
0: Ну, что-то жалко мне его стало. Но с тех пор лапти стали считаться оберегом от нечистой силы. У этих древних людей такая странная логика была. Делать мне нечего, кроме как старой обувь бояться. Ну так что, дорогие слушатели, выбрасывайте эти глупости из головы, а старые ботинки из домов.
2: Не обязательно. Я знаю для старой обуви более интересное применение. Так что давайте, кикиморка, засучивайте рукава и вместе будем делом заниматься.
0: Не-не-не-не-не-не, я не могу. У меня не получится.
2: Все у вас получится. Глаза боятся, а руки делают. Знаете такую поговорку?
0: А вы знаете такую поговорку? От кикиморы рубахи не дождешься.
2: Не знаю и знать не хочу. Вперед!
3: Просто сказочная поделка.
2: Самое главное в этом деле не бояться экспериментировать. Наш девиз: чем необычнее, тем лучше. Старой обуви можно дать вторую жизнь. Например, старые ботинки со шнурками или резиновые сапоги можно приспособить под цветочный горшок. Для этого нужно проделать несколько дырок для того, чтобы вода не застаивалась внутри, и для вентиляции. Затем засыпаем внутрь землю и сажаем растения.
0: Только, наверное, не каждая подойдет, а только подходящие по размеру.
2: Конечно! Также старые туфли или еще лучше детские ботиночки, к примеру, можно использовать как шкатулку для хранения мелочей. Ключей, монеток, резинок для волос и прочего. Если хорошо декорировать обувь, то получиться может очень симпатично.
0: Ой, а я знаю, что старые валенки иногда используют для новых стелек. Просто вырезают нужный размер и готово.
2: Отличная идея. А если обувь кожаная, а еще лучше, если это сапоги, где много материала, то можно использовать его во множестве случаев. Сшить сумочку или рюкзак, смастерить футляр для очков или оригинальные кожаные украшения. Главное — взять иголку потолще.
0: Можно даже плащ сшить для своей куколки.
2: Ага. А есть еще варианты, как обновить старую обувь, сделать ее модной и яркой. Например, с помощью техники декупажа можно превратить старые туфли в шедевр.
0: Ой, а я не знаю, что это за слово такое.
2: Если в двух словах, то это способ приклеивания на какую-нибудь поверхность различных деталей. Можно вырезать из тонкой ткани или салфетки, например, цветы. Приклеить их на туфельки и дать подсохнуть 5-6 часов.
0: Ведь не будет долго держаться-то.
2: А мы после того, как все высохнет, возьмем специальный глянцевый клей-закрепитель и нанесем его сверху. Но не делайте этого самостоятельно, посоветуйтесь со взрослыми.
0: А, но у меня все равно как-то неаккуратно получилось. Хотя и по-весеннему. А еще как можно украсить обувь?
2: Можно еще расписать акриловыми красками. Они созданы для ткани, но и в нашем случае сгодятся. А что уж именно рисовать, остается на ваше усмотрение. Можно добавить блестки и декорировать ими какую-то отдельную часть изделия, например, носок. Можно добавить стразы, бантики или пайетки.
0: Ну не могу я! Смотрите, опять ошиблась. Ну говорила же, не получится.
2: Дорогая кикимора, думаете, другие так и появились на свет с врожденными умениями? Человек учится говорить, держать ложку, петь, танцевать. Птицы учатся летать, звери рыть норы. Дети ходят в школы, и многие получают плохие оценки, а это обидно. Но тем не менее не сдаются, а продолжают учиться. Знаете, есть еще такая мудрая мысль: тяжело в учении, легко в бою.
0: Вот вы меня совсем застыдили. А между тем, вы-то вон какая молоденькая. А я-то уже несколько веков шишки набиваю, и ничего у меня не выходит. Иногда лучше отказаться от дела, если знаешь, что оно не получится.
2: А иногда лучше делать как можешь, чем не делать ничего вообще.
0: Да не могу я! Понимаете, некоторые просто созданы для того, чтобы быть такими неумехами и вечно страдать от этого.

0: ж, видно, пришло время морковных сказочных советов. Я научу вас, как не сдаваться и идти к цели до конца.
1: Сказочные советы.
2: Хорошо, я готова опробовать идти до конца. С чего начать?
0: Ну, начните с того, что расслабьтесь. Если что-то не получается с первого раза, это не значит, что не получится вовсе. Возможно, просто потребуются дополнительные усилия. Вспомним, например, как дети учатся ходить. Сначала они только пробуют вставать, затем держаться на ногах, потом делают первые неуверенные шаги, много раз падают и лишь спустя время начинают уверенно ходить.
2: Ну, это понятно. Ведь ходьба для человека – это необходимость.
0: Пусть так, но она дается очень нелегко. Тем не менее, я не знаю таких детей, кто отказался бы от желания двигаться самостоятельно. Просто кому-то эта наука дается проще, а кому-то тяжелее. Но осваивают ее все. Всегда найдется кто-то, кому хуже, чем вам. Об этом тоже не стоит забывать. Конечно, лучше всего равняться на более сильных, но и этот метод иногда помогает.
2: Я думаю, что правильнее было бы выбрать себе образец для подражания среди спортсменов, учителей, известных людей. Ведь многие из них тоже сталкивались с трудностями на пути к успеху, но не остановились и не сдались.
0: Все правильно. Глядя на то, что уже кто-то сделал, вам будет проще поверить в себя. И еще, не забывайте о своих близких. Именно они должны быть для вас вдохновителями. Ведь если вы не верите в себя, то как они смогут поверить в вас?
2: И правда.
0: И самое главное, не стоит так отчаиваться и плакать по поводу своей неуклюжести и неумения что-то делать. Посмейтесь над этим. Вдруг ваше призвание быть клоуном и набивать себе шишки, принося другим людям радость и веселье.
2: Смеяться над собой? Этого я еще не пробовала.
0: Так что не стоит пасовать перед сложностями. Вот композитора Анатолия Константиновича Лядова вообще отчислили из Санкт-Петербургской консерватории. Но он, тем не менее, ее закончил и вон какую красивую музыку написал.
1: Сказки наизнанку.
0: И еще раз здравствуйте, мои друзья. Это я, Морковка. Сегодня у меня в гостях домашняя кикимора, которая очень хочет, чтобы в руках любое дело спорилось. Но пока у нее это получается с трудом. Зато вижу, глазоньки заблестели и улыбка до ушей.
2: Здравствуйте, ребята!
0: Ну, а чтобы вы еще больше повеселели, я вас вкусненьким угощу. Вернее, вы сами все приготовите, а я буду только инструкции давать и комментировать. А ребята могут также готовить под надзором родителей.
2: Ой, я сама? Готовить?
0: Боитесь?
2: Очень, но я готова. Я же решила идти до конца.
0: Вот и славненько. Итак, лучшее блюдо для поднятия настроения – блины с шоколадом и бананом. Знаете почему?
2: Потому что многие любят шоколад.
0: Потому что банан содержит гормон радости, шоколад способствует выделению гормона счастья, а блин...
2: похож на солнышко!
0: Тоже верно!
1: Этот сказочный вкус!
0: Итак, разберемся сначала с продуктами. Возьмем стакан кефира, стакан муки, яйцо, немножко сахара и соли, разрыхлитель и подсолнечное масло.
2: Это, как я понимаю, для самих блинов. А для начинки что?
0: Как что? Банан и шоколад. Но сначала займемся тестом. Перемешиваем вилкой в большой чашке все мокрые компоненты, то есть яйцо, кефир и растительное масло.
2: Ой, а у меня как в сказке, яичко упало и разбилось.
0: Только плакать не начинайте, у нас еще есть. Только не поскользнитесь теперь. Когда первая часть рецепта выполнена, беремся за вторую. Для этого в другой мисочке смешиваем все сухие компоненты, то есть сахар, разрыхлитель, муку и соль. Потом соединяем с нашей уже готовой мокрой смесью.
2: Я, конечно, все смешала, но у меня тесто с комками получилось.
0: А чтобы тесто стало более однородным, можно воспользоваться миксером или блендером. Теперь осталось испечь блины. Разогреваем хорошенечко сковородку, смазываем, наливаем тесто и жарим блинчик сначала с одной стороны, затем с другой. И ничего страшного, если первый блин вышел комом.
2: А если у меня и восьмой блин выходит комом?
0: Значит, надо расслабиться и печь комочки. Ну-ка, дайте попробую. Вкусный комочек, хотя внутри сыроват.
2: Интересно, а как в этот комочек теперь банан и шоколад завернуть?
0: Интересный вопрос.
2: Ой-ой-ой, я придумала. Я просто все вместе в этот ваш блендер положу и смешаю.
0: Ай-яй-яй, крышку на блендер. Ай, поздно. Все стены теперь в этом тесте.

0: Я не стану лизать стену. Надо поскорее все убрать. До скорой встречи, друзья. Это были сказки «Наизнанку» и я, Морковка.
1: Ой, правда, очень вкусно. И настроение поднимает.
0: Ну ладно, подвиньтесь. Действительно вкусно. Видел бы кто, Морковь и Кикимора лижут стену.
2: Сказки наизнанку.
1: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.

я весь день сижу на крутом бережку. Высоко плывут в небе.

золотой. Весело плещется синяя река. Стебелек дрожит надо мной, жук жужжит, комариный писк слышится слегка.

0: Реклама.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
5: Царя поглотила жажда власти.
6: От создателей Зверополис и Ледников.

0: Ледниковый период.
1: Истинная битва разыграется не на поле боя, а в наших сердцах.
2: Ты просто следуй на свет.
3: Храбрый Давид. Уже в кино. 6+.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Радио.
7: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
8: Сказку слушать. А ты?
9: И я.
8: Включай.
7: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
8: Ладно, ладно, подожду.
7: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
6: 0+. Реклама.
10: Проведи лето активно. 7 августа детский забег Star Kids на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и Iron Star Москва 226. В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте irondefistar.com. 0+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: dove știre. Despre radio. Despre radio.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Фиалки и фикусы – отличная компания для отпуска. В Америке открылась особая гостиница. Здесь принимают гостей с их зелеными питомцами. В номерах много солнечного света и других растений. А еще зеленым гостям подают особый напиток в розовой кружке. Это удобрение для растений, чтобы фиалкам, фикусам и орхидеям понравилось на новом месте. А хозяевам предлагают сироп из ежевики, ароматных трав и съедобных цветов. Вот это сервис!
2: А знаете ли вы, что...
3: Ученые научились управлять растениями. Биологи из Швеции встроили компьютерный чип в Венерину мухоловку. Это такое хищное растение, которое питается насекомыми. Ее листья – как ловушка. Как только на них садится букашка, они тут же захлопываются. Люди через компьютер подавали сигналы хищнице. Когда ловушку открыть, а когда закрыть. И она слушалась. Было бы здорово научить так клубнику удаленно сообщать, что ягодки созрели. Сидишь, завтракаешь, а тебе сообщение на телефон. Прием-прием, через 5 минут можно собирать.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Растения научились обманывать людей. Недавно в новой

0: Зеландии вырастили самую большую картофелину в мире. Клубень весил почти 8 килограммов. Хозяин чудо-картошки отправил ее снимок в редакцию Книги рекордов Гиннесса. Эксперты попросили прислать им еще кусочек овоща для анализа. И выяснилось, что огромная картошка – это тыква, очень похожая на картофель. Ее владелец не стал расстраиваться и решил сохранить ненастоящий картофель в качестве талисмана. И даже дал ему имя – Дак. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа
1: «Ужасно интересно все то, что неизвестно». Много песен на детском радио.

Ребят, привет! Представляете, мне тут друзья вазу подарили. Просто так. День рождения у меня еще не скоро. Подумали, что мне понравится, ведь ваза из одного совершенно особенного камня сделана. И угадали. Очень мне этот камень нравится. Что за камень такой? Я вам сейчас расскажу. Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Разные. Кому? Да вот вам и рассказываю.

0: что под нами, под ногами.
1: Одни минералы на нашей планете были открыты не так давно, а других люди знали тысячелетия назад. И еще тогда, в прошлом, придумали, как их использовать. Вот, например, есть такой камень оникс, особая разновидность минерала кварца. Камень этот очень красивый. Благодаря примесям на поверхности оникса появляются слои и полоски. Слои не должны пересекаться между собой. Это главное отличие оникса от других минералов. Основной цвет камня часто коричневатый или желтоватый, но вариантов у природы великое множество. Оникс – один из 12 камней, которые упоминаются в Библии. Это такая древняя книга. Камни, о которых там рассказывается, так и называются библейскими. Так вот, в Библии написано, что оникс можно встретить в райском саду. Я же точно знаю, где оникс можно найти на земле. В Древнем Египте этот камень добывали в долине реки Нил. Встречался он и в других странах, на севере Африки, Алжире и в Тунисе. Известные месторождения оникса находятся на Аравийском полуострове, на юго-западе Азии. Это, на самом деле, совсем недалеко от Египта. Смотрите, ребята, на одном берегу Красного моря страны Египет и Судан, а на другом – Саудовская Аравия, которая и занимает большую часть Аравийского полуострова. А еще оникс добывают в Индии, Бразилии и США. Во все времена оникс ассоциировался у людей с тайным знанием. В древности камень был частью одежды первых священнослужителей. Из него делали чаши для ритуалов и посуду, в которой хранили целебные травы. Украшал оникс и трон царя Соломона, правителя Израильского царства. До сих пор имя этого

этого царя ассоциируется с мудростью. Еще одна область, где наши предки использовали оникс – глиптика. Так называется искусство резьбы на круглых ювелирных камнях. Для создания маленького произведения искусства, помимо самого камня, мастеру требовался станок, резцы и очень-очень много терпения. Древнее искусство резьбы по камню пережило века. Есть, ребята, вот такая история про итальянского скульптора по имени Бенвенуто Челлини. Он жил в 16 веке и работал на Папу Римского, человека очень важного, самого главу католической церкви. И однажды Челлини исчез вместе с камнями, которые ему дали для работы. Все, конечно, всполошились и тут же решили незадачливого скульптора выгнать. Но Бенвенуто Челлини вернулся и принес обратно оникс, на котором вырезал удивительный сюжет. Используя разноцветные прожилки камня, он всех героев картины нарядил в одежды нужных цветов. Резьба так понравилась Папе Римскому, что он тут же скульптора и простил. Оникс, который использовал Бенвенуто Челлини, был особенным. Такой минерал, его называют сардоникс, необычного красно-оранжевого цвета. Резчики по камню очень его ценят, как, впрочем, и другие расцветки оникса. В Пакистане встречается зеленый оникс, в Турции – желтый. В Египте, где раньше было много месторождений, сейчас оникс почти не добывают. Да, в России месторождения оникса есть, в Якутии и в Иркутской области. Оникс добывать непросто. Раньше этот камень добывали вручную. Куски породы отделяли с помощью металлических зубил. Когда изобрели взрывчатку, дело пошло гораздо быстрее. Правда, и камни часто повреждали. Сейчас ничего не взрывают. Сначала породу аккуратно распиливают с помощью техники, а потом поднимают кранами и отправляют на обработку. И когда оникс окажется в руках мастеров, то превратится в вазы, шкатулки и даже станет изящной мебелью. Оникс – это минерал, известный благодаря своим параллельным слоям и полоскам. Цвета он коричневого или желтого, но бывает и черный, и белый, и зеленый оникс. Сейчас из него делают шкатулки, предметы интерьера и сувениры. Так, ребята, пойду-ка я своей новой вазой полюбуюсь. Совсем мало времени остается, скоро ведь музей открывать. А я еще не проверил ничего. Все, всем пока!

0: Что под нами, под ногами.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
0: Детское радио.
3: Если меркнет свет в окошке, на душе скребутся кошки, то сумеет вам помочь, то прогонит кошки.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке.

0: НВВ.
1: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: А знаете ли вы что?
0: Лягушка может стать лучшим другом на свете.
2: Еще больше интересных новостей слушайте в программе «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
2: Каждый день на Детском радио.

0: География праздников.
1: Вот это да! Учите ее, весело будет всегда.
2: Мы снарядим экспедиции, узнаем про все традиции.
0: О разных территориях расскажем мы вам истории.
2: Ведь ты и твои одноклассники
0: ужасно,
2: ужасно, ужасно любите.

0: тур.
1: География праздников.
2: Здравствуйте, ребята! Уже все в сборе? Замечательно!
3: Здравствуйте, календарь!
4: Здравствуйте!
2: А почему без энтузиазма, микрофоша? Ты помнишь, куда мы сегодня направляемся?
4: Да, помню, помню. Мы летим в Аотеароа на Каи-фестиваль.
3: И где же находится это Аотеароа?
4: Не мог посмотреть. Всю ночь писал сочинение по-английскому.
3: Эх ты, а как же мы снарядим экспедиции, узнаем про все традиции, о разных территориях расскажем мы вам истории.
2: Да, с таким настроением не стоит лететь. Может, поедешь домой?
4: Нет, как же вы без меня?
3: Не переживай, справимся.
4: Ну, извините, я устал, не успел посмотреть. Календарь, вы же всегда все расскажете.
2: Конечно, я могу.
3: Можно я? Я подготовилась.
2: Конечно, Василиса.
3: Так вот, для тех, кто не нашел времени поинтересоваться, сообщаю, что Аотеароа – это другое название страны Новая Зеландия, что в переводе с языка маори означает «страна длинного белого облака», а Каи-фестиваль – это просто праздник еды.
2: Молодец, Василиса.
5: Фестиваль Каи – это праздник еды, который предки местных жителей готовили много веков назад.
4: Ничто так не повышает настроение, как хороший обед. Чем будут нас тут угощать в Новой Зеландии?
2: Например, устрицы или рыба в кокосовом соусе или личинки самого большого жука Новой Зеландии по вкусу, напоминающего жареную курицу.
3: Ой, личинки жука.
2: Местные жители питались тем, что давала им природа. Поэтому блюда не совсем обычные. Посмотрим, попробуем.
4: Про фестиваль понятно. А кто же такие маори? И почему страна длинного облака?
2: Все по порядку. Сначала про маори.
5: Так называются племена, которые первыми заселили Новую Зеландию. Раньше они жили на других островах. Однажды во время рыбалки поднялся сильный ураган. Лодку долго носило по морю, но маори очень опытные рыбаки. Их лодка выстояла, не перевернулась, а когда ураган закончился и небо очистилось, они увидели на горизонте длинное белое облако. Подплыв ближе, они поняли, что это облако вовсе не облако, а земля. Острова им очень

понравились. Вскоре они вернулись домой с рассказами о замечательной стране, которую неожиданно открыли. Позже, всем племенем, ориентируясь по звездам, они вернулись на острова Длинного Белого Облака, чтобы остаться здесь навсегда.

0: сколько их, этих островов, и где они находятся?
1: Два острова. Северный и южный находятся в Тихом океане.
0: То есть мы летим на острова в океане, где живут дикие племена маори?
1: Но я бы не стал называть их дикими. Сами увидите. Находятся эти два острова в южном полушарии. То есть, когда у нас лето, в Новой Зеландии зима. И когда у нас зима, у них лето.
0: Ничего не понимаю.
2: Календарь, разъясните, пожалуйста.
1: Все очень просто. У нас зимние месяцы какие?
3: Декабрь, январь, февраль.
1: Правильно. И это наши самые холодные месяцы. А в Новой Зеландии это самые теплые месяцы. Такие теплые, как у нас летом.
2: И Новый год у них летом.
1: Все правильно, Василиса.
0: Фантастика. Мир наоборот.
1: Ну что, летим?
3: Летим.
4: Уважаемые пассажиры, мы рады приветствовать вас на борту нашего лайнера.
2: Микрофош, что ты такой задумчивый?
0: Думаю про новозеландский Новый год летом и без елки. Как-то грустно.
1: Ну, какой же Новый год без елки? Есть елка и у маори. Точнее, не елка, а новогоднее дерево. И зовут его маори Похутукава.
0: Покухатава? Ни разу не слышал.
1: Микрофоша, внимательнее. Дерево называется Похутукава. Оно растет только в Новой Зеландии и может вырасти с 12-этажный дом высотой. У него много стволов, которые переплетаются между собой. Это дерево называют рождественским, потому что оно цветет как раз накануне Нового года ярко-красно-бордовыми бархатистыми цветками.
0: А джунгли там есть?
1: Нет, джунглей нет. Зато есть влажные леса, где растет большое количество растений, которых нигде больше на планете не найдешь. А также гигантский папоротник. Такой большой, что его листом можно укрыться от дождя, как зонтиком.
2: У нас тоже растут папоротники.
1: Растут. Но новозеландского папоротника лист особенный, серебристого цвета, длиной до 4 метров, то есть в 2 раза больше человеческого роста. Ствол у него ядовитый. Раньше маори натирали наконечники стрел этим ядом.
0: А дикие звери там есть?
1: Больших хищников в Новой Зеландии нет. Как и очень ядовитых пауков или змей. Там очень много птиц, которые нигде больше не встречаются. Например, замечательная нелетающая птица киви с длинными серыми перьями, немного похожая на нашу курицу. Только голова у нее маленькая.
2: Я знаю такой фрукт. Киви.
1: Кстати, этот фрукт как раз и был назван в честь птички киви, потому что этот плод покрыт волосиками и напоминал новозеландцам их любимую птицу. Ну что, идем на посадку? Нас ждет город Окленд, что на севере Северного острова.
0: Север Северного острова? А есть еще, наверное, юг Южного.
1: Ну что поделать, если 2 самых крупных острова Новой Зеландии именно так и называются, Южный и Северный. Ну, великие путешественники, вы готовы ступить на землю великих маори?
3: Готовы!
5: География праздников.
0: Это же обычный город. Дома, машины, ни одной хижины.
2: Микрофош, может, просто надо выехать за город?
1: Конечно, но сперва нас с вами ждет интересная встреча.
0: Секунду, включаю. Василиса, начинай.
2: Здравствуйте, ребята. С вами Василиса Веселова. Я веду свой репортаж с конца света. Так иногда говорят про Новую Зеландию. Сейчас мы подходим к огромному озеру, на берегу которого стоит узкая, очень длинная лодка. Вся в резных узорах, а на носу даже резная статуя установлена.
1: Эта лодка называется «Вака», что на языке маори означает «союз племен». Длиной она около 15 метров, и в ней может поместиться почти 30 человек. У маори принято лодки, дома, предметы быта украшать резьбой. Они в этом большие мастера. Часто на лодках и домах устанавливают фигурки местного божества, которого зовут Тики. Маори считают, что эти изображения – их связь с миром предков.
2: К календарию подошел крепкий загорелый человек. На нем из одежды сандалии и большая тростниковая юбка. Все его тело покрыто разноцветными татуировками. Это, видимо, капитан лодки.
6: Хайеремай.
1: Хайеремай.
6: Нареремотоу ките канга.
1: Он сказал, что мы сейчас отплываем в деревню.
6: Тена танга ратоу. Нахуанга и рота и те вака.
1: Ребята, осторожно залезаем в лодку, садимся ближе друг к другу. Сейчас нам придется грести в общем.

0: помощи большой команде гребцов.
1: Мы заняли свои места в огромной лодке. Она сильно качалась, когда мы в нее влезали. Было немного страшно.
2: Я чуть в воду не свалился, пока залезал. Вот был бы номер, если бы оборудование нырнуло в озеро.
1: Да уж. Микрофош, помоги мне прикрепить микрофон к футболке.
2: Сейчас. Все.
3: Карере ахау.
0: Микрофош, Василиса, следите внимательно. Сейчас он покажет нам, как надо грести.
3: Катахе, аке.
0: Раз, поднимаем весло.
3: Кираро.
0: Два, опускаем.
3: Хоэ.
0: И делаем грибок.
2: Здорово. Такая большая лодка, столько людей. Все вместе поднимают весла и получается лес из весел. Опускают и делают грибок. Потом отдых. Теперь я понимаю, почему эта лодка называется «Союз племен». Все гребцы работают вместе, как одна команда.
3: Рите.
0: Приготовьтесь.
3: Котахо. Руа. Этору.
1: Поплыли. Работа не из легких.
0: Ну что, приспособились?
2: Легко. Чувствую себя настоящим маори.
0: Микрофош, будь внимательный. Маори показывает, сейчас будем разворачиваться. Наша с Василисой сторона отдыхает, весла кверху. А вы гребете, сейчас будет не так легко.
2: Лодка поворачивается. Вот это да!
1: Справа от нас большой водопад, лодку шатает. Календарь, мы удержимся?
0: Не волнуйся, Василиса. Это самые устойчивые лодки в мире. Кстати, их выдалбливают из цельного куска дерева.
1: А нам долго плыть?
0: Нет, смотрите, вон уже земля.
1: Продолжаю репортаж. Скоро мы причалим. На берегу стоят несколько человек. Все в туземных нарядах. Я вижу женщину, у нее наряд украшенный цветами. Мальчик, чем-то похож на микрофошу. И рядом, похоже, отец мальчика.
0: Аккуратно, выходим из лодки.
1: Лица у маори суровые. Мужчина и мальчик начинают исполнять какой-то дикий танец.
0: Этот танец называется хака.
1: Но он какой-то устрашающий.
0: Конечно, они же не знают, кто мы, зачем мы сюда приехали. Мужчина – это вождь племени. А мальчик учится быть настоящим охотником и вождем.
2: Я видел такой танец, когда папа водил меня на регби.
0: Совершенно верно, микрофоши. Этот танец перед началом матча исполняют All Blacks. Команда новозеландских регбистов. На мой взгляд, лучшая в мире.
1: Лица суровые, полные решимости вступить в схватку. Стоят с высунутыми языками. А как же сказать им, что мы не враги?
0: Ну, это просто. Хаэри Маэ Татоу и Рота и Теранги Марии. Мы пришли с миром.
1: Микрофош, смотри. Женщина встала между календарием и вождем племени и бросила цветок с головы на землю. Лица вождя и мальчика посветлели, языки убрали. Календарий подошел к ним, и они трутся носами.
2: Как это понимать? Нос чешется.
0: Нет, микрофоша, это обычное приветствие маори. Они не целуются и не пожимают друг другу руки, а трутся носами.
2: Как будто обнюхивают, как настоящие охотники. Календарий, я хочу познакомиться с сыном вождя, но я не знаю языка маори. Вы сможете перевести?
1: Подожди, микрофоша, это же интервью получается. Я обычно беру интервью.
2: Василиса, ну я просто хотела поговорить.
1: Но нашим радиослушателям же тоже интересно.
2: Ну хорошо, я буду задавать ему вопросы, а календарь будет переводить. Получится и интервью, и разговор.
1: Согласна. Итак, ребята, сейчас вы услышите интервью с будущим вождем племени. Микрофош, можешь начинать.
2: Привет, меня зовут Микрофоша. Это мои друзья, Календарь и Василиса. Как тебя зовут?
0: Хай, ау микрофоша ахау, коку хоумете. Календарь и Василиса эней, хиаха теме коутоу ингуа.
4: Хай, ау муана ахау, хайре май коэ те вахи.
0: Его зовут Муана, и он спрашивает, откуда мы. Кстати, добавлю, что Муана в переводе с языка маори означает «море».
1: У будущего вождя в руках небольшое орудие, похожее на топорик.
2: Календарь, спросите. Что такое он держит в руке?
0: Эхторере?
4: Тенэйтоки. Вайкитэханга итэтоки иакитэйвахатэрангатирахау.
0: Он говорит, чтобы стать вождем, необходимо самому сделать орудие защиты. Он сделал его сам из кости кита.
1: Он поймал кита?
0: Нет, маори никогда не убивают кита, чтобы сделать из его кости что-нибудь. Он нашел эту кость на берегу океана.
1: Муана очень ловкий, сильный и добродушный. Он повел микрофошу показывать свой дом. Побегу за ними.
4: Welcome.
1: Жилище маори – это небольшой домик из бревен с соломенной крышей. Рядом с домом установлена резная деревянная статуя на шесте. Глаза сделаны из ракушек.

0: Она довольно милая. Только не поймешь, улыбается она или сердится. Вообще-то очень красиво. Подождите, календарий. Мальчик говорит на английском?
1: Конечно, он так же, как и вы, учится в школе.
2: Тогда я смогу сказать несколько слов. Thank you, Moana.
3: Come with me. I show you something.
2: Календарь, Василиса. Моана предлагает нам пройтись с ним.
0: Микрофош, твои уроки английского не проходят даром.
2: Еще бы выспаться.
1: Ребята, Моана ведет нас по деревне. Здесь уже начинается фестиваль Каи. Пока идем, немного о кухне маори. Традиционную еду маори можно разделить на три вида. Это каи-кумара, овощи, растения, корешки разные. Каи-моана.
0: Моана?
1: Ну да, каи-моана – морская еда. Любые морепродукты от рыб до ракушек. Ну и третий вид маорийской кухни – это каи-тити. Различные виды птицы и дичь.
0: Календарь, ну что же может быть необычного в приготовлении пищи?
1: А вот смотрите.
0: Похоже на строительную площадку.
2: Разрыли землю. Зачем?
0: Микрофоша, включай. Корреспондент детского радио Василиса Веселова находится в деревне Маори, где начинается фестиваль Каи. На большой поляне вырыли огромную яму, в которую укладывают какие-то камни. Что это и для чего это? Календарий.
1: Это не яма, Василиса. Это ханги. Огромная земляная печь. Традиционно маори считали, что земля – кормилица и дарительница жизни всему живому. Мать-земля даровала людям пищу, поэтому готовить эту пищу следовало под землей. Такие печи маори делают специально для праздника. И уложены в печи не просто камни. Если мы подойдем поближе, то почувствуем настоящий жар от них. Это нагретые вулканом камни, которые специально привезли сюда для печи.
2: Подождите, календарий. Я не совсем понял. Их доставали из вулкана?
1: Ну, не совсем так. На территории Новой Зеландии имеются действующие вулканы. Не те, которые выбрасывают огонь и пепел, а те, в которых лава, как в кастрюле вода, горячая, но не выплескивается наружу. Температура внутри вулкана огромная. Поэтому даже на больших расстояниях подземные корни вулкана, коридоры, где течет огненная лава, нагревают камни на поверхности. Вот эти горячие камни и привезли сюда.
0: Эти камни уложили по дну и бокам ямы. И туда же складывают большие железные корзины.
1: Корзины с мясом дикого кабана. Через некоторое время всех будут угощать.
2: Пахнет вкусно.
0: Теперь сверху эти сетки закрыли огромными пальмовыми листьями, засыпают землей и разводят костер.
1: Совершенно верно. Теперь надо ждать несколько часов. Это целое искусство – приготовить еду в такой печи. Надо точно знать температуру камня, количество еды. Кстати, пока еда готовится, можно попробовать фирменные маорийские закуски.
2: Давно пора перекусить.
0: Продолжаем репортаж. Пока основное блюдо готовится, всех угощают легкими закусками. На столах разложены всевозможные явства в небольших плетеных из листьев корзиночках.
1: Обратите внимание, просто пальчики оближешь.
2: Грязевые улитки?
1: Да, но обитают они в чистой воде. Просто зарываются в песок или прибрежный ил. А волны вымывают их оттуда. В этот момент маори их и собирают.
0: Подумаешь, улитки. Французы тоже едят улиток.
1: Те улитки крупнее и называются садовыми. А готовят их также в чесночном соусе.
2: Вкуснятина.
0: А это какие-то червячки. Я, пожалуй, не буду.
2: Василиса, а не хочешь попробовать жареных скорпионов, личинок жуков? Как курочка.
0: Не знаю, что-то есть расхотелось.
2: А я буду. И добавки возьму.
1: Микрофоша, ты попробуй корневище папоротника рараупе. Это очень вкусно. А я буду пирожки кукупатиес с новозеландскими зеленогубыми мидиями и медом манука. Это новозеландское чайное дерево. Еще буду бурые водоросли и хоропито. Это такой новозеландский острый перец. А Василис, тебе, может, суп торои или кукурузное пюре?
0: О, это я люблю. Ой, пюре это как-то странно пахнет.
1: Это не просто кукурузное пюре, оно называется канга-пирау. И оно сквашивается, как кефир или творог, и содержит большое количество полезных веществ.
0: Календарь, а это что такое? Похоже на мидии.
1: Точно, Василиса, похоже на мидии. Это морские моллюски, сваренные с асотом.
2: Что такое асот?
1: Ну, у нас так называется трава с острыми длинными листьями. А в Новой Зеландии она больше похожа на гигантский одуванчик. А вот здесь я вижу хлеб из батата. Василиса, попробуй хлеб из сладкого картофеля.
2: О чем вы говорите? Какой батат? Что это?
1: Батат. По-другому его называют сладкий картофель. Растение.

0: растение, которое встречается практически везде, даже на наших огородах. Хотя родиной батата является Южная Америка. Оттуда он и разошелся по всему миру.
1: Это батат? Одни листья.
0: А клубни, или по-другому плоды, внизу, как у картошки. А сладким его называют, потому как его плоды сладкие на вкус.
2: Ваш корреспондент Василиса Веселова продолжает репортаж с фестиваля еды в Новой Зеландии. Микрофоша решил попробовать новозеландскую игру в шары. Сейчас объясню. Девочки в национальных костюмах держат в руках на длинных нитках шары. Потом быстро-быстро начинают их вращать перекрестными движениями. Но веревки у них при этом не переплетаются. Ни у кого из учеников, которые стоят напротив, в том числе и у микрофоши, ничего не получается. Они начинают снова и снова, но веревки с шарами постоянно перепутываются.
1: Ничего не получается.
0: Пару лет тренировок и обязательно получится, микрофоша.
1: Календарий, а что, фирменное угощение Маури не готово еще?
0: Нет, микрофоша. В земляной печи ему еще долго готовится. А пока ждем, хочу вас познакомить с одним очень древним обитателем новозеландского леса. Он жил на земле еще вместе с динозаврами.
2: Лес похож на сказочный. Под ногами серые камни, покрытые мхом. Ветки деревьев густо переплетены. Сумрачно и тихо.
1: А этот ваш древний обитатель, он бегает быстро? А это хищник? А он больше тиранозавра?
0: Микрофоша, он не бегает, он не хищник, и он точно больше любого животного на нашей планете. Знакомьтесь, ребята, это каури.
1: О, дерево?
0: Да, и этому дереву уже очень много лет. Чтобы обнять каури, понадобится около 16 человек. Вокруг него уложили дорогу из досок, чтобы любопытные туристы могли его обойти, но не приближались к нему слишком близко. Маори относятся к деревьям как к божествам и потому охраняют их.
1: Календарий, Василиса! А это кто там? Посмотрите! Маленького роста, большие уши, мохнатые ноги. Это невероятно! Это же хоббиты!
0: Может быть, хоббитов не существует.
1: Ну как не существует? Вон, смотрите, их сад огородом. Вот овощи. Я потрогал. Самые настоящие.
2: Микрофоша, включай быстрее. Вы не поверите, ребята. Нас со всех сторон окружили хоббиты. Смотри, это же эльфы. Вон Леголас.
1: Это же хоббитон. Древние засумки. Я узнаю дом Бильбо и Фродо. Ну точно, вот сюда к Бильбо приходили гномы в гости. Была у них песня, смешная очень. Вспомнил. Бейте тарелки, бейте розетки. Вилки тупите, гните нажим. Об пол бутылки, в печку салфетки. Будет порядок, только скажи. Рвите на части скатерти кости. Лейте на стулья жир от котлет. Корки и кости под ноги бросьте. Мажьте горчицей ценный паркет. Чашки и рюмки в чан с кипятком. Ломом железным поворошите. Выньте, откиньте и обсушите. И на помойку все целиком. Кто там без дела, стыд и позор. Эй, осторожно, хрупкий фарфор.

0: Микрофоша, узнаешь повозку Гэндальфа?
1: Да, салют. Но точно, как Гэндальф устраивал. Круто.
0: Календарий. А вот и пап, резвый пони. Зайдем?
2: Ну, конечно.
3: Сюрприз!
2: Это маленькие жители деревни переоделись, чтобы разыграть нас. Увы, хоббиты существуют только в книгах Джона Рональда Руэлла Толкиена. А еще в кино. Ведь именно в Новой Зеландии снимался фильм «Властелин колец».
1: Эх, жаль. Я бы с удовольствием подержал в руках мою прелесть.
0: Микрофош, смотри, специально для тебя. Здесь можно переодеться в костюм хоббита. Сделаем фотографии, покажем ребятам в школе. Ты прям вылитый, Фродо.
1: Василиса, давай вот здесь, у камина. Эх, сейчас бы медь шершень, кольчугу из мифрила, лимбас, эльфийскую лепешку попробовать.
2: Эльфийских лепешек микрофош не будет. А вот традиционную маорийскую лепешку такакау попробуем. Да и мясо дикого кабана уже готово. Яхиапай. Это по-маорийски. Приятного аппетита.
1: Вакаветай. А это спасибо.
2: Ну вот и все на сегодня. Угощаемся. Заканчиваем репортаж с конца света

0: радио. Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
0: Детское радио.
4: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
5: по щучьему велению, по моему хотению.
4: Только волшебные слова другие.
5: Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио.
4: И все.
0: Ноль плюс. Реклама.
6: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
7: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы, что...
4: Есть такая работа – обнимать медведей.
6: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
9: Я то, что неизвестно.
6: Каждый день на детском радио.

0: știre. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Овощи из космоса полезнее земных аналогов. К такому выводу пришли американские ученые из космического центра во Флориде. Они внимательно изучили салат, который вырос на борту Международной космической станции. Астронавты поместили семена в камеры с лампочками и автоматической системой полива. Посевы росли чуть больше месяца. Часть листьев съел экипаж, остальные заморозили и отправили на Землю. Одновременно на Земле ученые выращивали точно такой же салат. Условия для роста были такие же, как и на борту МКС. После сравнения двух образцов выяснилось много интересного. Например, оказалось, что салат из космоса лучше защищен от микробов. И хотя по составу он похож на земной, в нем больше полезных веществ. Особенно тех, что защищают от вирусов и болезней. А еще в нем есть элементы, которые замедляют процесс старения. Согласитесь, просто потрясающее открытие. И останавливаться на этом исследователи не собираются. На очереди испытания с перцем и помидорами. Чем закончатся опыты, обязательно расскажем в эфире.
2: А знаете ли вы, что...
3: Капли дождя могут быть железными. Астрономы, ученые, которые наблюдают за космосом, открыли планету, на которой осадки выпадают в виде капель расплавленного металла. Необычное атмосферное явление возникает из-за того, что днем и ночью температура на планете разная. И эта разница, ребята, просто колоссальная – 900 градусов. Днем планета нагревается до температуры в 2400 градусов Цельсия. А ночью охлаждается до 1500, что тоже очень-очень жарко. Такие экзотические погодные условия есть на многих планетах. Поэтому их небеса украшают то свинцовые, то стеклянные облака. А дожди идут из рубинов, сапфиров и других драгоценных камней.
2: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
2: А знаешь...

0: Знаете ли вы, что...
1: Робот-медсестра – это уже не фантастика! В одной из больниц Сингапура место медсестер заняли роботы. Они должны ухаживать за пациентами. Машинам поручили приносить в инфекционное отделение завтраки, обеды, ужины, а также раздавать больным лекарства. И еще убираться в палатах. У железного медбрата есть встроенная камера и микрофон. Через него доктор сможет пообщаться с пациентом и дать ценные указания. Таким образом, роботы помогут сократить контакты здоровых людей с больными. И даже будут их еще и развлекать шутками и простыми разговорами на нескольких языках. А также следить за чистотой и порядком в отделениях. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: коварный враг. Она такая маленькая, такая незаметная. Но если пыль пробралась внутрь прибора, тут жди беды. Она мешает крутиться шестеренкам. Из-за нее приборы перегреваются. А если пыль засорит электрические контакты, то может даже произойти короткое замыкание и пожар. Нам, фиксикам, приходится постоянно чистить приборы от пыли изнутри. А ведь у многих из нас на пыль аллергия. Эх, если бы люди почаще убирали пыль. Хотя бы снаружи. Насколько проще было бы нам работать. Да и техника ломалась бы реже.
1: А сейчас...

0: Если ты задумал покорить ее сердце, оставь надежду.
1: Но почему тысяча дохлых кошек?
0: Это же любимая болонка королевы.
2: Да будь она хоть болонкой самого короля, она будет моей.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Реклама.
3: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
4: Подробности на сайте robostancia.rf.
5: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа» 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-499.

0: Ну и ну! Придумали в России!
1: С Крутилкиным и Вертелкиным!
2: Со мной
3: и со мной!
0: История 14. Ловец молний.
4: Грохот, что раздался снаружи, насторожил меня. Что ждет меня там, за стенками моей машины времени, нашего маленького лабораторного холодильничка? Ты ученый, Крутилкин, ты ученый! А это значит, что ради науки ты преодолеешь любые опасности! Сказал я себе и открыл дверцу. И тут же закрыл, когда крупные холодные капли дождя застучали по моей голове. «Соберись, соберись!» — сказал я себе. «Дождь, даже ливень не остановят истинного искателя истины, ибо поиск истины воистину важнее любых, даже самых холодных капель, попавших за шиворот». Глубоко вздохнув, я открыл дверцу и вышел из холодильничка. Это была крыша какого-то сооружения. И надо заметить, крыша эта была весьма скользкая и крутая. По краю крыши были установлены перила. Надо идти, держась за перила. Может, и найду где-то выход и смогу спуститься вниз. Дождь лил, как из ведра. Его холодные капли струйками заползали мне за шиворот. Аккуратно ступая, я успел сделать лишь пару шагов, как вдруг...
5: Аккуратнее, аккуратнее, сударь. Держитесь крепче. Перун стрелы на землю пускает. Чуть еще пройдете, и будет маленькая дверца. Вам лучше спрятаться в башне. Вы железный, и стрелы Перуна в вас нацелены будут, если крышу не покинете. И еще вам бы спрятать ваш этот странный белый ящик, из которого вы только что вылезли. Он ведь тоже металлический.
4: Кто это говорит? Что это за башня? Какой такой Перун? Только и успел сказать я, как... Сильнейшая вспышка и жуткий грохот не дали мне расслышать ответ. Разряд молнии, яркий белый зигзаг, ударил с неба прямо в верхушку крыши, где, как я успел заметить, в этой белой вспышке находился шар с торчащими из него острыми шипами. А потом произошло то, что дало мне ответ на вопрос, где я и в какое время забросила меня моя сломанная машина времени. Голос вновь заговорил.
5: «Не бойтесь, Перуна, стрел сверкающих! Их белый огонь нас больше не карающий! Пройдут по мне и в землю уйдут! Стрелы Перуна больше вред не несут!»
4: «Перун!

0: Конечно, Перун и его стрелы, уходящие в землю. Сосиску мне! Сосиску!
1: Место встречи было изменить нельзя. Я точно знал, где ждет меня

0: Тюкин наклонил сосиску специально. Похоже на наклонную башенку. Хм, мысль интересная. Я стал всматриваться в сосиску. На ее кончике было вырезано солнышко с отходящими от него лучами. И в эти лучи был направлен зигзаг. Хм, башня, солнце с лучами и зигзаг. Да. Что бы это значило? Может, так называется башня, солнечный зигзаг? Или, может, зигзагное солнце? Хм, нет-нет-нет, что-то тут не так. Ха, ну точно, зигзаг! Так иногда изображают молнию. Молния бьет в солнце с лучами, которое находится на вершине наклонной башни. Ха! Загадка решена! Осталось только ввести год на табло моего холодильничка, моей исправной машины времени. 1725. В центре крыши стоял Крутилкин и, задрав голову, смотрел на шар солнца с лучами-шипами, торчащий из самой верхушки крыши.
1: Именно так. Стоит она в поселке Невьянский завод Верхотурского уезда Сибирской губернии.
0: Крутилкин, я тут.
2: Привет, Вертелкин. О, я никогда не сомневался в твоей догадливости. Перед тобой первый в истории человечества молниеотвод.
0: Знаю, догадался. По указу русского царя Петра I построили на Урале в этих краях чугуноплавильный и железноделательный завод. И вокруг него вырос город Невьянск. Сейчас это Свердловская область. Ну, то есть, как сейчас? В будущем, в которое мы с тобой, Крутилкин, надеюсь, вернемся как-нибудь вместе.
2: Обязательно вернемся. А пока спускаемся внутрь башни в особую слуховую комнату. Она необычная. Говоришь в одной стороне шепотом, а слышно в другой, как будто громко говоришь.
0: Невьянская башня знаменита своими курантными часами и еще тем, что из-за строительной ошибки она наклонилась.
1: Ну да, наклонена башня моя. Но самое интересное в ней – это я. Шар солнца с лучами и шипами. Ловец стрел перуновых.
2: Молний, по-нашему.
1: Ну да, молний. Установлен на крыше специально. Если стрела попала – бабах, бубух!
0: Раньше говорили «громоотвод», а теперь правильно говорить «молниеотвод». Ну, то есть, если перун стрелой, то есть молнией в вас попал, то...
1: Молния бьет в меня и по металлу, что есть в моей конструкции, и... уходит в землю. Все целые и невредимые.
2: Официально считается, что создателем молниеотвода является американский ученый Бенджамин Франклин.
0: Наш Михаил Ломоносов сделал молниеотвод через год после американца.
2: А вот этот шар солнца с лучами-шпилями, что стрелы Перуна притягивает, да в землю их направляет.
0: Молниеотвод по-современному.
2: Был придуман в России почти на 30 лет раньше американского.

0: Сакисаки!
1: Вертелкин! Вертелкин, ты что делаешь? Ты зачем эту железную штуковину к моему холодильнику прикручиваешь?
2: Ты же ученый, Крутилкин!
1: Ну да.
2: Значит, знать должен. Чтобы назад в будущее вернуться, энергия молнии нужна. Залезай быстрее!
3: Продолжение в следующем выпуске программы.
4: С Крутилкиным и Вертелкиным.
3: Этот и другие выпуски слушайте на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».
5: Детское радио. Детское радио. Радио.

Земля! Как меня слышно? На связи оранжевая планета.

0: Детское радио. Реклама.
1: Когда овцы разбегаются, им нужен пастух.
2: От создателей «Зверополис» и «Ледниковый период».
3: Ты бросил мне вызов!
4: Я пастух и присмотрю за своими овцами.
2: «Храбрый Давид». Уже в кино. 6+.
0: Детское радио.
5: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда Детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими Детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День Детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
0: Реклама.
6: Проведи лето активно. 7 августа детский забег Star Kids на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и Iron Star Москва 226. В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте irondefisstar.com. 0+.

0: Маша?
1: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
3: Человек на 90% состоит из воды.
4: Это взрослый. А ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
3: А почему?
4: А потому что он слушает.
5: Детское радио.
3: Не торопись взрослеть.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Сказка на ночь.
1: Галдан и Баюн. Бурятская народная сказка. В давние времена жили два брата. Они были молоды и не знали жизни. Один был кроткий и тихоня, хотел жить советами людей и понемножку стать богатым. Он был старший и звали его Галдан. Младший был решителен, но не слух. Он хотел жить своим умом, если придется жить богато, но если не придется жить так, чтобы все его почитали. Звали его Баир. Захотели братья поучиться, как надо им жить. Галдан сказал: «Давай поедем к ламам, они ближе всех к богам. Лучше всех знают, как надо жить». «Давай поедем», — согласился Баир. «Дорога тоже жизни научит». Поехали. Ехали день, ехали два, ехали три дня. На четвертый день увидели на дороге двух пожилых людей, которые играли в шахматы. Братья остановились возле них, стали смотреть. Галдан посмотрел немного и заторопил Баира. «Надо ехать. Мы и так много времени потеряли». «Я еще хочу посмотреть», — сказал Баир. «Может быть, в жизни пригодится. Ты поезжай, я потом догоню». Уехал Галдан, а Баир остался смотреть игру шахматистов. Прошло 3 года. Братья ничего не знали друг о друге. Галдан окончил учение, узнал от лам, как жить надо, записал их советы в толстую книгу и поехал домой. Долго ехал. Наконец доехал до того места, где брата оставил. И увидел, что два пожилых

0: их человека все еще играют в шахматы, а возле них сидит Баир. Братья поздоровались, и Галдан спросил: «Ты так 3 года и просидел?» «Да, так и просидел», — ответил Баир. «Играть научился. Может быть, в жизни пригодится. А ты где был?» «Я у святых лам жил. Все теперь знаю. Все законы узнал, чтобы спокойно жизнь прожить. И все записал в свою книгу. Поедем домой. Теперь я могу тебя научить». «Пожалуй, поедем», — согласился Баир. И они поехали. Ехали, ехали и увидели у дороги юрту. Захотели отдохнуть и зашли в нее. А там сидели старик и старуха и плакали. «О чем вы так горюете, добрые люди?» — спросили братья. «О, у нас большое горе», — ответил старик. «Хан каждое утро вызывает к себе из народа одного человека играть с ним в шахматы. Проигравшему голову рубит. До сих пор никто его не обыграл. Завтра должен идти наш сын, и наш сын умрет. Что делать?» Тогда Галдан раскрыл книгу и стал искать подходящий совет. «Вот, — сказал он, — слушайте совет мудрых лам. Они говорят, только судьба знает, что ожидает человека. Человек не может изменить намеченное судьбой. Подчиняйтесь судьбе. Так учат святые ламы. Вам, добрые люди, надо подчиниться». «Не надо вам подчиняться, добрые люди, — сказал Баир. — Назовите имя вашего сына. Я за него пойду к хану». Старик и старуха поблагодарили и отказались назвать своего сына. «Мы не хотим, чтобы ты сгубил себя ради нас. А я и не собираюсь погибать». Галдан стал его отговаривать. «Не думаешь ли ты, что 3 года на шахматы смотря великим шахматистом стал? Говорят, тебе нет человека, который хана может обыграть. Поедем домой». «Пойду и сыграю», — сказал Баир. Узнал он у стариков имя сына и утром пошел к хану. Поздоровались. Хан усадил Баира за стол. Расставили шахматы. Хан спросил: «Заклад знаешь?»
1: «Знаю».
0: «С кем играть будешь, знаешь?»
1: «Знаю».
0: «Про саблю золотую знаешь?»
1: «Не знаю».
0: «Смотри, над тахтой висит, видишь?»
1: «Вижу».
0: «Волшебная сабля. Кто проиграет, сама тому голову рубит».
1: «Хорошая сабля», — сказал Баир.
0: «Неужели она смирится ханскую голову рубить?»
2: «Голову проигравшего», — поправил его хан. «Я никогда не проигрываю. Начинай».
0: Начали играть. Один делает ход, другой делает ход. Ходили, ходили. Черед хана ходить. Он уже хотел слона передвинуть, как увидел, что какой бы он ход ни сделал, мат получит. Посмотрел на волшебную саблю, а та покачивается, вот-вот с гвоздя соскочит. Стал он думать, как ему выиграть. 3 дня думал, ничего не выдумал, а сабля покачивается. Тогда хан сказал: «Давай ничью делать».
1: «Нельзя», — вежливо отклонил Баир. «Ваша сабля тогда нам обоим головы срубит. А мне жалко станет, что из-за моей глупой головы ваша голова пропадет. Вы лучше подумайте, а я пока домой съезжу». Так сказал Баир и ушел. А хан сидел и думал.
0: Так и умер, ничего не придумав. А народ всю жизнь почитал Баира за то, что многих спас он от смерти.
3: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь.
1: Заяц и черепаха. Ингушская народная сказка. Поспорили однажды заяц и черепаха, кто быстрее лесную поляну обежит. Черепаха тронулась в путь, а заяц лежит, посмеивается. «Спеши, спеши, черепаха, все равно я тебя обгоню». Но пока он так потешался, черепаха хоть и тихо шла, а оказалась у цели. Бросился заяц за нею, да поздно. Бегать-то он умел, но не знал того, что лежа на месте и от черепахи можно отстать.

0: спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
0: Реклама на детском радио.
6: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495 921 40 41.

0: Я засыпаю.
1: Ночью померкли краски, стало темным темно. Вдруг трубочист из сказки стукнул в твое окно. Труп закопченных пленник, сказочный трубочист. Я трубочист-волшебник, я трубочист-артист. Мало согревать от зимней стужи, надо очищать людские души от золы обид, тоски и прозы, и освободить мечты и грезы. Мир твой осветив, родится снова трепетный порыв огня живого. Пусть же суета, как дым, растает, люди неспроста во сне летают. Наши ряды редеют, грустное ремесло. Лишь одни батареи будут дарить тепло. Добрые трубочисты рядом с тобой живут. Песней своей лучистой в сердце огонь зажгут. Мало согревать от зимней стужи, надо очищать людские души от золы обид, тоски и прозы, и освободить мечты и грезы. Мир твой осветив, родится снова трепетный порыв огня живого. Пусть же суета, как дым, растает, люди неспроста во сне летают, люди.

потихоньку всплакнет. Как там дочка, как там сынок ее? Лишь под утро мама уснет.

скучает белка, ей не жарко, не тепло. Ну-ка, белка, не робей-ка, удирай-ка свое дупло.

лес. Снится лес. Хомячка, зверька смешного, под защиту я беру. Пусть гуляет в поле снова, пусть бежит в свою нору.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Далее
2: на Детском радио.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.
1: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
2: Возрастная категория 18+.
3: Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, наши взрослые слушатели. В эфире Детского радио программа для вас, и я ее ведущая Елена Самойлова. Располагайтесь поудобнее, будем начинать. На этой неделе мы поговорим о значении физической активности для здоровья наших детей. Конечно, нам кажется, что мы все об этом знаем, но есть нюансы, о которых мы часто забываем, а они очень важны. Так давайте же в них разбираться. И сегодня узнаем, почему уроки лучше делать, сидя не на стуле, а на фитнес-боле, зачем младенцу гимнастический коврик и почему о здоровье надо думать до 14 лет. После «думай-не думай» ресурс не увеличишь. Разобраться в теме нам поможет замечательный специалист, физиотерапевт, биомеханик, основатель и руководитель Центра механотерапии имени Густава Цандлера Владимир Бондаренко. Владимир, добрый вечер.
4: Здравствуйте, всем привет, всем хорошего настроения, всем хорошего доброго вечера.
1: Каждый родитель желает знать.
3: Владимир, что такое физиотерапия? Большинство родителей представляют себе физиотерапевта, это такой доктор, у которого есть кабинет, в котором работает большое количество медсестер, которые делают всякие процедуры детям. Ну, вот я, например, с своего детства помню синюю лампу, потом еще, знаю, всякие электрофорезы делают. Вот что такое физиотерапия?
4: Физиотерапия – это такая некая процедура, которая помогает воздействовать на человека глубоко. То есть и магниты, и синие лампы, и электрофорезы. Есть огромное сейчас количество ударно-волновых приспособлений. Они направлены на то, чтобы воздействовать на человека как можно глубже. Как на ребенка, так и на здорового. Uh-huh. Если мы можем условно синей лампой воздействовать, исходя из там полусантиметра, да, то магнитами мы можем воздействовать уже до 2-3 сантиметров. А другими еще более мощными, как электровоздействие, мы можем воздействовать до 5 сантиметров в глубину ткани. То есть, чем разнообразнее, чем больше физиотерапия, чем мощнее она, тем больше мы можем проникнуть вглубь. Если у человека есть какая-то проблема поверхностная, мы можем делать это, ну, той же синей лампой условно, да, если, или горчичниками. Это та же самая физиотерапия, горчичники. Но если мы говорим о том, что есть проблема более глубокая, ну, условно, несозревание ткани у ребенка, да, там, дисплазия тазобедренных суставов, то используются более мощные аппараты, которые помогают нам зайти более глубоко. Глубоко и воздействовать не только на поверхностные ткани, кожи, там, подкожный жир, а заходить прямо на уровень суставных поверхностей.
3: И таким образом, обходясь фактически без хирургии, вот эти вот, на первый взгляд, такие безобидные методы, ну, это же, в принципе, не больно, не страшно, да, никто никаких надрезов не делает. Настолько серьезно можно помогать?
4: Естественно, настолько серьезно можно и нужно помогать, потому что, да, на самом деле вы сказали, есть, конечно, противопоказания, там, неврологические заболевания кожи, но их минимум, этих противопоказаний, там, высокая температура в данный момент времени. Но самое главное, что эти процедуры практически доступны всем раз, безвредны два и находятся практически в каждой поликлинике. В детской, во взрослой. И там обязательно находятся специально обученные специалисты, которые знают, какую дозировку дать, какую дать там нагрузку на тот или иной ток, чтобы получить оптимальный результат для того, с чем попадает к нам ребенок или взрослый.

0: Ну, хорошо. Вот давайте, чтобы ребенку или взрослому не пришлось попадать к физиотерапевту, что нужно делать? Вот здоровье с точки зрения физиотерапевта, как его сохранять, как его поправлять?
1: Ну, если мы говорим о сохранении здоровья, то есть, как говорят, очень многие пишут, там, можно приумножить здоровье. Здоровье – это такая категория, которую можно или терять, или сохранять во взрослом возрасте.
0: Приумножать нельзя.
1: Да. Но ребенок приумножает свое здоровье до 12-14 лет. У нас есть такой тимус, тимусовая железа в груди, да, которая как раз-таки помогает накопить силы, накопить энергию, повысить
0: на всю оставшуюся жизнь.
1: И вот до 14 лет, до 12 мы можем набирать уровень здоровья, повышать наши иммунитеты, наши мощности, а после этого мы можем ее только сохранять. Ну, чтобы здоровье приумножалось, мы в первую очередь должны организовать несколько вещей обязательных для ребенка. В первую очередь это двигательная активность. То есть мы должны понимать нормы двигательной активности.
0: То, что сейчас
1: у нас выходит в дефиците и уходит на нет. Чуть-чуть остановлюсь. То есть двигательная активность дошкольника – это 6 часов в день. Двигательная активность младшего школьника.
0: Вот так вот, да? Как белка в колесе.
1: Да, да. То есть у него достаточно сил, чтобы это делать. У нас идут начальные классы 4, и, к сожалению, к концу окончания школы у нас двигательная активность всего лишь навсего 2 часа в день.
0: А должно быть?
1: 2 часа в день.
0: Так
1: это
0: и
1: норма.
0: Должно быть.
1: Это должно быть нормой. Но что такое двигательная активность? Это не ходьба по улице, ходьба в школу или еще что-то. Двигательная активность – это замотивированные занятия физкультурой. То есть это утренняя гимнастика, это занятия в секциях, это всякие бегалки, прыгалки на горках, на спортивных площадках, да? То есть вот это все двигательная активность. А я бы еще в эту двигательную активность папам, мамам, дедушкам сказал бы, что нужно посещать массовые мероприятия. Не участвовать в них, а ходить. Вот мы сейчас ходим там с друзьями, с детьми, с родителями на хоккей. Вы не представляете, какую энергию получаешь.
0: То есть даже когда ты болеешь.
1: Конечно, когда ты болеешь, когда ты смотришь, ты полностью погружаешься, это мотивирует, мы уже пришли, давайте клюшки, давайте во дворе бегать, давайте прыгать. То есть детям должно быть интересно, они играют. И чем больше мы обеспечиваем эту игру, тем интереснее. И очень многие говорят, а когда же начинать заниматься гимнастикой с ребенком? Гимнастикой с ребенком нужно заниматься, как он родился, его принесли из роддома.
0: С первого дня жизни.
1: С первого дня жизни, да. Это вот как раз-таки это самые мягкие там поглаживания, почесывания, да, пощипывания.
0: Это тоже физкультура?
1: Это уже физкультура для ребенка, она решает свои вопросы. Но самая настоящая физкультура начинается, когда ребенок начинает осознавать, ползать, он начинает сидеть, и он в этот момент начинает подражать. Если мама, папа стелят коврик, берут какие-то ленты гимнастические, берут какие-то палочки, поверьте мне, ваш малыш тут же присоединится к вам, ему нужно только дать тоже его личный коврик, его личные какие-то атрибуты, и он с удовольствием будет с вами поднимать ноги, делать гимнастику, дышать, смеяться, кричать. Когда начнет немножко стоять, танцевать под музыку, и даже сидя танцевать. Поэтому вот в этом возрасте и закладывается у нас так называемая потребность у ребенка в физической активности, потребность. А если мы ребенка сажаем за гаджет, в манеж, если ему там повесили плазму для того, чтобы, то вот как раз-таки вот здесь потребность как раз-таки угасает. И потом, когда ребенку нужна двигательная активность, 3, 4, 5 лет, 1, 2 класс, мама приходит, говорит, я его не могу заставить. Потому что внутренняя потребность
0: не родилась. А потому что у вас в раннем детстве висел экран в комнате, включенный.
1: Ну, хочу абсолютно родителей успокоить. Ребенок не будет смотреть телевизор больше 30-40 минут. Ему это неинтересно.
0: Если у него есть возможность,
1: заняться чем-то. Если с ребенком играют, если с ребенком рисуют, если с ребенком строят железную дорогу, если с ребенком идут гулять, да, если с ребенком в квартире начинают играть в прятки. То есть тут неограниченное количество двигательной активности, и ребенок, посмотрев 30-40 минут мультики, он скажет: «Папа, я не хочу. Пошли играть, пошли строить это, давай играть там во что-то, давай рисовать, пойдем гулять на улицу, на горку, там друзья меня ждут». Это неправда, то есть это наша недоработка, что мы сажаем.
0: Мы сами сначала приучаем, нам хочется отдохнуть, а потом расхлебываем.
1: Да. То есть у ребенка же такая же нервная система, как и у нас. Он не будет делать больше, чем он будет. А потом он просто зависает, и он даже не понимает, что он смотрит. Поэтому первое – это двигательная активность.

0: активность. Второе. Очень важна двигательная активность, когда мы идем в первый класс и первые два года. Мы берем среднестатистических абсолютно здоровых детей, не говоря, у которых там есть патология. То есть в первый класс идут дети с нарушениями осанки всего лишь 5-6%. После первого класса, немного, втором классе, у нас практически нарушение осанки 100%. Что такое нарушение осанки? Стало выше одно плечо. Начал наклонять голову в сторону, да? Начал сидеть боком, за нога за ногу, да? Это все включает в себя нарушение осанки. И что нам в первую очередь тут опять надо делать? Нам нужно сначала понять, что такое эргономика, как ребенок сидит, на чем он сидит, какая высота стола, стула, как организовано его рабочее место, откуда падает свет, и занимается ли он физкульт-минутками.
1: Так, давайте по порядку. Какой должна быть эргономика?
0: Давайте начнем с рабочего места. Uh-huh. Ребенку приходится очень много учиться. То есть у него ноги должны стоять на полу или на подставке. То есть они не должны висеть. То есть он четко должен стоять. Углы в колене и в тазобедренном суставе составляют 90 градусов.
1: Не больше, не меньше?
0: Не больше, не меньше. Для этого существуют регулируемые стульчики. Для этого можно поставить там какую-то подставочку под ножки. То есть это не очень сложно. Высота стола. Ребенок должен, когда ставит ручки на локтями на стол, должна быть не больше 2 сантиметра между локтем и...
1: Ну, то есть угол наклона.
0: Угол наклона, да? Тоже практически 90 градусов, ну, чуть-чуть, может быть, даже больше, да, там, ближе там, к 100, к 120, чтобы он не падал вниз. Если будет стол выше, он будет поднимать вверх плечи. Если будет стол ниже, он будет сутулиться. На него ложиться и сутулиться одной стороной. Что я рекомендую? Организовать ребенку разные рабочие места. Есть огромное количество опыта еще там с 70-х, 80-х годов, когда ребенку ставили пипитры. И ребенок работал стоя. То есть у него есть возможность работать сидя, есть работать стоя. А есть работать и лежа, когда ребенок просто лежит в кругу. В детских садах часто используется на животе. Дети рисуют, играют.
1: Извините, я вас перебью. А вот это вот выражение, если можешь не стоять, а сидеть, сиди, если можешь не сидеть, а лежать, лежи. Это работает или это так, для лентяев?
0: Ну, еще, по-моему, Стругацкие писали в каком-то своем произведении, что хорошо бы устроить на земле массовые лежбища, чтобы люди лежали. На самом деле сидение как раз-таки неестественное для человека положение, потому что человек должен сидеть на седалищных буграх, а мы обычно округляем спину, облокачиваемся на спину, и сидим на крестце. И сразу мы ребенка заставляем формировать неправильную осанку и дальнейшие все вещи. Поэтому, когда у вас ребенок будет стоя заниматься, вот давайте мы вспомним, когда ребенок встал. Встал, у него есть стульчик. Обыкновенная табуретка. Он за этой табуреткой, говорят, он устанет. Ничего он не устанет. Он постоянно двигается, он постоянно делает шажок, он постоянно переминается, то есть он постоянно себя контролирует в пространстве. И маленький ребенок, он может лепить, рисовать, что, все что угодно, стоя. И поэтому все-таки организовать эргономику где-то так. Стул. Про стул, стол сказали. Очень мне нравится, например, работа, когда ребенок работает, делает уроки или учится, это фитбол. Это такой надувной мяч для фитнеса, большой, на котором он сидит и тоже постоянно ловит себя в пространстве. То есть самое нехорошее, когда ребенок застывает в какой-то позе, так как и мы взрослые все, да, сел на
1: диван. Например, чистописание все-таки лучше делать, наверное, на ровном стульчике.
0: Ну, сейчас скажу опыт. У меня есть... В Москве есть 3 школы для детей, у которых сколиоз, врожденный 3-4 степени, которым сидеть нельзя вообще. Я с одной школой очень активно общался, мы разрабатывали для них регламент специальных упражнений. Дети пишут лежа на животе. Идеальные почерки.
1: То есть писать лежа не возбраняется?
0: Не возбраняется. Но отлично. Там нужно сделать специальную такую подставочку под грудь, чтобы ребенок лежал не на полу, а чуть-чуть выше, сантиметров на 10, чтобы у него... тетрадь или какое-то там письменное лежало чуть ниже этого уровня, чтобы он стоял опять же на локтях с прямыми углами, и он спокойно лежит, пишет.
1: Так, Так, хорошо. Значит, можно заниматься стоя, сделать так, чтобы у ребенка было место. А раньше, в принципе, же были секретеры, там, не знаю, в 19 веке.
0: Да.
1: Тот же самый Александр Сергеевич Пушкин, по-моему, частенько писал стоя.
0: Стоя?

0: Очень, ну, это очень старая вещь, понимаете? То есть те знания физиологии, анатомии, знания о человеке, которые мы исследовали в 17-18 веке и которые базовые для человека, сейчас утрачены. Мы сейчас как бы делегируем здоровье ребенка, вообще делегируем. То есть я всем говорю, друзья, вы должны понять, ваш ребенок нужен только вам. И ответственность за его здоровье несете только вы. Вот. И если мы сейчас вернемся еще к эргономике, можно? Uh-huh. То есть сейчас очень много детей, которым ставят такой диагноз гиперактивность. Uh-huh. Я общался вот совсем недавно с одним.
1: Говорят, что его даже излишне часто.
0: Врачом говорят. Даже излишне часто. Я им говорю, вы понимаете, говорю, вы ребенка сажаете, а он не может сидеть, поставьте его. И он начал у себя в клинике ставить детей и учить их стоя учиться. Эти дети спокойно 30-40 минут работают. А ребенок, которого вы посадили на стул, он больше 10 минут просидеть не может.
1: И это, в принципе, нормально. Это никакой не диагноз для ребенка, то, что он не очень усидчив. А
0: ну, это что... тоже вопросы, наверное, все-таки привычек. Угу. Ну, сейчас очень много расхождений. Одни говорят, это педагогическая проблема, другие говорят, неврологи говорят, это педагогическая проблема, педагоги говорят, это неврологическая проблема. Воспитатель в детских садах говорит, это проблема родителей, родители говорят, это проблема воспитателей. Угу. Ну, как бы такой замкнутый круг.
1: Все делегируют.
0: Да. Но мы должны собираться все вместе и решать проблему нашего ребенка, чтобы он был здоров.
1: Так, хорошо. Еще есть что-то по эргономике?
0: Да, обязательно вы должны понимать, во сколько ваш ребенок ложится спать. Угу. Вот эта история «учим уроки до победного конца», она приведет к концу. Нужно четко определить время бодрствования, время обучения уроков, время двигательной активности прогулок и время сна. Ребенок не должен засыпать позже 10 часов.
1: До какого возраста?
0: До любого возраста.
1: То есть и взрослому тоже?
0: И взрослому тоже, да. Это связано с биохимией человека. Это связано, то есть нами руководят всей нашей жизнью гормоны. Угу. И как раз, когда мы начинаем засыпать, у нас там вырабатывается мелатонин, который отвечает за глубокий сон. Потом включаются другие секторы, да? Потом выделяется тот гормон. Потом запускается печень, да? Она чистится. Потом кишечник и так далее, и так далее. И если мы сбиваем сон там в 12 часов, ну, представьте, ребенок, если ребенок лег в 10 спать, он спокойно, вот мой ребенок, просыпается в 7. И не спит до 9, и не получается, что мы его трясем, как грушу, утром будем, пытаемся ему там воткнуть ложку каши, он не понимает, куда его бедолагу ведут. И просыпается он даже в учебном заведении, если он пошел учиться там к обеду только, да? Поэтому сон очень важен. 10, сели, вместе поиграли, вместе поговорили, пообщались, обсудили, что было, сделали планы, что будет. Понимаете, педагогический процесс – это процесс общения. И как раз-таки родители, ну, я считаю так, папа – это тот человек, которому ребенок доверяется больше. Неважно, мальчик это или девочка. Папа – это тот человек, с которым ребенок может общаться на разные темы. Почему? Потому что мама всегда рядом. Мама то готовит, то кормит, то животик рядышком. Мама такой у детей потребительский продукт.
1: Все равно, да?
0: Да, все равно, да. И это потом, потом, потом, всегда, да. Папа, неважно, то есть он всегда такой должен быть, мне кажется, такой авторитет, справедливый, спокойный, рассудительный, который может общаться и дать совет по любому поводу.
1: Идеальная картина.
0: Да, это идеальная картина.
1: Хорошо, значит, сон... Эргономика. Что еще позволяет нам заложить здоровье, такой базис здоровья на всю будущую жизнь?
0: Ну, про двигательную активность mm-hmm. сказали, да? Я считаю, что ребенку нужно обязательно развиваться в каких-то... У нас же дети очень талантливые, понимаете? То есть я в свое время работал в одном заведении, где были дети, ну, сироты, да? То есть детский дом. Эти дети все фантастически рисовали. Эти дети все фантастически играли на музыкальных инструментах. Это дети, которые очень хорошо пели, да? То есть это дети, у которых эти таланты, ну, в связи с тем, что где-то они чем-то обделены, да? Они вот у них развивались. То есть это у всех детей. И вот я считаю, что детям нужно обязательно там, заниматься танцами, ну, развивать такой культурный свой уровень, да? Там танцы, пение, вокал, там... игра на музыкальном... У меня сыну 3 года, у меня 2 раза в неделю приходит.

0: Приходит девушка, играет с ним на пианино. Он уже знает до, он уже знает вот это. Ну, это специалист очень такой, как раз детский. Детям всем будет это нравиться. Всем без исключения детям будет нравиться рисовать, лепить, играть. И этим нужно заниматься, вот начиная вот буквально с 3 лет. У нас до 3 лет есть несколько этапов. То есть первый этап – это этап вертикализации. С 0 до годика. Ну, там, до годика и 2, и все. Потом идет познание мира. Чем больше мы ребенку покажем в этом мире про лес, про воду, про солнце, про какой-то отдых, про то, как растут растения, как их выращивают, да, то есть он набирается опыта. А потом, после 3 лет, начинается становление личности. И вот тут начинается как раз-таки борьба добра со злом внутри ребенка, да? Ну, я условно говорю, добра со злом. Тут все добро, да? Вот, и когда мы ему даем какие-то позитивные эмоции культурного уровня, да, показываем ему прекрасное. Прекрасное движение, прекрасные танцы, прекрасную музыку, прекрасный лес, да? То есть какие-то, то, что он сам может сделать сейчас своими руками, он обязательно развиваться будет хорошим, добрым человеком.
1: Всем разумное, доброе, вечное.
0: Да.
1: Начиная с рождения, но вот с 3 лет это надо делать особенно активно, да? Мы с вами поговорили о том, сколько двигательной активности в каком возрасте должно быть. Ну, хорошо, еще в начальной школе что-то зависит от родителей. А потом детки растут, они становятся подростками. И вот тут, мне кажется, есть некая проблема, то, что в подростковом возрасте многие даже бросают спортивные секции. Если даже они туда ходили, появляется вот этот вот негативизм, и они бросают спортивные секции. И двигательной активности становится меньше. Чем это чревато?
0: Давайте мы начнем с того, почему дети бросают заниматься спортом.
1: Давайте.
0: Ребенок мне говорит, девочка занималась гимнастикой или занималась плаванием, мальчик, плыл, греб, все хорошо. А когда начинается второй пубертантный период, 10, 11, 12 лет, тренера в большинстве своем не понимают, что у ребенка идет физический откат. И родители не могут, большинство не понимает. То есть ребенок растет очень быстро. О, вымахал ты такой, значит, ты должен еще в 2 раза больше делать. Да нет, друзья, в первую очередь растут косточки. Кости выросли, мышцы отстали, сердечно-сосудистая система никакая, дыхательная система никакая, нервная система будет догонять последний, да. Он большой, он красивый, а сил у него, энергии нет. И вот здесь родители должны очень-очень аккуратно подходить к физическим нагрузкам. То есть не увеличивать их. Очень многие тренеры начинают говорить, вот там в том году то-то, то-то, ты в этом году. А ребенок ходит, и внутри его такой червячок ест. А у меня нету сил. А
1: то есть
0: я
1: это
0: не могу
1: правда, что вот когда он говорит, я устал, пришел из школы, я устал.
0: Он устал, поверьте.
1: И это реально
0: это
1: норма.
0: Это норма, он устал. Так как я занимаюсь детьми, реабилитацией детей, очень многие родители, вот не осозная этого, да, сейчас, а многие осознанно берут и уходят на домашнее обучение. Он говорит, у моего ребенка нету сил. На него учителя, каких там нету сил, надо учиться по 8 уроков. Нету ребенка сил. Надо, а наоборот, может быть, у меня там есть там очень большие примеры, 7, 8, 9 класс, где мама-врач, которая разбирается в детях, говорит, ребенка на 3-ю четверть сказала, он будет заниматься дома. У него нету сил. Весна, авитаминоз, вымахал на 18 сантиметров.
1: То есть, чем сильнее вымахал,
0: да, тем меньше сил. Да, тем
1: больше
0: времени надо будет, пока все функции, все системы догонят, и он сможет полноценно. И вот здесь как раз-таки очень опять большая проблема. Занимались, ушли. Занимались, ушли. Занимались, ушли. Человек не хочет, он не может.
1: И не надо из этого делать трагедию.
0: Не надо из этого делать трагедию.
1: И ругаться с ним,
0: да,
1: не
0: ему
1: надо.
0: Нужно организовать заставлять более легкую физическую активность. Ребенок все равно хочет двигаться, и он будет двигаться. Он будет, пусть он просто гуляет. Выросли девчонки, пусть ходит гуляет по лесу. Здоровьем подружки, да? Тут опять же идет замещение, да? Замещение двигательной активности, опять же, идет всем проще там, поставить компьютер.
1: А как его уговорить снова вернуться в спортивную секцию?
0: А его не надо уговаривать, не надо прекращать. То есть мы должны все делать вместе.
1: А ребенок, если сил нет у него? Вот он лежит.
0: Ну, он же не сразу лег. Это идет постепенный процесс, да, на который мы не обращаем внимания. То есть все физкультурно-оздоровительные мероприятия, которые делает ребенок, он должен максимально делать с родителями.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Время нашей программы, к сожалению, истекает. Напомню, сегодня у нас в гостях был физиотерапевт, биомеханик, основатель и руководитель Центра механотерапии имени Густава Цандлера Владимир Бондаренко. В следующем выпуске

0: выпуске мы продолжим беседовать с нашим гостем и выясним, почему самокаты могут быть опасны для здоровья детей, а также почему гибкость в теле – это совсем нехорошо, даже если вы мечтаете отдать своего ребенка в секцию гимнастики. И, кроме того, подробно поговорим о плоскостопии. Оказывается, ортопедические стельки нужны далеко не всем. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушайте этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера.
1: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.

Детское радио.

Засыпательно. Засыпательно. Детское радио. Детское радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

радио. Волшебная музыка для самых сладких снов. Тихо, дети спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

дети спят.

0: Занимательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.